Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде облачно, плюс 33 градуса, в Екатеринбурге переменная облачность, плюс 20 на термометрах, в Казани пасмурно, дожди с грозами, плюс 23, в Ульяновске преимущественно солнечно, плюс 21, в Кемерове облачно, небольшой дождь, плюс 24, в Перми облачно, небольшой дождь, 21 градус со знаком плюс, в Ростове-на-Дону переменная облачность, дождь, плюс 30 на термометрах, в Москве малооблачная погода и плюс 22 градуса.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Программа семейной ипотеки под 6% – самый надежный инструмент поддержки. Об этом Владимир Путин заявил, принимая замглавы правительства России Марата Хуснуллина. Передает телеканал «Мир-24». По словам Хуснуллина, население ежегодно вкладывает в недвижимость 16 триллионов рублей. Это самый крупный инвестор отрасли. Цены на шоколад в России снижаются 6-й месяц подряд. С начала года килограмм подешевел почти на 2%. В данный момент он стоит 1500 рублей. Аналитики объяснили, что шоколад дешевеет на фоне того, как нормализуются мировые цены на какао-бобы. Закупки косметики из Южной Кореи в Россию достигли рекордных показателей. В июне импорт корейских средств по уходу и макияжу составил почти 49 миллионов долларов. Это на 78% больше, чем в прошлом году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные таможенной службы Южной Кореи. Этот показатель также стал историческим максимумом с начала 2000 года. В Приморье возбудили уголовное дело о жестком обращении с медведицей Майей. Ее 20 лет содержали в клетке. Зверя закон купил частнику у цирка Шапито и использовал для натаскивания охотничьих собак. Благодаря огласке в СМИ, а также работе волонтеров из Московской области, животное удалось забрать у прежних хозяев. Медведицу Майю самолетом доставили в подмосковный парк-приют «Земля Прайда», где зверь в данный момент проходит реабилитацию. Пока это все новости. Николай Суворов, радио «Мир».

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.
1: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде облачно, плюс 33 градуса, в Екатеринбурге переменная облачность, плюс 20 на термометрах, в Казани пасмурно, дожди с грозами, плюс 23, в Ульяновске преимущественно солнечно, плюс 21, в Кемерове облачно, небольшой дождь, плюс 24, в Перми облачно, небольшой дождь, 21 градус со знаком плюс, в Ростове-на-Дону переменная облачность, дождь, плюс 30 на термометрах, в Москве малооблачная погода и плюс 22 градуса.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Россияне все чаще берут кредиты наличными. Как пишет газета «Метро.ру», рост показал также и средний чек. В мае-июне он превысил 1 миллион рублей. Самый большой темп роста был в феврале. Тогда чек увеличился на 18%. В марте он немного снизился, а с апреля плавно рос каждый месяц в среднем на 4%. Вместе с тем снижалась средняя процентная ставка по всем выданным кредитам. Жителей Нью-Йорка предупредили о загрязнении воздуха после того, как дым от лесных пожаров в Канаде и районе Великих озер начал застилать небо над городом, сообщает Нью-Йорк Пост. Уточняется, что 15 июля уровень загрязнения воздуха достиг нездорового уровня, превысив допустимые показатели. Жителям Нью-Йорка посоветовали по возможности оставаться в помещениях и ограничить пребывание на улице. Китай инвестировал в экономику Казахстана более 30 миллиардов долларов. Об этом рассказал президент республики Касым Жомарт Токаев во время своего рабочего визита в Шанхай, сообщает телеканал «Мир-24». Президент Казахстана прибыл туда по приглашению Си Цзиньпина для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Первых в России ветеринарных интернов выпустил Донской государственный технический университет. Пилотный проект ориентирован на узкую специализацию и максимальную практику в ветеринарных клиниках и лабораториях. По инициативе руководства вуза все выпускники программы «Ветеринарная офтальмология» сдали дополнительный практический экзамен. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Врачам Кыргызстана обновили автопарк. А также новости из Таджикистана и Беларуси прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Врачам Кыргызстана обновили автопарк. Это стало возможным благодаря инициативе министра здравоохранения республики Анель Дангулова. Подробнее.
2: Рабочий день Дамирбека Осмонова начался с церемонии передачи 100 новых автомобилей больницам из отдаленных регионов страны. Также МЧС подарила Минздраву 9 машин скорой помощи, но их нужно больше.
3: 3 машины будем пользоваться с целью обеспечения всемирных авиакачений. То есть передадим Иссык-Куль. Далее до Иссык-Куля в Боми есть наш ФАП. Туда тоже поставим одну машину. Одну машину поставим приграничную. Есть специально вот переходной пункт. МЧС попросила туда снабдить туда и поставить туда. А остальные есть несколько регионов, туда передадим.
2: Далее министр изучает и подписывает ряд документов. В день их бывает не меньше 20. Проводит рабочие собрания с заместителями. В этот день в планах также посещение государственной аптеки. Директор государственного предприятия «Кыргызфармация» Акылбек Туратбек Улу рассказал,

0: о ее преимуществах.
1: Аптечная сеть «Эльман» – это политика нашего уважаемого президента, поэтому тут цены ниже, чем в других коммерческих аптеках. Можете сравнить, потому что сами видите поток людей, рядом с больницей они все расположены, поэтому цены дешевле, 10-15% точно.
0: В преддверии Дня медицинского работника в Государственной филармонии состоялся праздничный концерт, в рамках которого Дамирбек Осмонов наградил лучших врачей значками «Отличника здравоохранения».
2: Таджикистан.
3: В Душанбе проходят Дни культуры городов и регионов Таджикистана. Таких мероприятий в стране еще не было. На площадках побывала Мария Марахманова.
4: Жители и гости столицы могут познакомиться с народными ремеслами, социально-экономическими и культурными достижениями городов и районов, сельхозпродукцией и национальными блюдами. В ботаническом саду и парке имени Садриддина Айни свою культурную палитру представляют сразу две области – Сагдийская, север страны, и Хатлонская, юг республики. Сабзигуль Назарова приехала из Васейского района.
5: В нашем районе много мастеров. Сегодня все они представляют украшения, вышивку, выпечку. То, что досталось нам в наследство от предков, мы хотим представить молодежи и показать, насколько красивыми были ремесла наших предков.
4: Мирафузил Хакимов из Ашского района привез деревянные изделия. По старинной технологии создает народные инструменты. Дав, дутор и не только. Регион известен резчиками по дереву.
6: Сегодня из всех своих работ я выбрал самые любимые. Например, колыбель, многофункциональные предметы, маленькие стульчики для детей от 2 лет и многое другое.
4: Ни одно застолье в Таджикистане не обходится без вкусных лепешек. Их в стране больше 10 видов. На фестивале гостям демонстрируют процесс выпечки хлеба в тандыре. Делится с нами жительница Ашского района Манзура Раджабова.
7: Здесь представлено много хлебобулочных изделий. У нас выпекают больше 20 видов лепешек. А также у нас развит фольклор. И сегодня наши женщины будут выступать на сцене.
4: Дни культуры областей, городов и районов Таджикистана проходят в парках города по выходным и продлятся до 23 августа.
2: Беларусь.
3: В ботаническом саду Минска появился аптекарский огород. В нем собрали более сотни уникальных лекарственных растений. Новую экспозицию изучила Татьяна Морозова.
8: Аптекарский огород с французскими нотками. Тут царит строгая геометрия. Система симметричных дорожек делит большой прямоугольник на 4 зоны. На каждой из них растут только определенные растения. Для повышения иммунитета, здоровья сосудов и сердца, полезные для нервной системы и пищеварения. Каждый сектор как глава в книге. На площади в 500 квадратных метров собрали 137 видов и сортов растений, рассказывает научный сотрудник лаборатории биоразнообразия и растительных ресурсов Ботанического сада Академии наук Беларуси Лариса Сидор.
9: Антагонистов, которые, так сказать, выделяют в почву вещества, которые мешают растениям, другим растениям жить, мы не садили. Садили те растения, которые с собой хорошо соседствуют. Большинство растений, которые здесь высажены, они любят легкую почву, поэтому привозили почву.
8: Все растения аборигены. В белорусском климате чувствуют себя идеально. Многие из этих кустов и ароматных цветов используют для изготовления лекарств. Например, валерьянку или ромашку. Они помогают успокоиться и расслабиться. А полезные кислоты эхинацеи и пурпурной повышают иммунитет, говорит заведующий лабораторией Павел Пашкевич.
10: Самое актуальное на фоне последствий ковида и вообще в целом как бы сезонных респираторных заболеваний. В этом плане еще интересный вот момент, что она не помимо того, что стимулирует иммунитет, выработку то есть антител и вот конкретно да, защитных, то есть активизирует работу системы организма, да. Помимо этого, так она еще плюс регулирует, если не иммунитет не нужно повышать, соответственно, она может и не повышать. А если есть необходимость, то может немножко слегка и понизить.
8: Есть в коллекции редкие представители. Таких тут 56. Например, лапчатка белая, известная как пятилистник, и арника горная. Из заповедных растений, хоть и не делают лекарства, полезных свойств в них много, рассказывает научный сотрудник лаборатории Татьяна Гиль.
11: Используются цветочки как противошибно-кровоостанавливающие. Это мы знаем такие мази, которые используются уже давно. Это настои и отвары цветков, которые расширяют сосуды головного мозга. Кроме как сырья цветочного, используются корни, которые делаются настойки и как желчегонные, как кровоснабжение увеличивает.
8: Все растения аптекарского огорода – многолетники. Полюбоваться ими можно до конца лета. Зимовать они будут здесь же, на грядках. В следующем году сотрудники ботанического сада планируют пополнить и украсить экспозицию еще несколькими видами.
3: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
2: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». Реклама.
12: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Лето. В каждом звуке.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. Я всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.

Радиомир. Радиомир. Хорошо звучит.

Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде облачные плюс 33 градуса, в Екатеринбурге переменная облачность плюс 20 на термометрах, в Казани пасмурно, дожди с грозами плюс 23, в Ульяновске преимущественно солнечно плюс 21, в Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 24, в Перми облачно, небольшой дождь, 21 градус со знаком плюс, в Ростове-на-Дону переменная облачность, дождь и плюс 30 на термометрах, в Москве малооблачная погода и плюс 22 градуса.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Затяжные ливни в Свердловской области затопили более 400 жилых домов и почти 2000 приусадебных участков. Таковы данные МЧС. Ирбитский район превратился в зону бедствия. Местные власти уже пообещали пострадавшим выплатить денежную компенсацию. Спасатели заявили, что уровень воды стабилизировался и больше не растет. Правительство России разрешило Росрыболовству использовать для инспекции постоянных рейдов беспилотники. Предполагается, что с помощью дронов служба сможет выявить незаконное строительство в прибрежной зоне, использование запрещенных методов вылова и другие нарушения. 70 лет исполняется одному из символов советского автопрома ГАЗу-21. Исторической дате посвятили выставку ретро-автомобилей в гараже особого назначения на ВДНХ в столице России, сообщает телеканал «Мир-24». В 60-е годы 21-я «Волга» стала одним из самых массовых автомобилей. Внутри небывалый по тем временам комфорт, мягкие сплошные сиденья, складывающиеся в огромное спальное место и руль под слоновую кость. Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, который был на съемках фильма «Звездные войны», продан на аукционе за 3 миллиона и 750 тысяч долларов. Об этом сообщает газета «Голливуд Репортер». Речь идет о том самом световом мече, который Скайуокер использовал в сражении с Дартом Вейдером в картине 1980 года «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар». Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

Радио Мир. Вы слушаете «Утро с танцеванием».

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень.

Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

0: Сегодня чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде облачно, плюс 33 градуса, в Екатеринбурге переменная облачность, плюс 20 на термометрах, в Казани пасмурно, дожди с грозами, плюс 23, в Ульяновске преимущественно солнечно, плюс 21, в Кемерове облачно, небольшой дождь, плюс 24, в Перми облачно, небольшой дождь, 21 градус со знаком плюс, в Ростове-на-Дону переменная облачность, дождь, плюс 30 на термометрах, в Москве малооблачная погода и плюс 22 градуса.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Американские военные высадились на борт танкера «Вэнья» в Оманском заливе для досмотра судна. Видео об этом публикует Центральное командование ВС США. 2 года танкер находится в санкционных списках за перевоз иранской нефти и содействие национальной иранской нефтяной компании. Помимо досмотра, США также нанесли еще одну серию ударов по Ирану. Иран не сдается и в ответ атакует места размещения вертолетов и самолетов США на базе «Сахир» в Бахрейне. Уже 75 населенных пунктов на Урале накрыли паводки. Подтоплено 478 частных домов и более 2000 садовых участков. Режим ЧС введен уже в 10 муниципалитетах. В эпицентре наводнения – Ирбитский район. Спасатели работают круглосуточно, развозят продукты и воду, эвакуируют людей. В Витебске дали торжественный старт 35-му фестивалю искусств «Славянскому базару». На праздник съехались участники из 53 стран, и это абсолютный рекорд. По традиции его гостей приветствовал президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, для участников фестиваля 35 лет – целая эпоха. Сам же «Славянский базар» не просто культурное событие, а зеркало истории Беларуси. А еще он объединяет народы десятков государств. Большинство россиян оставляют чаевые официантам в кафе и ресторанах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, пишет газета.ру. Главным фактором при решении оставить чаевые является качество обслуживания. Также влияют настроение, размер итогового счета и частота посещения заведения. Кроме того, около 2/3 жителей страны считают наличные самым удобным способом оставить чаевые. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Три отличительных черты потенциального миллионера.
1: Я внучка цыганки, так что с интуицией у меня все в порядке.
0: У него железные нервы, золотые мозги.
2: Назовите число пи.
0: И решительная готовность пройти медные трубы. Миллион за 5 минут. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Это игра «Миллион за 5 минут». Ваши знания здесь пригодятся и даже, возможно, принесут деньги. Но не вам, а вашему конкуренту. Если готовы к такому повороту событий, не будем откладывать. Игроки, представьтесь.
3: Леонид Панюков, коммерческий директор, город Новокузнецк.
4: Елизавета Щеглова, преподаватель, методист и бизнес-тренер, Москва.
2: Игроки, займите свои места. Получить миллион сможет только один из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 40 вопросов. Первый раунд 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Какой киногерой мог бы вместо самолета доехать красной стрелой? Лукашин или Горбунков?
3: Лукашин.
2: Да. Какая дневная бабочка носит то же имя, что и крейсер-музей в Санкт-Петербурге?
4: Аврора.
2: Да. Какая фамилия была у его превосходительства, адъютантом которого служил шпион Кольцов?
3: Пас.
2: Ковалевский. Сколько раз чемпионом России становился футбольный клуб «Торпедо Москва»?
4: 6.
2: Ни разу. В каком городе находится парламент Швейцарии?
3: Берн.
2: Да. В каком фильме Никита Ефремов сыграл изобретателя знаменитой игры Алексея Пажетнова?
4: Пас.
2: Тетрис. В каком возрасте Джульетта повстречала на маскараде Ромео в трагедии Шекспира?
3: 14.
2: 13. Сколько струн на контрабаса?
4: 6.
2: 4. У берегов какой страны проходит течение Курасио?
3: Япония.
2: Да. Этот основатель МХТ, как и Станиславский, стал героем фильма «Хитровка. Знак 4».
4: Пас.
2: Немирович Данченко. Кто из участников квартета «Битлз» левша?
3: Маккартни.
2: Да. В какой части света находится государство Бурунди?
4: Африка.
2: Да. Как Антон Чехов определил жанр своей пьесы «Вишневый сад»?
3: Трагедия.
2: Комедия. Какой писатель стал героем сериала, одна из частей которого называется «Ви»?
4: Гоголь.
2: Да. Какой бразилец первым получил золотой мяч?
3: Пеле.
2: Рональдо. Кто остается неизменным рекордсменом премии «Золотой граммофон» по числу выигранных статуэток?
4: Пас.
2: Киркоров. Могут ли на шахматной доске оказаться одновременно 3 ферзя?
3: Да.
2: Правильно. Какая сказка Пушкина заканчивается словами «Я там был, мед, пиво пил и усы лишь обмочил»?
4: Садко.
2: Сказка о царе Салтане. В честь какого революционера в советские годы был переименован город Сергиев Посад?
3: Пас.
2: Загорский. Этот советский дирижер в 1934 году в Харбине создал джаз-оркестр, с которым вернулся в СССР.
4: Александров.
2: Лундстрем. Памятник какому поэту в фильме «Джентльмены удачи» Косой описывал как мужик в пиджаке?
3: Лермонтов.
2: Да. При каком императоре в России был создан морской флот? Петр Первый. Стоп. Первый раунд окончен. А теперь беспощадные цифры. В первом раунде я задал вам 22 вопроса. Вы дали мне 9 правильных ответов. Елизавета ответила правильно 3 раза, а Леонид 6 раз. Следовательно, именно Леонид начнет играть во втором раунде.
0: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Выживший в ледяной воде Леонид Панюков и победившая тьму Елизавета Щеглова продолжают гонку за миллионом.
2: Правила второго раунда. У вас будет две минуты. Начинает победитель первого раунда. Переход хода происходит после ошибки игрока. Проигравший по итогам двух раундов покинет игру. Второй раунд. Какой конкурс предназначен для замужних дам? Мисс Европа или миссис Вселенная?
3: Мисс Вселенная.
2: Да. Кто из мушкетеров, согласно романам Александра Дюма, погиб первым?
3: Арамис.
2: Портос. Елизавета, в какой стране высший орган власти Великий Государственный Хурал?
4: Ватикан.
2: Монголия. Леонид, какое прозвище получил российский государь, чье правление пришлось на бунтажный век?
3: Тишайший.
2: Да. Сократите обыкновенную дробь 3 девятых.
3: 0,3.
2: 1/3. Елизавета, в каком фильме режиссер Эльдар Рязанов дал Андрею Мягкову исполнить 3 песни?
4: Пас.
2: Служебный роман. Леонид, кому посвящены строки Пушкина? Певец, гусар, ты пел биваки, раздолье ухарских перов.
3: Денис Давыдов.
2: Да. К темным или светлым иным принадлежала героиня Жанны Фриски в фильме «Дневной дозор».
3: Пас.
2: К темным. Елизавета, расшифруйте аббревиатуру ВДНХ.
4: Выставка достижений народного хозяйства.
2: Да, какое знаменитое морское сражение произошло 8 октября 1827 года?
4: Крейсер Очаков.
2: Наваринская. Леонид, кто в знаменитой династии фокусников старший? Арутюн или Амаяка?
3: Арутюн.
2: Да. Какую песню Вертинского напевал Владимир Высоцкий в роли Жиглова?
3: Пас.
2: Лиловый негр. Елизавета, какой царь Израиля в Ветхом Завете изображен величайшим мудрецом всех времен и народов?
4: Соломон.
2: Да. Назовите фамилию писателя, издававшегося под псевдонимом Алов.
4: Пас.
2: Гоголь. Леонид, название этого популярного сорта груш происходит от французского герцогиня.
3: Пас.
2: Дюшес. Елизавета, какой фантаст, книги которого изданы на 148 языках, признан самым переводимым автором в мире?
4: Стивенсон.
2: Жюль Верн. Стоп! Второй раунд окончен. Подведем итоги двух раундов. В этом раунде вы добрались до 10-го правильного ответа. А это значит несгораемая сумма. 10-й правильный ответ в этой игре дал Леонид. А теперь придется вас огорчить. За два раунда я задал вам 38 вопросов. Вы мне ответили правильно 15 раз. При этом Елизавета дала 5 правильных ответов, а Леонид 10. Елизавета, для вас игра закончилась.
0: Миллион за 5 минут. Продолжение следует. Удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
5: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
6: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
7: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев.

0: городских историй до острых новостей с перчинкой. Печ-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут».
2: А теперь правила финала. Ровно одну минуту я задаю вопрос. Вы отвечаете. Если доведете счет правильных ответов до 40 миллион ваш. Третий раунд. Чему всегда равна сумма квадратов синуса и косинуса одного угла?

0: граница?
1: Да. Через какую крупную реку Южной Америки не построено ни одного моста?
0: Амазонка.
1: Да. Какая пьеса Гоцци имеет подзаголовок «Китайская трагикомическая сказка в пяти действиях»?
0: Пас.
1: «Принцесса Турандот». В каком городе России прошла зимняя универсиада 2019 года?
0: Красноярск.
1: Да. Япония или Индонезия включает больше островов?
0: Индонезия.
1: Да. Под каким литературным псевдонимом прославился Алексей Пешков?
0: Горький.
1: Да. Как называется игра с мячом на лошадях?
0: Поло.
1: Да. Какой династии принадлежали римские императоры? Веспасиан, Домициан и
0: Пас.
1: Тит. Флавиев. Какой саксофонист в 2019 году основал и возглавил единственную в России академию джаза?
0: Бутман.
1: Да. Можно ли добивать мяч в ворота при исполнении пенальти в футболе в основное время игры?
0: Да.
1: Правильно. В каком романе Каверина друзья дают клятву бороться, искать, найти и не сдаваться?
0: Два капитана.
1: Да. Кто автор симфонической сказки «Петя и Волк»?
0: Прокофьев.
1: Да. Стоп. Игра окончена. Подведем итог игры. У меня для вас хорошая новость. В третьем раунде вы добрались до 20-го правильного ответа в этой игре. А значит, еще 10 тысяч получите от нас. Всего 20. Уже неплохо. Смотрим цифры дальше. Я задал вам 50 вопросов. Вы ответили правильно ровно наполовину. 25 правильных ответов. Вы еще не готовы к тому, чтобы миллионы сыпались на вас с неба. Придется продолжать зарабатывать своим нелегким трудом. Но играли вы хорошо. Спасибо вам.
2: Миллион за 5 минут. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Лето в каждом звуке.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Здравствуйте.
0: Заботливая мать.
1: Дочка, ну ты меня прям напугала с этими очками.
0: Любящая бабушка.
1: Как же я по тебе соскучилась.
0: И строгая теща.
1: Слышь, козел.
2: В каком смысле?
1: А в том смысле, у тебя совесть вообще есть?
0: Нона Мордюкова.
1: Зятя выгнала. Как? Полбу как?
0: В легендарном фильме Никиты Михалкова «Родня». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на radiomir.fm.
4: Вместе каждый день.
5: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. На северо-востоке Испании, недалеко от Сарагосы, бушует огненный вихрь. Пожарные работают фактически в окружении пламени. К тушению привлекли 400 человек и 19 самолетов. Пожар полыхает на площади в 4,5 тысячи гектаров. Огонь раздувает сильный ветер. Власти распорядились эвакуировать 600 человек после того, как на прошлой неделе на юге Испании из-за лесного пожара погибли 13 местных жителей. Россияне все чаще берут кредиты наличными. Как пишет газета «Метро.ру», рост показал также и средний чек. В мае и июне он превысил 1 миллион рублей. Самый большой темп роста был в феврале, тогда чек увеличился на 18%. В марте он немного снизился, а с апреля плавно рос каждый месяц в среднем на 4%. Вместе с ним снижалась средняя процентная ставка по всем выданным кредитам. В Азербайджане наступил сезон местных дынь. Рынки Баку изобилуют знаменитыми сортами из Сабирабада, Кюрдамира и Зардаба. Новый урожай Бахчевых прибыл на большой столичный рынок. Здесь сорт «Колхозница» бьет рекорды продаж. Ее отличительный признак – это яркий цвет и сочетание медовых нот и розы в запахе. При выборе спелой дыни необходимо ориентироваться на сладкий аромат. Мировая классика снова на сцене Большого театра. Обновленная постановка Анны Карениной вернулась на сцену после длительного перерыва, но уже в современной хореографии. Новая версия Анны Карениной – это первое возвращение балета Родиона Щедрина на сцену Большого спустя 40 лет. В главных партиях – звезды балета первой величины, а за дирижерским пультом – маэстро Валерий Гергиев. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
4: Реклама.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390.

0: Лето в каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 17 июля, 180 лет со дня рождения Николая Миклуха Маклая. О нем наша минутная история. Русский путешественник, антрополог, биолог, этнограф, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов Новой Гвинеи. Любопытно, что к дикарям Николай Николаевич отправился без оружия. С собой у него были лишь блокнот и карандаш. Когда аборигены начали угрожать ему копьями, исследователь отошел в тень и улегся спать. Проснувшись, он обнаружил, что папуасы перестали видеть в нем угрозу. Миклуха Маклай лечил местных жителей и делился с ними знаниями. Помог им начать выращивать новые культуры – кокосовые пальмы, бананы, хлебное дерево. Ученый завоевал уважение папуасов. Они даже сочиняли про него легенды, в которых называли его «Караан-Тамо», то есть «Человек Луны, несущий добро». Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королёв. Слушайте «Радио Мир».
0: Минутная история.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Реклама.
1: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
2: При поддержке Министерства обороны РФ.
3: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 46 00 43.
4: Устали жить с долгами? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация поможет разобраться в ситуации и возможных вариантах. 515-800. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
6: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
7: 8 960 591 66 61.
8: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
9: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Родня». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде облачно, плюс 33 градуса, в Екатеринбурге переменная облачность, плюс 20 на термометрах, в Казани пасмурно, дожди с грозами, плюс 23, в Ульяновске преимущественно солнечно, плюс 21, в Кемерове облачно, небольшой дождь, плюс 24, в Перми облачно, небольшой дождь, 21 градус со знаком плюс, в Ростове-на-Дону переменная облачность, дождь, плюс 30 на термометрах, в Москве малооблачная погода и плюс 22 градуса.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Председатель Смоленского областного совета ветеранов Виталий Вовченко за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Указ подписал президент Владимир Путин. Виталий Владимирович более 30 лет отдал военной службе. С 2005 года бессменно возглавляет ветеранскую организацию. Губернатор Василий Анохин поздравил его с заслуженной наградой. В Смоленской области пушкинской картой пользуются более 64 тысяч молодых людей. В программе подключены 106 учреждений культуры. Также до 15 августа проходит акция «Веди родителей в музей». Держатели карты могут купить льготные билеты для родителей в музеи, филармонию и КВЦ. Оформить карту можно на госуслугах. Василий Анохин отметил, что Смоленская область занимает 4-е место в ЦФО по реализации программы. В Смоленске появится новый пешеходный маршрут на улице Бакунина с 6 зонами отдыха. Он соединит набережную Днепра и храм Иоанна Богослова 12 века. На маршруте будут установлены скамейки, урны, освещение и камеры видеонаблюдения. В Смоленске продолжается ремонт фасадов многоквартирных домов. Уже обновлены фасады по адресам на улицах Крупской, Кашена, Маршала Жукова, Ленина и других. В ближайшее время работы начнутся на Бакунина, Тухачевского и Николаева. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+.

0: смотрите на телеканале «Мир». Ох, и молодежь сейчас пошла.
1: Моя сила заключается в умении договариваться с людьми.
0: И все-то они знают.
2: User pick – это аватарка или аккаунт?
1: Аватарка.
2: Правильно.
0: И полагаются только на себя. «Миллион за 5 минут. Дети». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас.
2: Это игра «Миллион за 5 минут». Отличительная черта поколения Z. Они воспринимают лучше краткую информацию и фокусируются на одном объекте в среднем 8 секунд. Не знаю, как для учебы, но для моей игры это преимущество. Представьтесь.
3: Меня зовут София Ковынкина, мне 12 лет. Я живу в Москве.
4: Я Попков Павел, мне 12 лет, я из города Санкт-Петербург.
2: Игроки, займите свои места. Получить миллион сможет только один из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 35 вопросов. Первый раунд 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Кто из персонажей Александра Волкова для создания армии солдат использовал тот же материал, что и папа Карл для своего Буратино?
4: Урфин Джюс.
2: Верно. Кому в басне Крылова Бог послал кусочек сыра?
4: Вороне.
2: Да. Большой зайцегуб умеет летать или нет?
4: Нет.
2: Умеет, это летучая мышь. Назовите автора, придумавшего мумий-троллей Товслу и Вифслу.
4: Пас.
2: Туве Янсон. Каков периметр квадрата площадью 25 квадратных метров?
4: 20.
2: Да. Найдите день причастия в строках Пушкина. Крестьянин торжествуя на дровнях обновляет путь.
4: Пас.
2: Торжествуя. Какой математический знак получится, если цифру 8 повернуть на 90 градусов?
4: Бесконечность.
2: Да. Как называется система знаков препинания в письменности какого-либо языка?
4: Орфография.
2: Пунктуация. Назовите птицу, которая кашу варила, деток кормила.
4: За руку ворона.
2: Да. Кто из героев Корнея Чуковского утверждал, что свалился с Луны?
4: Лунтик.
2: А, Бибигон. Синичка, это трамвай, курсирующий по рельсам или по реке?
4: По реке.
2: Верно. Территория какого континента не принадлежит ни одному государству мира?
4: Пас.
2: Антарктида. Какому городу Павел Третьяков презентовал художественную галерею?
4: Москва.

0: Москва.
1: Да. В какое животное нечаянно превратила маму главная героиня мультфильма «Храброе сердце»?
2: Медведя.
1: Да. Как в сказке братьев Гримм звали сестру Розочки?
2: Пас.
1: Беляночка. Тритон – это земноводное животное или пресмыкающееся?
2: Пресмыкающееся.
1: Земноводное. Этот рыбный продукт может быть зернистым и паюсным.
2: Икра.
1: Да. Какую величину измеряют в кубических метрах?
2: Метры.
1: Объем. В каком фильме фараон Камунра сформировал банду, куда входили Иван Грозный, Наполеон и Аль Капоне?
2: Пас.
1: Ночь в музее 2. Стоп. Первый раунд окончен. Уважаемые игроки, я еще не встречал никого, кто бы не волновался, стоя на вашем месте. И тем не менее, вы сумели завоевать первую несгораемую сумму в этой игре. Автором 5-го правильного ответа стал Павел! 10 тысяч вы уже заработали. Подведем итоги раунда. Я задал вам 19 вопросов, вы вернули мне 9 правильных ответов. При этом София ответила правильно 2 раза, а Павел 7 раз. Это значит, что Павел начнет играть во втором раунде. Это хорошее преимущество. В этом раунде, Павел, переход хода будет происходить после ошибки игрока. Так что просто не ошибайтесь. И у Софии не будет возможности вступить в игру. Но как только вы ошибетесь, преимущество перейдет к ней. Раунд длится 2 минуты.
3: «Миллион за 5 минут. Дети. Продолжение следует».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: София Ковынкина и Павел Попков продолжают гонку за миллионом. Второй раунд. К какому семейству птиц относится филин?
2: Пас.
1: Совиных. София, качественные или притяжательные прилагательные отвечают на вопрос чей?
2: Притяжательные.
1: Правильно. София, какое число представляет собой единица с 12 нулями?
2: Миллиард.
1: Триллион. Павел, какой верблюд имеет второе название арабиан? Одногорбый или двугорбый?
2: Двугорбый.
1: Одногорбый. София, через какую реку перекинут Тауэрский мост?
2: Ака.
1: Через Темзу. Павел, какой город является столицей Канады?
2: Пас.
1: Оттава. София, какому литературному герою принадлежал конь по кличке Росинант?
2: Пас.
1: Дон Кихоту. Павел, угол 70 градусов, острый или тупой?
2: Острый.
1: Правильно. Павел, кто автор строк «Клен ты мой опавший, клен заледенелый, что стоишь, нагнувшись под метелью белой»?
2: Пас.
1: Есенин. София, кто из обитателей подмосковных лесов при опасности сворачивается в колючий клубок?
2: Морской еж.
1: Еж. А сколько букв «С» в слове «асимметрия»? Павел.
2: Одна.
1: Правильно. Павел, к бассейну какого океана относится большинство морей, омывающих берега России?
2: Северный ледовитый.
1: Правильно. Какое дикое млекопитающее имеет второе название «Паласов кот»?
2: Леопард.
1: Манул. София, какой мультсериал породил подкаст шоу «Петя и Волка»?
2: Пас.
1: «Приключения Пети и Волка». Павел, кто из искателей острова Сокровищ в романе Стивенсона был капитаном Испаньолы? Смолетт или Трелони?
2: Смолет.
1: Верно. Сколько звуков обозначает буква «Ю», если стоит в начале слова?
2: Два.
1: Правильно. Чьими детьми были сказки Чуковского «Татоша и Кокоша»?
2: Крокодила.
1: Верно. В каком веке император Петр II перенес столицу России из Санкт-Петербурга обратно в Москву?
2: В 18-м.
1: Правильно. Стоп. Второй раунд окончен. Друзья, спасибо за замечательный раунд. И сразу новость. Вы взяли вторую несгораемую сумму в этой игре. Автором 15-го правильного ответа стал Павел. Еще 10 тысяч он заработал. Теперь посмотрим на итоги двух раундов. Я задал вам 37 вопросов. Вы дали 17 правильных ответов. София дала 3, а Павел 14. Павел проходит в финал нашей игры. София, спасибо вам за игру. Всего доброго.
0: Миллион за пять минут. Дети. Продолжение следует. Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
3: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
4: Отпуск – это новые впечатления. А еще палящее солнце, соленая морская вода и утомительные перелеты. Нужна перезагрузка. В Галатее есть готовые рецепты восстановления после отпуска. Увлажняющие инъекции экспресс-процедуры вернут лицу сияние. Новинки массажа быстро восстановят фигуру. А наши волшебные аппараты снова придадут лицу свежий вид. Подтянут и омолодят даже загорелую кожу.
5: Галатея. Николаева 6, Тенишева 10.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ Кривич, Рыленкова 40, телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+. Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуально

0: комьюнити. Максимум практики.
1: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
3: Вы как относитесь к бракосочетанию?
4: Положительно.
5: Не, я об этом думать еще рано.
3: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
5: Студент, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. И бесплатную путевку.
3: Сибирь.

0: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Третий раунд. Сколько раз встречается слово на букву «Ф» в сказке о царе Салтане Пушкина? 3 или 33 раза?
2: 3.
1: Правильно. Какой фрукт выкладывают на солнце для получения кураги и урюка? Абрикос или сливу?
2: Абрикос.
1: Точно. Какого рода в русском языке слово «тюль»?
2: Женского.
1: Мужского. Витамин С содержится в рыбьем жире или нет?
2: Нет.
1: Правильно. Какая русская мера веса равна примерно 400 граммам?
2: Пас.
1: Фунт. В каком месяце отмечается День города в Санкт-Петербурге?
2: В мае.
1: Точно. Какое имя Дон Кихот дал своей даме сердца?
2: Пас.
1: Дульсинея. При каком императоре в России открылась первая железная дорога?
2: Александре.
1: При Николае Первом. В каком фильме Константин Хабенский сыграл отца Алисы Селезневой?
2: 100 лет тому вперед.
1: Верно. Куда без разрешения родителей убежал герой рассказа Льва Толстого Филипп Ок?
2: В школу.
1: Верно. В какой столице установлен памятник псу Хатико?
2: Пас.
1: Токио. Каким сказочным существом был главный герой мультфильма Финик?
2: Домовой.
1: Да, стоп. Эта игра окончена. Павел, итак.

0: В течение 3 раундов я задал 49 вопросов и получил от вас 24 правильных ответа. Вы обратили внимание, вам всего одного ответа не хватило до третьей несгораемой суммы?
1: Да.
0: Но знаете, я уверен, что впереди у вас еще масса самых замечательных побед. Спасибо вам за игру и всего вам доброго.
1: До свидания, спасибо.
2: «Миллион за 5 минут. Дети». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Заработать миллион легче простого.
1: Не хотелось бы сглазить.
0: Нужно взяться за ум.
2: Либо сейчас, либо никогда.
0: И поработать буквально 5 минут.
3: Сложные вопросы. Я прям растерялась, правда.
0: «Миллион за 5 минут». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16. «Мир». Вместе каждый день.
4: В студии «Радио Мир» Александр Полончук. Здравствуйте. В Венесуэле число жертв 2 землетрясений достигло 4930 человек. Такую цифру озвучил Хорхе Родригес, возглавляющий Национальную ассамблею государства. Число людей, получивших травмы в результате стихийного бедствия, по-прежнему составляет 16740. Показатель остается неизменным с 5 июля. Из заявлений Родригеса следует, что в результате подземных толчков пострадали 856 зданий, причем 190 из них оказались полностью уничтожены. С 1 сентября в России школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на 2 курса. «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка», сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Учебная нагрузка по каждому направлению составит 34 часа. Министр просвещения Сергей Кравцов пояснил, что упор сделают на практические навыки. Также для школьников проведут практикумы по первой помощи и расскажут о противодействии экстремизму. В Бишкеке водителям фур запретили ездить в жару по дорогам города. Временное ограничение действует, когда температура воздуха поднимается выше 28 градусов. Соблюдение запрета контролирует муниципальная инспекция и управление патрульной службы милиции. Сейчас в Бишкеке температура воздуха достигает 40 градусов. В такую погоду грузовики весом более 18 тонн могут деформировать дорожное покрытие, оставляя повреждения. Исследователи из Южной Кореи разработали систему искусственного интеллекта, которая помогает четвероногому роботу самостоятельно перемещаться по сложной местности. Модель способна ориентироваться в лесу, подниматься по лестнице и даже перепрыгивать через препятствия. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

каждом звуке. Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Золотые хиты. Создание этой песни началось на берегах озера Нарочь со случайной встречи поэта Анатолия Поперечного с дочерью лесника, поразившего его своей красотой. Певучее имя девушки вдохновило мастера на создание стихотворения о белорусском Полесье и кудеснице леса Олесе. В 1978 году поэт показал строки знаменитому композитору Олегу Иванову, а тот, в свою очередь, предложил уже написанную мелодию о любви. Успех песни был оглушительным. После ее выхода по всему Советскому Союзу резко выросло число девочек, которых называли Олесями. Сябры Олеся.

0: Реклама.
1: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
3: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
4: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная

0: шляпка. Ждем вас на Кашина 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
1: Бетонный завод «Переправа», Шевченко, 99.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: ты лекарство будешь.
1: Вежливость — лучшее оружие вора.

0: украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика.
1: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: города.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 13 до 22 градусов тепла и преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утренние часы плюс 11-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 21-24 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Мир» хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В России будут совершенствовать систему подготовки медицинских кадров, следует из документа правительства России, передает ТАСС. Работа включает повышение эффективности целевого приема, совершенствование образовательных программ, повышение квалификации, развитие кадрового и научного потенциала в образовательных и научных организациях. Ответственными назначены Минздрав, Миноборнауки, Минпросвещение, Роструд, региональные власти и заказчики целевого обучения. Первые результаты ожидаются в 2027 году, далее отчетность будет ежегодной. Вчера в Витебске состоялось официальное открытие юбилейного 35-го международного фестиваля «Славянский базар». На сцене летнего амфитеатра выступили признанные звезды эстрады, прославленные коллективы и молодые таланты из Беларуси, России и других стран, представители форума со всего мира. Билеты на открытие разобрали за 1 час 27 минут. Подробности у Юлии Славинской.
2: Спрос на билеты на церемонии открытия «Славянского базара» побил все рекорды за 35-летнюю историю фестиваля. Реализовано порядка 80 тысяч билетов, что любопытно, на наиболее дорогие раскупили в первую очередь. Около 70% билетов приобретается онлайн. Однако организаторы не отказываются и от касс. Некоторым зрителям важно лично пообщаться с кассиром, уточнить программу, состав участников и репертуар. Значительную долю покупателей составляют туристические группы. И здесь безоговорочный лидер – Россия.
1: Заявки на бронирование на следующий 36-й международный фестиваль «Славянский базар» в Витебске начинают поступать уже сейчас, хотя его даты еще официально не объявлены. Именно поэтому в первый день продаж значительная часть билетов становится недоступна. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Всем привет! Мне кажется, что лето надо прожить так, чтобы в конце августа не было повода сказать фразу «да». Лето обещало быть хорошим, но так и не выполнило своего обещания. В этом часе не пропустите программу «Киноцитаты». Вспомним с вами любимый многими фильм «Берегись автомобиля». Также к нам присоединится Павел Королев с программой «Минутная история». И музыки отличной в этом часе будет, как всегда, очень много. Всем совершенно летнего настроения!

лишь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету, спичку, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка.

0: Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Долго мучили боли в пояснице и спине.
3: Обезболивающие не помогали.
4: Ложиться в больницу? Ни за что.
2: Много слышала о центре Бубновского.
4: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
5: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробное занятие в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
6: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
7: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
8: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Что случилось?
2: Люба, понимаешь, кругом понаставили капканов.
1: Боже мой, Господи, Боже мой, что с тобой?
2: Ой, несчастный, я несчастный, Господи. Мне так не повезло.
3: На роль Любы, подруги Юрия Деточкина в фильме «Берегись автомобиля», Рязанов пригласил Ольгу Аросеву без проб. В ее обязанностях сразу было прописано, что она должна освоить троллейбус. Новый навык оказался судьбоносным. По степени приставучести образ водителя уступил только пане Монике. Не счесть, сколько раз на протяжении следующих лет актрисе пришлось отвечать, правда ли она умеет управлять троллейбусом, и дежурно шутить, что на случай увольнения из театра у нее есть запасная профессия. Ольга Александровна в фильме водила сама, но ей это не очень нравилось. Зато весь Советский Союз был очарован персонажем Любой. Мужчины восхищались, как ловко она крутит баранку. Женщины восторгались ее скромностью и преданностью. Верили, что если понадобится, Люба будет ждать Деточкина всю жизнь. А фраза, которую произносит ее возлюбленный в самом конце фильма, ушла в народ. «Здравствуй, Люба, я вернулся». То, как Ольга Аросева рассказывала о своем отношении к этой сцене, прекрасно характеризовало и ее саму. Финальный эпизод, много раз восторженно описанный критикой, вызывал у меня восхищение. Я гордилась Рязановым, Кеше Смоктуновским и совсем немного собой.
1: Что случилось?
2: Люба, понимаешь, кругом понаставили капканов.
1: Боже мой, Господи, Боже мой! Что с тобой?
2: Ой,
1: Боже
2: несчастный,
1: мой.
2: Я несчастный, Господи. Мне так не повезло.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

каждом звуке. Радио.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
0: Предварительный диагноз. Смотрите в субботу на телеканале «Мир». Категория 16+. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно. Вместе каждый день.
2: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Программа семейной ипотеки под 6% – самый надежный инструмент поддержки. Об этом Владимир Путин заявил, принимая замглавы правительства России Марата Хуснуллина, передает телеканал «Мир-24». По словам Хуснуллина, население ежегодно вкладывает в недвижимость 16 триллионов рублей. Это самый крупный инвестор отрасли. В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается борьба с лесными пожарами. В настоящее время специалисты ликвидируют 4 очага возгорания, общая площадь которых составляет чуть больше 30 гектар. По данным авиалеса охраны Югры, населенным пунктам и хозяйственным объектам опасность не угрожает. Сутки назад ситуация в регионе была более напряженной. Площадь возгораний достигала 269 гектар при том же количестве очагов. В числе профессий, где владение технологиями искусственного интеллекта выступает значимым требованием к кандидатам, лидируют по уровню оплаты труда дата-сайентисты, программисты и разработчики. Таковы данные мониторинга рынка труда от сервиса по поиску вакансий и подбору персонала HR.ru, сообщает РИА Новости. Исследование демонстрирует, что именно этим специалистам компании выдвигают наиболее привлекательные финансовые условия. Енот-мутант с редкой аномалией позвоночника, получивший прозвище Джимати, стал объектом внимания жителей американского Сиэтла. Об этом пишет Нью-Йорк-Пост. Из-за редкой генетической аномалии синдрома короткого позвоночника зверек кажется приземистым и выглядит весьма необычно, отмечают журналисты. Горожане взбудоражены появлением странного животного, которое, по их мнению, напоминает внеземное существо, и активно делятся фотографиями Джимати в социальных сетях. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

0: хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 17 июля, 180 лет со дня рождения Николая Миклуха Маклая. О нем наша минутная история. Русский путешественник, антрополог, биолог, этнограф, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов Новой Гвинеи. Любопытно, что к дикарям Николай Николаевич отправился без оружия. С собой у него были лишь блокнот и карандаш. Когда аборигены начали угрожать ему копьями, исследователь отошел в тень и улегся спать. Проснувшись, он обнаружил, что папуасы перестали видеть в нем угрозу. Миклуха Маклай лечил местных жителей и делился с ними знаниями. Помог им начать выращивать новые культуры – кокосовые пальмы, бананы, хлебное дерево. Ученый завоевал уважение папуасов. Они даже сочиняли про него легенды, в которых называли его «Караан-Тамо», то есть «Человек Луны, несущий добро». Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королёв. Слушайте «Радио Мир».

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама.
2: Только не работа.
3: Все, не отвечаем.
4: Вот так гораздо лучше.
3: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely D Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
5: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: 12+.
7: Алло.
8: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
9: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Покупайте тандыры в Смоленской керамике.
11: Смоленская керамика на века.
12: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Родня». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде облачно, плюс 33 градуса, в Екатеринбурге переменная облачность, плюс 20 на термометрах, в Казани пасмурно, дожди с грозами, плюс 23, в Ульяновске преимущественно солнечно, плюс 21, в Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 24, в Перми облачно, небольшой дождь, 21 градус со знаком плюс, в Ростове-на-Дону переменная облачность, дождь и плюс 30 на термометрах, в Москве малооблачная погода и плюс 22 градуса.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Иранские силы Корпуса Стражи Исламской Революции атаковали Центр командования спецопераций США в Сирии. Уничтожены радиолокационные станции, несколько вертолетов и большое число военных. Это стало ответом на американские удары по территории Ирана. Иранские атаки также уничтожили американские радары морского контроля на островах Саламы и воздушного контроля в Омане. В Ульяновской области птица пострадала от воды. Там на реке туристы спасли коршуна. Ныряющую хищницу птицу увидели среди волн. Она старалась плыть из последних сил. Все оперение намокло, и она не могла подняться в воздух. Туристы на лодке подплыли к коршуну и с помощью спас-жилета достали из воды. Уже на берегу его обтерли полотенцем и покормили. Причем никаких видимых повреждений у птицы не обнаружили. Немного отдохнув и полностью высушив перья, коршун улетел. Товары и услуги креативной экономики за последний год приобретали более 70% опрошенных россиян. Об этом говорится в докладе аналитического центра ВЦИОМ. При этом лишь 4% опрошенных заявили, что хорошо знакомы с понятием креативной индустрии, а 50% слышат о нем впервые. Аналитики отмечают, что разрыв между фактическими покупками и осведомленностью свидетельствует о плотном присутствии креативного сектора в повседневной жизни. Большинство россиян оставляют чаевые официантам в кафе и ресторанах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, пишет газета.ру. Главным фактором при решении оставить чаевые является качество обслуживания. Также влияют настроение, размер итогового счета и частота посещения заведения. Кроме того, около 2/3 жителей страны считают наличные самым удобным способом оставить чаевые. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8-495-748-1390. Час для вас.

0: Сарах, привет, столица Чувашской республики.
1: Там Волга.
0: Там Волга, там много хороших людей, встречи с родными, близкими. Это замечательно, это раз. Два, лето не лето, если ты не искупался. Вот, ну, только не в Москве-реке, а вот...
1: В Волге.
0: Где-то вот... В Волге тоже не получилось. В бассейне, в бане получилось, но это другая история. Нет, нужно в каком-то вот, ну, а-ля бассейне.
1: Вот я тоже так
0: считаю. Я еще пока не сходил в бассейн. В
1: а вот у меня тоже, может, потому что мы волжане. У меня тоже. Лето, не лето, если я не съезжу на Волгу. И я поеду на Волгу. Ну, не в Чебоксары, я поеду в Саратов.
0: А еще я понял, что на самом деле у меня много незакрытых гештальтов этим летом. Лето, не лето, если не поел шашлык, который сам же и приготовил. Я еще этого не сделал этим летом.
1: Что это на майские праздники люди делают нормально?
0: На майские праздники люди делают нормальные люди делают. А я же ненормальный, и ты тоже. Мы же работаем.
1: Да, слушайте, ну столько разных, мне кажется, вот этих фишечек летних.

0: Надо допевать. Тону. Давай. Я в глазах твоих тону.
1: Чем ты дальше от меня, тем быстрее иду. Сильнее или быстрее? Неважно. Ты плавать умеешь?
0: Совершенно. Я, конечно, как брасом, кролем.
1: Я брасистка.
0: Чем еще? Топориком.
1: Бомбочкой. В общем, мы не утонем. Если только в любви и в ваших сообщениях, пожалуйста, закидайте нас просто. Накидайте нам истории. Какие традиции летние, именно летние, есть в вашей семье?
0: Вот Дмитрий нам написал из Санкт-Петербурга. Привет городу на Неве. Питерское лето не наступает у нас, пока мы не выйдем встречать рассвет над разведенными мостами, укутавшись
1: красиво
0: в плед. Ну, то, что укутавшись в плед, это понятно, потому что, когда мы были в Санкт-Петербурге, мы ощутили всю вот эту вот, знаешь,
1: атмосферу. Слушай, ну, сегодня в Подмосковье было ночью плюс 8, нормально.
0: Это да, тут уже можно шубу было доставать. Белые ночи, треск тюльпанов на Дворцовой. Треск тюльпанов на Дворцовой, это романтично, а что это такое? Не можем без этого дышать.
1: Это опечатка какая-то,
0: да?
1: В сообщении.
0: Возможно.
1: Ну вообще, да, если ты в Петербурге, красиво вот такую традицию иметь. Ну а вот если ты, допустим, житель сельской местности, как Николай, который написал нам из Саранска, так, то традиция вот такая.
0: Подожди, Саранск?
1: Саранск. Не, ну Саранск это город, но, возможно, он из-под Саранска, да, откуда-то. А, так вот, Николай пишет: для меня лето не лето, пока я не съем первый огурец с грядки. Тоже романтика.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Собственный, свой, пупырчатый, как немытый, давно, прямо это... вот так об штанину,
0: да,
1: раз.
0: Да-да-да. Не, мы в бочке обычно еще мыли. Ну, то есть берешь, срываешь, сразу же в бочку окунаешь просто. Не моешь, даже окунаешь.
1: Вот.
0: Да нет, да что уж там. Подул на огурец, все, и ешь.
1: Я еще сейчас почему-то вспомнила про клубнику. Для меня всегда лето было не лето, пока вот я не налопаюсь клубники. Вот этой настоящей душистой клубники.
0: У нас ее называли Виктория всегда. Несмотря это на сорт. То, что это название сорта, всю клубнику называли Виктория.
1: Чебоксар.
0: Ну, да, в Чувашии.
1: Позвоните, пожалуйста, но расскажите нам, вот что вы обязательно должны сделать летом. Ну, это уже традицией стало в вашей семье. Иначе лето мимо. Позвоните, всех ждем. 8-800-444-8-4-8-4. Больше живого общения в эфире. Тем более, что звонки бесплатные, Миш, подтверждаешь?
0: Абсолютно точно.
1: Звоните, пожалуйста, всех приглашаем.

0: продолжаем программу «Час для вас» и продолжаем говорить о летних традициях, без которых лето не лето. Но вот что сделать нужно такого, чтобы вы 100% сказали: «Все, мое лето удалось».
1: Мы сейчас спросим это у Алсу. Она дозвонилась на радио «Мир».
0: Республика Мариэл, город Волжск, с нами на связи. Алсу, здравствуйте, да.
2: Здравствуйте.
0: Ну, у вас, судя по голосу, прям вот лето проходит очень продуктивно, да?
1: Как ты по голосу это определяешь?
2: Очень продуктивно.
0: А давайте в трубку говорить Алсу, чтобы вот прям не как будто вы сидите в бочке на даче. Да, чтобы мы вас слышали. Вот, теперь прекрасно слышно. Без чего лето не лето для вас, Алсу?
2: Для нас лето не лето без сплава.
0: Сплав?
1: Ух ты.
0: Да, так, теперь давайте подробнее. По какой реке вы сплавляетесь?
2: Мы 1 мая мы всегда сплавляемся по реке Юшут.
0: Юшут.
2: А в течение всего лета сплавляемся по реке Илеть.
0: Так, теперь сколько раз давайте. Вот то, что вы открываете сезон в мае, это понятно. Многие любители сплавов именно в мае открывают сезон. А сколько раз за лето вы сплавляетесь по реке Илеть?
2: 2 раза в месяц.
0: Да, так
2: получается 6-7 раз.
0: Как вы заядлые.
1: Можно
0: вообще,
1: я спрошу, Алсу, вот многие, может быть, никогда этого не делают. Что значит сплавляются? Это сесть в байдарку и на сколько-то дней идти или как?
2: У нас надувные лодки.
1: Ага.
2: Мы на 2 ночи, 3 дня, 2 ночи плывем с остановками, останавливаемся, отдыхаем.
0: Палатки,
2: и у нас,
0: да,
2: очень много попутчиков, то есть сплавляющих с разных городов.
0: То есть это уже какое-то сообщество?
1: Это традиция,
0: да?
1: Получается, да, как раз.
0: Угу.
1: Много лет эта традиция у вас? То есть когда это стало вот уже действительно таким прям вот традиционным действом?
2: Уже лет, наверное, 5.
0: Лет 5. Вы заядлые путешественники. А вот вы говорите мы. А мы это кто?
2: Мы, у нас целая команда.
0: Кто?
2: Моя семья, да. У меня муж, 2 сына и наши друзья.
1: Мощная команда.
0: Да.
1: А не страшно вот так вот ночью где-то там в диких местах, в палатке, а вдруг медведи?
0: Лось.
2: Нет, не страшно.
0: А вы встречали
2: у
0: кого-нибудь
2: очень
0: из...
2: красивые леса, угу, и все замечательно.
0: А встречали кого-нибудь из диких животных? Может, заходили к вам?
2: Да.
0: Соль?
2: Были.
0: Кто?
2: Выходили, ночью выходят кабаны, зайцы.
0: О-о-о. Так вы спокойно об этом говорите вообще?
1: Я трусиха, я бы не смогла.
0: Ну да. Я однажды, вот тоже можно поделюсь, пожалуйста, это тоже, кстати, было в республике Мариэл, если честно, не очень помню, как называется. Яльчиковое озеро, есть же такое?
2: Есть.
0: Вот. Однажды мы поехали с друзьями тоже вот на озеро Яльчик. Они заядлые путешественники, а я нет. И они спали в палатке, я тоже начал спать в палатке, а потом сбежал в машину, потому что мне стало страшно.
1: Там все время кто-то ходит, кажется. Да, кто-то ходит.
0: Да, абсолютно.
1: Алсу, ну традиция хорошая. Еще этим летом предстоит сплав или уже программу выполнили?
2: Предстоит. Еще 1.5 месяца лета есть.
1: Конечно.
0: Где-то еще 4 раза примерно вы сплавитесь, да?
2: Да, да.
0: Желаем вам хороших путешествий, Алсу, и новых встреч, чтобы ваша вот эта копилка животных пополнилась, потому что кабаны и зайцы — это хорошо, но есть же еще и лоси, и медведи, как вот Инна сказала.
1: Спасибо за историю, счастливо.
2: Спасибо. До свидания.
0: До свидания.
1: Классная традиция. Позвоните, расскажите. Это вам не огурчик с грядки. 8-800-4-4-4-8-4-8-4. Ждем вас. Рассказывайте про летние традиции.
3: Час для вас. Реклама.
4: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
7: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – колхозная Красная площадь, 6, Кирова, 2. Зоофарм. Забота о здоровье ваших животных.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная, 5-40-60-02.
10: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
11: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
12: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
13: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
14: Радио Мир.

0: Радио Мир. Час для вас.
1: Большое количество сообщений в тему нашей сегодняшней программы. Напомню, мы сегодня говорим о летних традициях, без чего ваше лето не может считаться успешным. Много сообщений, почитаем их попозже, потому что сейчас у нас есть звонок от Александра из Самары, который сейчас не в Самаре находится, и это тоже связано с летней традицией. Саша, здравствуйте.
2: Интересно, Саша, здравствуйте. Где же вы, где?
3: В Соелецке. У нас традиция семейная уже лет 5 или больше даже. Ага. Каждый год вот выезжаем, ну, там или как, или детей с бабушкой отправляем. Вот сейчас в этом году удалось самим поехать в Соелецк. Ну, это для соленые озера, как бы, и вот мы приезжаем, и вот неделю или две.
1: Мы никогда не были в Соелецке, это поэтому пришлось заходить в интернет, смотреть, где это Оренбургская область, все верно, да?
3: Да. Ну, там 60 километров от Оренбурга, получается.
2: Велосипеды. Мы знаем, Саша, вы нам звоните иногда, что вы без велосипеда никуда. С собой взяли?
3: Ну, в этот раз не взял. Я думал, но 400 с лишним километров на крыше вести велосипед, я что-то побоялся. Немножко, вот.
1: Да и, Инна, велосипед по озеру-то не едет.
2: Вокруг.
1: Даже несмотря на то, что соленое.
2: Вокруг. А скажите, пожалуйста, Саш, вот в чем традиция ваша летняя? Вот вы туда приезжаете, что надо обязательно сделать в Соелецке?
3: Ну, обязательно на озеро сходить.
2: Само собой.
3: Ну, там, правда, как бы вход платный, то есть озеро это там... Ну, там вообще, на самом деле, очень странное ощущение, то есть она высокая очень соленость, и ты плаваешь, как бы, то есть это совершенно отличается от традиционного плавания.
2: Как в подсолнечном масле.
3: Там, даже вот там встать нельзя с ним, то есть ты, как бы, тебе, иногда часто помощь нужна посторонний человек, чтобы встать.
1: Подождите, ты, как бы, секунду.
3: Ноги задирают из-за плотности воды, они выталкиваются, и ты не можешь ноги поставить.
2: Ну, это как на мертвом море, наверное, вот примерно такие же ощущения.
3: Ну, да. Да,
2: то есть
3: да.
2: Настолько плотно. И нельзя ни в коем случае болтыхаться и брызгаться. Mm-hmm. Вот.
1: Да,
2: не дай бог, в глаз попадет.
3: Глаза
2: попадает,
3: и опять же, если раны какие-то тоже, как бы, ну, там
1: нельзя.
3: Люди залепливают, это бесполезная вещь. То есть это, он сразу отлепляется пластырь.
1: Хорошо. Интересно, кроме купания в вот этом легендарном соленом полезном озере, и какие еще развлечения в Соелецке?
3: Ну, здесь такой, как это мы называем, Соелецкий вайб, то есть здесь... Это, ну, тут много разных торговых рядов, ну, там продают, ну,
2: сплошная соль, от, все соленое.
3: Там суп даже, то соль, то есть это обязательный поход с детьми на рынок, это они там что-нибудь себе присмотрят, какие-нибудь безделушки или украшения, или что-то еще, то есть мы там вот покупаем соль для бани, вот, ну, как, ну, то есть вот это вот традиционный это поход, это вообще... Это как бы само собой. Ну, кукуруза есть обязательно.
2: Скажи. Солью. В общем, просолиться на целый год. Кто-то едет на море просаливаться, кто-то в Соелецк.
3: Себя сыпал, как бы, и все.
2: Понятно.
3: Ну, то есть, такие, как... Ну, здесь кафе рядом, то есть, здесь вот музыка, песни, пляски до вечера. То есть, ну, кажется, ему тоже надо спокойно относиться. Я как бы не особо любитель танцевать, но как бы любителей много. Просто идешь, тоже такое, говорю, такое настроение.
1: Да, атмосфера.
2: И весь такой солененький.
3: Как юг примерно там лет 15 назад.
2: Вот. Mm-hmm. Кукуруза! Вот это вот все.
1: Прочее.
3: Да, кукуруза, да, там.
2: Спасибо.
1: Вы же с семьей вот. Же, да, ведь приезжаете в Соелецк.
3: Да,
1: рядом
3: да.
1: Любимый супруг, который вы часто передаете привет. А можно услышать супругу?
3: Да.
2: Так, у нас сегодня.
4: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгения.
4: Передаю привет моему... Да. Передаю привет моему мужу, он все время мне передает, но у меня как раз рабочий день в это время, поэтому я хочу сказать, что я его тоже очень сильно люблю и очень всегда слушаю его привет.
2: Ну, как Миш, давай сделаем так, как романтично, ребята, вы молодцы.
1: Сердечко из пальчиков, да.
4: И еще тогда моей коллеге Надежде, которая наверняка слушает, я скоро выйду из отпуска, так что держись.
2: Да не торопитесь, Евгений, отдыхайте.
1: Да, кайфуйте, получайте удовольствие.
2: Спасибо, ребята. Счастливо вам отдыхать.
4: Спасибо. Всего доброго.
1: До свидания. Вот эти вот слова прозвучали с завистью, да, ведь, наверное, все равно с ноткой зависти, но белый.
2: Ну, белый, конечно. Соленый, в зависти. Продолжайте, пожалуйста, ваши рассказы про лето, про летние традиции. Вот конкретно, что вы обязательно должны сделать летом. И тогда вот понимаете, что лето прошло не зря. 8 800

мы снова, но падаю. Безразличная тройная W. Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: давайте продолжать рассказывать друг другу про летние традиции. Мы с Мишей решили заглянуть на нашу страничку ВК.
1: Павел нам написал: каждое лето получаю урожай фруктов и ягод и прикрепил два видео на одном яблоке. Такие красивые. Так хочется сорвать прямо вот с ветки. Я люблю яблоки с ветки.
0: Огурцы тоже с грядки.
1: Вот, огурцы с грядки. Вот так потер по себе.
0: Да, это же самое полезное.
1: И вишни тоже вот. Ой, обожаю. Особенно, когда она уже немножечко, как сказать, на солнце подсушилась. Вот.
0: Угу.
1: Вяжет чуть-чуть.
0: Кайф. Дачники подтянулись.
1: Да. Антон написал нам: лето не лето без холодного пенного напитка и гитары по вечерам.
0: Угу. Мы за здоровый образ жизни же, правильно?
1: А я про квас.
0: Ага, конечно, я тоже так подумал. Поэтому
1: точнее, не я, нет. Антон.
0: Так, написала Юля. Это сообщение прилетело к нам из Красноярска. Для меня лето не лето, если я хотя бы куда-нибудь в какое-нибудь новое место не съезжу. Каждое лето стараюсь посещать какой-нибудь город. Таким образом, была уже в Минске, в Ярославле, в Туле. На это лето планирую Казань. Вот, видишь, вот хоть куда, новая точка каждое лето. Вот это класс.
1: Это хорошо. Вообще, в принципе, у нас же огромнейшая

0: путешествуете по России. И вот, кстати, о путешествиях и посещении знаковых мест Кристина тоже написала. У нас в семье традиции такие. Первое. Обязательно нужно сходить в зоопарк. О, давай так. Я вот сейчас все три из традиций зачитаю, а ты попытаешься догадаться, о каком городе идет речь, потому что я сразу давай. Считал. Сходить в зоопарк обязательно. Раз. Съездить на Обское море. Это два. И три. Посетить детскую железную дорогу. Вот сейчас узнаем, насколько хорошо ты знаешь наши города.
1: Новосибирск.
0: Новосибирск. Я тоже подумал. Кристин, мы же не ошибаемся. Речь о Новосибирске.
1: Знаменит этот город в том числе и вот этими штуками. Да? То есть, видишь, смотри, у кого-то есть традиция что-то новое обязательно сделать, а у кого-то наоборот. Вот есть любимое место. Зоопарк. И не важно, что ты был там тысячу раз. И знаешь каждую клеточку с каждым там, с каждой птичкой и с каждым носорогом. Все равно сходить и проведать.
0: И
1: как они там?
0: Прекрасным белым медведем в зоопарке Новосибирска.
1: Как они там? Вот тоже традиция. Что-то повторить. Понимаешь, вот без чего ты... Вот эти ощущения обновить. А-а-а. Тоже клево.
0: Обновляем ощущения и рассказываем, без чего ваше лето не обходится. 8 800 444 84 84. Звоните.

0: уйти. Валерия, перезвоните нам, пожалуйста.
1: Валерия успела нам за кадром сказать, да, что что-то там с погодой было не очень.
0: Было не очень, а потом стало очень. И очень даже хорошо. Валерия, перезвоните. 8-800-444-8484. У Валерии есть свои тоже традиции прекраснейшие, связанные с летом, без чего лето невозможно представить. Мы с удовольствием бы хотели пообщаться, тем более, когда на другом конце нашей страны человек.
1: Тем более Владивосток. А многие ведь туда ездят именно летом, потому что там я только знаю по рассказам. По рассказам, опять же, тех, кто звонит нам в эфир, что там есть прекрасный остров Русский.
0: Есть,
1: и это прям чуть ли вот не курортное такое вот место силы.
0: Все верно.
1: Местных, что туда люди ездят. Там можно позагорать. Не знаю, как насчет искупаться, но в хорошую погоду можно позагорать. Ты ж там был много раз.
0: Да, ну осенью и весной, когда что-то я как-то не загорал там, понимаешь? Я не знаю, есть ли пляжи на острове Русский, но там много всего еще и прикольного другого.
1: Ну позвоните нам, пожалуйста, жители Владивостока, вы расскажите. У меня сложилось ощущение, что там прям такая курортная зона. А, вот у нас есть сообщение, которое прилетело, кстати, еще сюда, вы пишете тоже. Сайт radiomir.fm. Ольга написала. У меня уже традиция, так как я многодетная мама, третий ребенок сдал экзамены и поступает в ВУЗ. Вот такая традиция. Сидим сейчас, ждем. Проходим по баллам, не проходим.
0: То есть это третье лето подряд, связанное с поступлением?
1: Тут не написано подряд, не подряд. Но когда у тебя два ребенка уже через это прошли, третий тоже как традиция. Но самая же сейчас пора, когда все сидят, трясутся, смотрят вот эти вот баллы. Проходят на бюджет, не проходят. Тот ВУЗ, который хочется, попадаешь ты или нет. Представляешь, какой напряг?
0: Я пока не представляю. У меня ребенок даже в школу не ходит. Не хочу представлять даже пока первый класс, а ты уже о выпускных говоришь. Игорь из Калининграда написал. Наша калининградская традиция – это июльский выезд на Куршскую косу. Почему именно в июле? Это интересно. Ну, да ладно. Гулять босиком по танцующему лесу. Искать янтарь у кромки Балтики и слушать, как кричат бакланы.
1: Слушай, видимо, люди это уже делали не раз, но, видишь, не надоедает. То есть каждый раз хочется это повторять.
0: Калининград
1: традиция.
0: Это мечта вообще побывать в Калининграде.
1: А там сейчас, говорят, хорошая, прекрасная, жаркая погода.
0: Все, едем в Калининград. Давай, включай, что там, Егора Крида.
1: Я, кстати, в Калининграде не была.
0: И вот и я тоже.
1: Что ж такое-то?
0: 8-800-444-8484. Звоните, рассказывайте о летних традициях.
2: Это Егор.

0: Есть ли пляжи на острове Русский во Владивостоке? И считается ли вообще остров Русский и туристическим, и вообще отдыхательным? Узнаем мы сейчас у Валерии из Владивостока. Вот она с нами. Здравствуйте, Валерия.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну как там с островом Русский? Я просто не помню ни одного пляжа, хотя за пределы
2: ДВФУ. На острове Русском, конечно же, есть
1: пляжи.
0: Вот. Расскажите, а где?
2: Ну, там единственное, что там все-таки везде каменистые, в основном, ну, пляжи каменистые.
0: Ага.
2: И вода там прохладная.
0: Ага.
1: Ну, прохладно это сколько?
2: Да.
1: Вот сейчас лето, ну, максимально сколько прогревается, вот так, на вашей памяти, Валерия, в летом?
2: Ну, я температуру не могу сказать вам, наверное, по температуре сколько.
1: Ну,
2: мы купаемся.
1: Ну вот, нормально. Вы купаетесь.
2: Сейчас вот у нас, да, началась, да, конечно, купаемся, отлично. Вот только началась у нас как буквально 3 дня жара, до этого были только дожди. Я говорю, у нас интересно, лето вообще будет, нет. Но лето есть, наступило, да, и теперь у нас жарко, хорошо. Все на пляже, куда возможность есть уехать, все уезжают.
1: Про традиции мы всех спрашиваем, да, есть ли у вас?
2: Да, про традиции. Ну, вот у меня самая главная традиция все-таки в июне месяце, это числа 20-25, собрать землянику в лесу.
0: В лесу.
2: Именно в лесу, далеко я езжу, да, когда одна, когда с компанией, могут мои родственники там помочь. Для себя, для души. Могу собрать просто стакан, могу литр, два, и было у нас максимально 17 литров за раз.
0: Ой-ой.
2: Мы собрали земляники.
0: Ну
2: в
0: и там уже варенье, да? Варенье, вот это вот вся,
2: ну,
0: вот вся история.
2: Ну это, да, нужно обязательно кружку молока выпить с земляникой. Это
0: ой,
2: тоже такой вкус детства.
1: Это, ну опять как же, вы сделали это прям традицией, да?
2: Да, для меня это традиция прям, да. Уже много лет я это делаю точно.
1: А там сидишь осенью, вспоминаешь.
2: Семья меня поддерживает, но тем не менее. Да.
0: Завидуем вашей спине.
2: Ну и... Не, нормально все.
0: Она у вас крепкая такая, да. Поэтому и завидуем, что все нормально.
2: Да. Да, ну, естественно, учитывая, что мы живем рядом с морем, это обязательно посещение разных пляжей. Ну, одни из любимейших — это Триозерье. Бухта Триозерье в Находке, Ливадия туда в сторону Находки тоже. Это обязательно к посещению. Это лето не бывает. Ну, это не лето, значит.
1: Ну, вот ловите сейчас жару, Валерия, и вперед.
2: Да, это обязательно, да, обязательно. Сейчас в отпуск иду, вот на следующей неделе обязательно, да.
0: А, так у вас еще и отпуск надвигается,
2: да,
0: планируется.
2: Попадает, да.
1: Погода как раз, видишь. Мы вам желаем хорошей погоды, Валерия. И
2: да.
1: Может быть, еще какая-то традиция этим летом новая появится.
2: Ну, надеюсь, что появится, может быть, да, что-то новенькое.
0: Привет Владивостоку, привет всему Приморью. Спасибо большое.
2: Приезжайте,
0: хорошего лета.
2: Всегда
0: обязательно,
2: рады.
0: Обязательно приедем с удовольствием, как и всегда.
2: Наше море самое лучшее, я так считаю.
1: Вообще не спорим. Спасибо большое, счастливо.
0: 8-800-444-8484, телефон нашего прямого эфира. Сегодня говорим о летних традициях, без чего сложно представить это прекрасное время года.

0: Телефон эфирной студии «Радио Мир». 8 800 444 84 84. Реклама.
1: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
2: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
0: Ищите выход из сложной финансовой ситуации? Мы предлагаем бесплатную консультацию по вопросам долговой нагрузки, без обещаний, только факты и варианты. 515-800. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
5: Террасная доска в смоленской керамике.
6: Смоленская керамика на века.
7: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
8: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
9: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта.

0: час для вас.
1: Летние традиции сегодня обсуждаем. Угу. Без вот чего лето не лето.
2: Ольга из Новосибирска написала, нам уже сегодня писали про Обское море. Тоже вот без вылазки на Обское море и жареных на мангале карасей на диком пляже у шлюза. Лето не в счет.
1: Романтично.
2: Тишина просто, такая.
1: А, ты знаешь, я представила себе. Да, да, да, я сразу раз, так и вот картинка перед глазами. Очень романтичное сообщение Светлана прислала. У нас летняя традиция, мы с мужем поженились в июне, поэтому теперь уже каждый год, шестой год подряд, мы возвращаемся туда, где женились. Не женились, свадебное путешествие, наверное, было. Это Анапа. Ага. Анапа, привет, любим тебя, и в этом году было хорошо.
2: Ой, прекрасно. Вообще, Светлана из Астрахани написала про вкус лета. Вот у тебя есть вкус лета?
1: Я же говорю, клубника.
2: А, клубника. Вот. И Светлана написала следующее. Астрахань. Жара под 40.
1: Арбузы.
2: Но... Подожди. Но без вечерней ухи на костре на берегу Волги и без сахарного хрустящего арбуза, разрезанного на корме лодки, лето просто не имеет вкуса.
1: Ну, хорошо вам в Астрахани такие традиции иметь. Конечно. Это как вот из Петербурга хорошо под пледом встречать белые ночи. Да, вот здорово, когда ты в такой локации живешь.
2: Ты, знаешь, вот ты живешь в Москве, у тебя тоже тут много всяких локаций.
1: Ну, да, не спорю. Надо просто уметь это замечать.
2: Абсолютно верно, да. Ты арбузы, кстати, ешь уже?
1: Или нет, я обычно где-то в конце августа.
2: Вот, тех людей, которые только да. В конце августа.
1: Да, и астраханские ладно. Желательно, чтобы были.
2: Ай-яй, ну я уже с июня ем.
1: А я нет.
2: Вкусно.
1: Я жду.
2: Лето — это закат на Стрелке. Из какого города написали?
1: Петербург.
2: Ну нет, Нижний Новгород, Стрелка же, пересечение Волги и Оки.
1: Тоже там есть, да, но я просто думала, может, Стрелка Васильского.
2: Вот смотреть, как Ока встречается с Волгой, и слушать гудки теплоходов — это наш летний вайб. Ну, атмосфера.
1: Как же там красиво. Набережная Федоровского. Я была в Нижнем Новгороде один раз, как раз летом. Это незабываемо.
2: Набережная Федоровского?
1: Да. Это очень красиво.
2: Есть такая?
1: Там, где фонарики горят сверху, да. Ну, я надеюсь, правильно произнесла, но это так. Угу. Так, и вот, кстати, вот ты сейчас говорил Астрахань, Уха. Вот, пожалуйста, сообщение, которое прилетело к нам из Сызрани. А у нас в городе Волги нет, но мы всегда ездим в Саратовскую область. Привет, ребята! Я тоже приеду. Ездим на рыбалку. И для нас лето, не лето, если хотя бы одну щучку не поймали. Это Игорь написал.
2: О-о-о.
1: Но щучку, кстати, я как житель Волги знаю, что не так-то просто поймать. Проще леща дернуть. Там еще, а вот щучку или судачка... И это прям хорошо. Так что удачи.
2: Не рыбак, но с удовольствием бы вот порыбачил, честно. Прям постоянно. С удочкой это надо, да?
1: Нет, это спиннинг. Вот когда вот так катушку, щучку, это только спиннинг, Миш.
2: Так это та же самая удочка, нет?
1: Нет! Теперь сейчас тебя слушают рыбаки. Короче, я тебе спиннинг подарю.
2: Позвоните. Не надо, это дорого.
1: Это да.
2: И будет лежать просто
1: хороший,
2: так.
1: Да. Позвоните нам, пожалуйста. Еще есть время до конца часа, чтобы успеть. Расскажите, какая летняя традиция есть у вас. Может быть, в компании друзей или вашей семье, без которой вы считаете, что лето вообще прошло впустую. 8-800-444-8-4-8-4. Ждем. Давайте поговорим в прямом эфире. Успеем.

0: сообщениям, которые вы пишете в нашу группу ВК на тему летних традиций. И вот Лидия написала: традицию нашей семьи каждое лето в самый жаркий день мытья окон. А, мытье окон. Вот. В такие моменты мы точно знаем, что это лето. Тут еще
1: ну,
0: как бы самый жаркий...
1: надо.
0: Тут же, знаешь, как можно сказать? Так, сегодня плюс 30. Но это, вот, возможно, не самое
1: нет.
0: жаркое.
1: Да, подождем, подождем.
0: Да.
1: Вот удивительно. Мы
0: подожди,
1: с тобой...
0: еще
1: да,
0: не все.
1: Да,
0: Лидия
1: еще
0: написала, но самое приятное, а потом это садиться за стол с холодными напитками, арбузом и дыней, и вкусно есть. Хорошего дня, Радио Мир. Лидия, вам тоже хорошего дня. И ждите самого жаркого дня помывки окон.
1: Слушай, ну тоже, да, не все же, допустим, вот эта романтика, белые ночи, или там поехать вместо свадебного путешествия. Эти дела тоже нужно делать. Кто?
0: Ну, кто?
1: Ну вот, пожалуйста, Аня написала, каждый год я летом разбираю шкафы. Если я этого не делаю, мне потом грустно, я злая на всех, и не трогайте меня. Ну, правда, ну, летом, наверное, иногда какое-то время свободное выдается просто. Ты понимаешь, что вот если я сейчас этого не сделаю, это еще на год. Разобрать шкаф. Летняя традиция.
0: Честно, вот весной, осенью, зимой убираться в квартире приятнее, чем летом. Ну, не хочется летом это делать.
1: Ну,
0: как
1: а с другой
0: бы,
1: стороны,
0: ну, не для этого лето
1: а ремонт
0: создано.
1: Когда? Почему чаще делают ремонт летом? Вот как думаешь?
0: Потому что
1: сохнет,
0: отпуск.
1: Сохнет быстрее.
0: А, вот оно что.
1: Ну и потому что отпуск, да.
0: Мария написала, вот традиции лета это вкусное мороженое, прогулки на катамаране и, конечно, поездки в деревню. Мой сын после последней поездки в деревню так и сказал, это же деревня, для этого она и есть.
1: Класс.
0: Места младенца.
1: Из Самары написала Олеся. Ну, лето не лето, если хотя бы раз не сплавать на Омике. Это традиция многолетняя, которую родители приучили еще с детства.
0: Нам волжане сегодня много пишут. Добрый день, Радио Мир. Екатерина написала, летняя традиция — это печь летние пироги из ягод. Ну, с ягодами имеется в виду.
1: Ну, с сезонными.
0: Летние пироги, еще с зеленым луком, с яйцом, свежими. Съездить домой к маме, искупаться в Волге, прогуляться по родным местам в Нижнем Новгороде. Устраивать себе пешие экскурсионные семейные прогулки по городу. И мечтать о море. Почему только мечтать? Надо его воплощать тоже. Мы вам этого искренне желаем.
1: Да, но мы всем желаем летние традиции не нарушать, потому что, как правило, они красивые. Михаил Морозов и Инна Фатеева были с вами.
0: Обязательно услышимся на Радио Мир. Всем отличного лета в компании Радио Мир.
1: А сегодня пятница, наступающих выходных.
0: А, серьезно? Отдыхать?
1: Полетели.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В Приморском крае полицейские задержали пособников телефонных мошенников. Их подозревают в хищении аккаунтов на сайте госуслуг. Два 18-летних жителя Приморья рассылали жертвам фишинговые сообщения о якобы взломанном личном кабинете на портале и рекомендовали перезвонить по телефонным номерам, где с потерпевшими уже разговаривали мошенники. Пострадали как минимум 250 россиян. На аллее звезд юбилейного международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске появилось сразу две новые именные плиты. Это произошло впервые за всю историю форума. Интригу, кто стал лауреатами, сохраняли до последнего. Подробности у Юлии Славинской.
2: В летнем амфитеатре в Витебске две плиты с именными васильками появились на площади лауреатов специальной премии президента Беларуси «Через искусство к миру и взаимопониманию». Сразу два деятеля культуры достойны этой награды. Один из них – герой труда Российской Федерации, народный артист России Александр Зацепин. В этом году выдающийся деятель искусства отметил столетие. Всенародное признание и любовь он получил за музыку к таким известным фильмам, как «Операция И» и другие приключения Шурика, «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука». Вторым лауреатом стал автор гимна «Славянского базара», композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлебный.
1: Аллея звезд появилась почти два десятилетия назад и стала одной из главных туристических точек Витебска. Это музыкальный архив фестиваля «Под открытым небом». Там оставили след артисты, которые в разные годы определяли лицо славянского базара и во многом всей эстрады постсоветского пространства. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».

Летом обещать себе ложиться пораньше – это тот еще самообман. Ну, как отказать себе в желании прогуляться по улице в такую чудесную погоду? А может, и не надо отказываться? Отличного лета в компании «Радио Мир». У микрофона с вами Михаил Морозов. Всем привет! В этом часе в нашем эфире не пропустите кулинарный радиоблог «Соль и перец». Также к нам присоединится Павел Королев с программой «Минутная история». И музыки отличной будет предостаточно. Всем совершенно летнего настроения.

Это в каждом звуке. Удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.

0: 33-06-07.
1: Заключай контракт с Вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45-22-15-22.
2: При поддержке Министерства обороны РФ.
3: Думаешь, бильярд? Это просто побить шары. Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: Термопанели в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
6: Алло.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
6: Так.
7: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
6: Что?
7: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
11: Слушай «Радио Мир» в Смоленске.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. На днях зашла в сырную лавку, где продавец посоветовал попробовать рикотту. Я не устояла перед соблазном и, придя домой, тут же намазала ее на тост и сбрызнула оливковым маслом. Проглотив первый кусок, поняла, почему итальянцы так трепетно относятся к этому сыру. Еще в первом веке нашей эры древнеримский ученый Луций Колумелла описывал технологию его производства в своем трактате о сельском хозяйстве. В 13 веке святой Франциск Ассизский обучил пастухов секретам ее приготовления и постепенно рецепт распространился по всей Италии. Название переводится как «повторно сваренный». Рикотту делают из сыворотки, оставшейся после производства других сыров. Ее снова нагревают, а образующиеся белые хлопья собирают и помещают в формы. После того, как стекает лишняя жидкость, получается нежный сливочный сыр с кремовой текстурой. Рикотта бывает разных видов. В Риме сыр делают из овечьего молока, поэтому на вкус он получается сладковатым. На юге Италии, в Кампании, из буйволиного, отчего масса становится более маслянистой. Существует копченая рикотта и запеченная. Ее используют и в десертах, и в основных блюдах. Начиняют ей равиоли и лазанью, наполняют хрустящие трубочки каннели, делают чизкейки. Просто намазывают на хлеб, едят с фруктами и медом. Соль в том, что рикотта низкокалорийна, богата кальцием, белком и витамином В12, полезна для костей и мышц. А перец в том, что при непереносимости лактозы она может вызывать аллергию. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Детство – это когда кот старше тебя, когда прячешься под одеялом от монстров, а вместо новостей смотришь мультики. Игра в кино, мультфильмы. Смотрите в субботу в 8.15 на телеканале «Мир». Категория 16+.
1: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

0: материмся, блин.
1: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
2: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 17 июля, 180 лет со дня рождения Николая Миклуха Маклая. О нем наша минутная история. Русский путешественник, антрополог, биолог, этнограф, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов Новой Гвинеи. Любопытно, что к дикарям Николай Николаевич отправился без оружия. С собой у него были лишь блокнот и карандаш. Когда аборигены начали угрожать ему копьями, исследователь отошел в тень и улегся спать. Проснувшись, он обнаружил, что папуасы перестали видеть в нем угрозу. Миклуха Маклай лечил местных жителей и делился с ними знаниями. Помог им начать выращивать новые культуры – кокосовые пальмы, бананы, хлебное дерево. Ученый завоевал уважение папуасов. Они даже сочиняли про него легенды, в которых называли его «Караан-Тамо», то есть «Человек Луны, несущий добро». Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Лето. Солнце. Мир. Радио Мир. Хорошо звучит. Реклама.
1: Пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатее. Новый аппарат с трехимпульсной подачей энергии и особой системой охлаждения для полного комфорта процедуры. Три вида эпиляции для идеальной гладкости вашей кожи. Галатея. Тенишева 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Галатея. Превосходим ваши ожидания. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Yeah. Тандыры и казаны в смоленской керамике.
4: Смоленская керамика на века.
5: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 13 до 22 градусов тепла и преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утренние часы плюс 11-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 21-24 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Вязьме на стадионе «Салют» прошли всероссийские соревнования по авиамодельному спорту. Участвовали 50 спортсменов из России и Беларуси. В командном зачете победил клуб «МАИ», в личном – представители Московской области. Губернатор отметил, что соревнования показали высокий уровень подготовки участников и способствовали развитию авиамодельного спорта в нашем регионе, а также укреплению спортивных связей между регионами России и Республикой Беларусь. Волонтеры движения «Ваш тыл-67» отправили бойцам отряда «Барс Смоленск» гуманитарный груз весом около 750 килограммов. В посылке тактические рюкзаки, постельное белье, выпечка и другие принадлежности. Движение объединяет 3000 смолян. За время работы отправлено более 1500 тонн грузов. Отмечается, что ежемесячно изготавливается до 200 маскировочных сетей. Делегация парламентариев из Томской области прибыла на Смоленщину в рамках проекта «Дорогами Победы». Помощь в организации поездки оказал председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов. Законодатели посетили мемориалы в Вязьме и Сафонове. Они почтили память погибших в Вяземском котле и возложили цветы к вечному огню в селе Рыбки. Проект объединяет тыловые и фронтовые регионы, чтобы сохранить правду о войне. Делегация продолжила свою работу на протяжении двух дней. Спонсор выпуска новостей ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

А вы знали, что у невезучих бутерброд падает вниз маслом, у везучих – икрой? Желаем вам быть мега-везучим, чтобы ваш бутерброд с любимым ингредиентом никогда не падал, а отправлялся аккурат в ваш желудок. Приятного аппетита тем, кто обедает. Михаил Морозов с вами на Радио Мир. Привет-привет! В этом часе не пропустите в нашем эфире программу «Фитнес-шейк», а сейчас к музыке с удовольствием вернемся. Владимир Пресняков, Мия Бойко и Леонид Агутин с нами на Радио Мир. Твой лучший день.

0: «Как я пришел в этот мир». Программа о наших мировых коллегах. Яна Царегородцева, продюсер спортивного вещания межгосударственной телерадиокомпании «Мир».
1: Профессия.
2: Ох, ну, в профессию я попала достаточно окольными путями. Сначала было много разных модельных съемок. Потом, да, получилось так, что меня пригласили вести музыкальные программы. Но в какой-то момент мне предложили... Послушайте, говорит, вы же всю жизнь занимались спортом. Я такая, ну да. Но я, говорю, не хотела продолжать заниматься спортом и дальше. Они такие, ну нет, мне кажется, вам обязательно надо продолжать свой путь именно в спортивной журналистике. Я сказала, ну ладно. Тем более, это был единственный момент, после которого меня брали на серьезный федеральный канал сразу.
1: Первый день.
2: Первый рабочий день прошел идеально. У меня была студия, потому что до этого уже был записан тракт. У меня было действительно все хорошо. И первый эфир, в принципе, получился, как и все последующие. Извините, наверное, не того заждали от меня. Но я просто пришла и уже из прямого эфира, за плечами был достаточно большой опыт работы в прямом эфире и в записи, и на и в съемочных процессах, и в качестве комментатора, и поэтому мне не было сложно. Мне казалось, что я умею все, но придя на «Мир», я поняла, что я могу еще больше.
1: Почему «Мир»?
2: Здесь семья. «Мир» — это одна большая семья, и я могу считаться по праву ее частью, значимой. Я здесь просто очень давно! Я просто здесь очень давно! На самом деле, я пришла на «Мир» в 2009 году.
0: «Как я пришел в этот мир» — программа о наших мировых коллегах.

0: Лето в каждом звуке. Удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35-88-99.
2: Покупайте цемент в Смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
6: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
7: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
8: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 46 00 43.
9: Печь инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: «Фитнес-шейк».
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. На днях с подружками в фитнес-центре устроили дискуссию на тему, какие виды тренировок эффективнее укрепляют мышцы и подтягивают тело. Одни называли йогу, другие – пилатес. А погорячее, спросила я, «Hot Iron» – силовые нагрузки и аэробика. Вступила в наш разговор одна из посетительниц центра. Глядя на ее форму, не поверить в это было сложно. Название направления переводится как «горячее железо». Да, это про штанги, с которыми и проходит вся тренировка. Программу разработали специалисты из медицинского университета Дюссельдорфа. Идея в гармоничном союзе силовых упражнений и аэробной нагрузки. Тренировка длится около часа и проходит под энергичную музыку. Используются специальные мини-штанги с регулируемым весом, что позволяет подобрать нагрузку под свой уровень. Занятия включают упражнения на все группы мышц, приседания, выпады, жимы, работу на пресс и спину. Движения повторяются много раз и в быстром темпе. Это и превращает силовую тренировку в кардио. Из-за количества повторений и скорости мышцы работают очень интенсивно. За час тренировки можно сжечь до 1000 килокалорий. Регулярные занятия ускоряют метаболизм, подтягивают тело, улучшают выносливость и формируют красивый рельеф. Программа подходит и мужчинам, и женщинам. Главное – правильно подобрать вес штанги и следить за техникой. Но есть и противопоказания, поэтому перед началом занятий необходимо учесть все особенности организма и проконсультироваться с врачом. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: «Фитнес-шейк» на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Заработать миллион легче простого.
1: Не хотелось бы сглазить.
0: Нужно взяться за ум.
2: Либо сейчас, либо никогда.
0: И поработать буквально 5 минут.
3: Сложные вопросы. Я прям растерялась, правда.
0: «Миллион за 5 минут». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

меня все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лентой, бесконечный процесс скролли.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Золотые хиты. Эта песня в 1980 году стала одной из визитных карточек группы «Верасы». Запоминающейся ее сделали не только музыка Эдуарда Ханка и стихи Анатолия Поперечного, но и вступительный проигрыш, имитирующий птичье пение. Солистка Едвига Поплавская вспоминала, что на всякий случай взяла на запись у своей племянницы свистульку-птичку, которая наполняется водой. «Верасы», «Малиновки заслышав голосок».

0: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
1: 8-960-591-66-61.
2: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
3: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2. Зоофарм – забота о здоровье ваших животных.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
6: Цемент и сухие смеси.
7: Смоленская керамика на века.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
9: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодие, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья. Ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
6: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Новые истории». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде облачно, плюс 33 градуса, в Екатеринбурге переменная облачность, плюс 20 на термометрах, в Казани пасмурно, дожди с грозами, плюс 23, в Ульяновске преимущественно солнечно, плюс 21, в Кемерове облачно, небольшой дождь, плюс 24, в Перми облачно, небольшой дождь, 21 градус со знаком плюс, в Ростове-на-Дону переменная облачность, дождь, плюс 30 на термометрах, в Москве малооблачная погода и плюс 22 градуса.
0: Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о развитии технологий искусственного интеллекта. Документ устанавливает новые правила для владельцев и сервисов. Они должны будут сообщать пользователям, кому принадлежат права на созданный нейросетями контент, а также объяснять условия доступа к нему. Закон также разрешает использовать авторские материалы для обучения искусственного интеллекта, если доступ к ним получен легально. Кроме того, крупные интернет-платформы и приложения смогут обязать предоставить пользователям возможность отмечать контент, созданный с помощью нейросетей. Вчера в Витебске состоялось официальное открытие юбилейного 35-го международного фестиваля «Славянский базар». На сцене летнего амфитеатра выступили признанные звезды эстрады, прославленные коллективы и молодые таланты из Беларуси, России и других стран, представители форума со всего мира. Билеты на открытие разобрали за 1 час 27 минут. Подробности у Юлии Славинской.
2: Спрос на билеты на церемонии открытия «Славянского базара» побил все рекорды за 35-летнюю историю фестиваля. Реализовано порядка 80 тысяч билетов. Что любопытно, наиболее дорогие раскупили в первую очередь. Около 70% билетов приобретается онлайн. Однако организаторы не отказываются и от касс. Некоторым зрителям важно лично пообщаться с кассиром, уточнить программу, состав участников и репертуар. Значительную долю покупателей составляют туристические группы. И здесь безоговорочный лидер – Россия.
1: Заявки на бронирование на следующий 36-й международный фестиваль начались заранее. Пока это все. Николай Суворов, Радио «Мир».

0: Где бы вы, друзья, в этот момент ни находились, чем бы ни занимались, я предположу, что пятница поднимает настроение вне зависимости от всего вышеперечисленного. Приветствую всех, это Радио Мир, Сергей Жирихин с этой минуты и далее вашей компании. А в эфире у нас по плану программа «Радио Гид» и путешествие в Шымкент через четверть часа, а до того фабрика «Нилетто» и «Ева Польна».
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу...

0: каждом звуке. Удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
2: Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65 95 95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп! Это мошенники! Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54-52-54. 54-52-54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95. «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит. Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня обратим внимание на юг Казахстана и город Шымкент. К востоку от него простираются хребты западного Тянь-Шаня. А там, всего в 40 километрах от города, высится гора Кызыгурт. На этом пике находится священное место – каменная долина 40 незримых ангелов. Многие мусульмане верят, что именно туда причалил Ноев ковчег, когда закончился Великий потоп. Доказательством служит корабль на вершине Кызыгурта и камни вокруг него, которые своими очертаниями напоминают зверей. Совершить паломничество в долину может каждый. Это мероприятие пользуется спросом и у туристов, и у казахстанцев. Путешествие в долину похоже на квест. Конечная цель – скала Адама и Евы. Она рассечена на две части, между которыми есть узкий проход. Преодолеть его сможет только тот, кто чист помыслами и одновременно не страдает клаустрофобией. Награда самым отважным – очищение от грехов. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.
2: Мы не знали друг друга.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
0: Предварительный диагноз. Смотрите в субботу на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 17 июля, 180 лет со дня рождения Николая Миклуха Маклая. О нем наша минутная история. Русский путешественник, антрополог, биолог, этнограф, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов Новой Гвинеи. Любопытно, что к дикарям Николай Николаевич отправился без оружия. С собой у него были лишь блокнот и карандаш. Когда аборигены начали угрожать ему копьями, исследователь отошел в тень и улегся спать. Проснувшись, он обнаружил, что папуасы перестали видеть в нем угрозу. Миклуха Маклай лечил местных жителей и делился с ними знаниями. Помог им начать выращивать новые культуры – кокосовые пальмы, бананы, хлебное дерево. Ученый завоевал уважение папуасов. Они даже сочиняли про него легенды, в которых называли его «Караан-Тамо», то есть «Человек Луны, несущий добро». Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».
1: Минутная история.
2: Хорошо звучит радио.
1: Удивительный мир.
3: Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга.
1: Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
4: Реклама.
5: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
6: При поддержке Министерства обороны РФ.
7: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
8: Долго мучили боли в пояснице и спине.
9: Обезболивающие не помогали. Ложиться в больницу ни за что.
8: Много слышала о центре Бубновского.
10: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
11: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробные занятия в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
13: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
14: Печь-инфа. Это новое сетевое издание «Влюбленное в Смоленск». Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
15: 16+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 13 до 22 градусов тепла и преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утренние часы плюс 11-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 21-24 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Вязьме на стадионе «Салют» прошли всероссийские соревнования по авиамодельному спорту. Участвовали 50 спортсменов из России и Беларуси. В командном зачете победил клуб «МАИ», в личном – представители Московской области. Губернатор отметил, что соревнования показали высокий уровень подготовки участников и способствовали развитию авиамодельного спорта в нашем регионе, а также укреплению спортивных связей между регионами России и Республикой Беларусь. Волонтеры движения «Ваш тыл-67» отправили бойцам отряда «Барс Смоленск» гуманитарный груз весом около 750 килограммов. В посылке тактические рюкзаки, постельное белье, выпечка и другие принадлежности. Движение объединяет 3000 смолян. За время работы отправлено более 1500 тонн грузов. Отмечается, что ежемесячно изготавливается до 200 маскировочных сетей. Делегация парламентариев из Томской области прибыла на Смоленщину в рамках проекта «Дорогами Победы». Помощь в организации поездки оказал председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов. Законодатели посетили мемориалы в Вязьме и Сафонове. Они почтили память погибших в Вяземском котле и возложили цветы к вечному огню в селе Рыбки. Проект объединяет тыловые и фронтовые регионы, чтобы сохранить правду о войне. Делегация продолжила свою работу на протяжении 2 дней. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Остается, что ночь с пятницы на субботу едва ли не самая длинная ночь недели. Тут все зависит от хорошей компании и музыки. С кем и куда, конечно же, решать вам. А вот все, что касается музыки, Радио Мир всегда хорошо звучит. Через четверть часа слушаем рубрику «Киноцитаты», а прямо сейчас Нюша.

0: Лето в каждом звуке. Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама. Все для бань в смоленской керамике. Смоленская керамика на века.
1: 16 июля в Микее.
2: Вафли Услада в ассортименте 200 грамм, 39 рублей 90 копеек. Мороженое село зеленое, пломбир в вафельном стаканчике, 49 рублей 90 копеек.
0: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
5: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35-88-99.
6: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Радио «Мир». Хорошо звучит. Радио «Мир». Радио «Мир». Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: повторим, нам все сначала повторим. О, как мне быть?
1: Лето в каждом звуке. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
2: Рекомендуется все сырое. Все. Желе из протертой крапивы, пюре и сыр...
3: Доктор, не делайте из меня идиота.
2: Эдитизм принимает бурный характер.
4: Фильм «31 июня» режиссера Леонида Квинихидзе с музыкой композитора Александра Зацепина прогремел на всю страну 31 декабря 1978 года. После премьеры актеры, снявшиеся в картине, стали настоящими звездами. Разве что Николай Еременко-младший, сыгравший художника Сэма Пенти, к моменту съемок уже был на расхват. Женщины сходили по нему с ума. Актер даже шутил, что родился 14 февраля, в День всех влюбленных, не просто так, а чтобы сделать подарок любимым женщинам. Сложно поверить в то, что обычно уверенный в себе Николай Еременко на съемочной площадке картины «31 июня», оказавшись среди артистов балета и профессиональных вокалистов, немного нервничал. Позже он признавался, что всякий раз приходил в ужас от мысли, что вдруг его заставят петь или танцевать. Но, как говорится, обошлось. Режиссер лишь попросил его красиво пройти с партнершей, балериной Натальей Трубниковой, по Млечному пути на фоне звездного неба, что отдаленно напоминало танцевальную партию.
2: Рекомендуется все сырое. Все. Желе из протертой крапивы, пюре и сыр...
3: Доктор, не делайте из меня идиота.
2: Эдитизм принимает бурный характер.
1: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

менять мой образ жизни. Я не святой и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаясь, я

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Заработать миллион легче простого.
1: Не хотелось бы сглазить.
0: Нужно взяться за ум.
2: Либо сейчас, либо никогда.
0: И поработать буквально 5 минут.
3: Сложные вопросы. Я прям растерялась, правда.
0: «Миллион за 5 минут». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».
4: Там качали громко чайки, и не случайно, не случайно. Обречал, бьются волны, как на чайке, и нас с тобой, они качали.

Солнце. Мир. Хорошо звучит. Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Золотые хиты. Премьеру этой песни в 1976 году представила оперная певица Белла Руденко вместе с хором мальчиков Московского хорового училища имени Свешникова. Позже ее исполнял Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Солистом был 13-летний Виталий Николаев. На записи случился курьез. Накануне мальчик объелся мороженого, и высокие ноты ему давались с трудом. Звукорежиссерам пришлось изрядно попотеть, монтируя вокал из нескольких дублей. Но всесоюзную известность песня получила в исполнении Виа Песниры. Песниры. Беловежская пуща.

0: каждом звуке.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

любви. Порой мне так хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Реклама. Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
1: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой, ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
2: Рассрочка предоставляется застройщиком ООО «СЗ Билдинг Групп».
1: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 46 00 43.
4: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
6: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 13 до 22 градусов тепла и преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утренние часы плюс 11-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 21-24 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» — это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы — уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Потребление алкоголя в России за первое полугодие текущего года снизилось на 6,5%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Минздрава. В среднем показатель составил около 8 литров чистого спирта на человека. Больше всего алкоголя потребляли в Ненецком автономном округе, меньше всего в республиках Северного Кавказа. На аллее звезд юбилейного международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске появилось сразу две новые именные плиты. Это произошло впервые за всю историю форума. Интригу, кто стал лауреатами, сохраняли до последнего подробности у Юлии Славинской.
2: В летнем амфитеатре в Витебске две плиты с именными васильками появились на площади лауреатов специальной премии президента Беларуси «Через искусство к миру и взаимопониманию». Сразу два деятеля культуры достойны этой награды. Один из них – герой труда Российской Федерации, народный артист России Александр Зацепин. В этом году выдающийся деятель искусства отметил столетие. Всенародное признание и любовь он получил за музыку к таким известным фильмам, как «Операция И» и «Другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука». Вторым лауреатом стал автор гимна «Славянского базара», композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлевный.
1: Аллея звезд появилась почти два десятилетия назад и стала одной из главных туристических точек Витебска.

Это музыкальный архив фестиваля «Под открытым небом». Там оставили след артисты, которые в разные годы определяли лицо славянского базара и во многом всей постсоветской эстрады. Пока это все новости. Николай Суворов, радио «Мир».

0: Тех, кого называют философами соцсетей и дипломированными интернет-коучами, часто повторяют: желающий найдет возможности, а не желающий оправдания. Пусть фраза и несколько заезженная, но в ней есть своя правда. Главное не останавливаться, и все обязательно сложится. Это «Радио Мир». Через четверть часа программа «Лучший город мира» Ростов-на-Дону. А прямо сейчас победитель мирового хит-парада из Белоруссии – «Лирик».
1: Мировой хит-парад. Лучше. Беларусь.

0: Лето в каждом звуке. Удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Детские субботы в медицинском центре «Оптима» на Витебском шоссе 2. Готовитесь в детский сад или в школу? Пройдите полную медкомиссию для поступления по форме 026У быстро, без очередей и в одном месте. Опытные детские специалисты, комфортная обстановка. МЦ «Оптима». Звоните 560356. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте брусчатку в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика.
4: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче, маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely D-Auto. Ждем на Гагарина 53, телефон 39-20-20.
5: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
7: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
8: Помните ваш классный отпуск в прошлом году? Конечно, не помните. Ведь его не было.
9: Обратитесь за бесплатной консультацией. Получите профессиональную оценку вашей ситуации и возможных решений. 515-800. Центр помощи кредитным должникам «Юпитер». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
11: 17 июля в Микее. Оливки «Ботаника» фаршированные 69 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
12: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
13: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
14: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

0: хорошо звучит. Лучший город мира. Ростов-на-Дону.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. В 360 километрах от Ростова-на-Дону расположена одна из главных достопримечательностей всей Ростовской области – Государственный музей-заповедник Михаила Шолохова. Он располагается на территории сразу четырех районов. И благодаря относительной удаленности от больших городов и федеральных трасс, родина выдающегося советского писателя сохранила особую атмосферу начала прошлого века. Михаил Александрович провел в этих казачьих краях всю жизнь и увековечил их в своем монументальном романе «Тихий Дон», за который ему была присуждена Нобелевская премия по литературе. Сердцем музея-заповедника считается станица Вешенская. Большую часть премий и гонораров литератор вкладывал в ее развитие. Дороги, мост, школа, даже санаторий построены на его деньги. Сохранилось несколько домов, в которых в разное время жила семья Шолоховых. Центральным объектом музейного комплекса является двухэтажная светлая усадьба, построенная в 1949 году. Внутри все, как было при жизни Михаила Александровича. Печатная машинка, личная переписка, книги, статуэтки и пепельницы, награды и подарки, охотничьи ружья. Есть даже бережно сохраненная коллекция спичек. Почти 300 коробков, которые писатель приобретал регулярно, в том числе и в многочисленных поездках за границу. Музей-заповедник Михаила Шолохова – единственный в Ростовской области музей федерального значения. В год его посещают более 100 тысяч туристов.
0: Радио «Мир» в Ростове-на-Дону. 90.6 FM.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
0: Предварительный диагноз. Смотрите в субботу на телеканале «Мир». Категория 16+. Реклама.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на «Радио Мир».

попадешься в мои сети доверчиво. Я для тебя, по сути, так же невинна.

0: хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 17 июля, 180 лет со дня рождения Николая Миклуха Маклая. О нем наша минутная история. Русский путешественник, антрополог, биолог, этнограф, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов Новой Гвинеи. Любопытно, что к дикарям Николай Николаевич отправился без оружия. С собой у него были лишь блокнот и карандаш. Когда аборигены начали угрожать ему копьями, исследователь отошел в тень и улегся спать. Проснувшись, он обнаружил, что папуасы перестали видеть в нем угрозу. Миклуха Маклай лечил местных жителей и делился с ними знаниями. Помог им начать выращивать новые культуры – кокосовые пальмы, бананы, хлебное дерево. Ученый завоевал уважение папуасов. Они даже сочиняли про него легенды, в которых называли его «Караан Тамо», то есть «Человек Луны, несущий добро». Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королёв. Слушайте «Радио Мир».

0: Реклама.
1: Отпуск – это новые впечатления. А еще палящее солнце, соленая морская вода и утомительные перелеты. Нужна перезагрузка. В Галатее есть готовые рецепты восстановления после отпуска. Увлажняющие инъекции экспресс-процедуры вернут лицу сияние. Новинки массажа быстро восстановят фигуру. А наши волшебные аппараты снова придадут лицу свежий вид. Подтянут и омолодят даже загорелую кожу.
2: Галатея. Николаева 6, Тенишева 10.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
0: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру

Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 13 до 22 градусов тепла и преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утренние часы плюс 11-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 21-24 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Вязьме на стадионе «Салют» прошли всероссийские соревнования по авиамодельному спорту. Участвовали 50 спортсменов из России и Беларуси. В командном зачете победил клуб «МАИ», в личном – представители Московской области. Губернатор отметил, что соревнования показали высокий уровень подготовки участников и способствовали развитию авиамодельного спорта в нашем регионе, а также укреплению спортивных связей между регионами России и Республикой Беларусь. Волонтеры движения «Ваш тыл-67» отправили бойцам отряда «Барс Смоленск» гуманитарный груз весом около 750 килограммов. В посылке тактические рюкзаки, постельное белье, выпечка и другие принадлежности. Движение объединяет 3000 смолян. За время работы отправлено более 1500 тонн грузов. Отмечается, что ежемесячно изготавливается до 200 маскировочных сетей. Делегация парламентариев из Томской области прибыла на Смоленщину в рамках проекта «Дорогами Победы». Помощь в организации поездки оказал председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов. Законодатели посетили мемориалы в Вязьме и Сафонове. Они почтили память погибших в Вяземском котле и возложили цветы к вечному огню в селе Рыбки. Проект объединяет тыловые и фронтовые регионы, чтобы сохранить правду о войне. Делегация продолжила свою работу на протяжении двух дней. Спонсор выпуска новостей ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Забавно, как в состоянии влюбленности двое вполне самодостаточных взрослых людей вдруг придают огромное значение самым обычным сообщениям, вроде «я поел» или «я доехала». И для каждого из них эти слова становятся по-настоящему важными. Приветствую, друзья, это Радио Мир. И да, нам действительно важно, чтобы ваше настроение было на высоте. И именно поэтому любимая музыка всегда хорошо звучит.
1: Плачет девочка в ноутбуке, чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в Твиттере, на двойном бифитере. Неправильные уравнения, глаголы, все неправильно. Неправильные пи...

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит. Как я пришел в этот мир. Программа о наших мировых коллегах. Александр Лопухов, руководитель отдела интервью информационной службы телеканала «Мир-24». Профессия.
1: Ну, я с детства там писал всякие статейки, потом на журфак МГУ поступил, там в «Подмосковных известиях» работал, потом во время учебы работал на канале «Столица». Я был корреспондентом, был райтером, был корреспондентом, был ведущим, чем кем только не был.
0: Первый день.
1: Ну, я помню, это конец августа был 2002 года. Я после того, как закончил университет, устроился в рекламное агентство, меня посадили на холодные звонки. Это было отвратительно, ужасно. И мне один знакомый сказал, что здесь искали райтеров, и я послал факс. И мне минут через пять перезвонили, и я где-то часа в два, в три просто ушел, типа, на обеденный перерыв, пришел сюда на собеседование, и на следующий день я вышел. Просто писал БЗшки. Райтерская работа была.
0: Почему мир?
1: Мне здесь нравится работать, потому что я ничего другого не умею. Ну, как объяснить, я здесь работаю уже 24 года, скоро будет 25 лет. Естественно, произошла диффузия абсолютная вот с этим каналом. Другого ничего не смыслю. Работаю, потому что я это люблю.
0: Как я пришел в этот мир? Программа о наших мировых коллегах.

0: Музыка в каждом звуке. Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика.
6: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: 17 июля в Микее. Оливки «Ботаника» фаршированные 69 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
10: Печь инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
13: Радио Мир.

Тернистое растение, которое выращивают ради съедобных плодов стручков. Оно считается одной из древнейших сельскохозяйственных культур. Родом оно из тропических регионов Африки, но прижилось и на юге Европы, и в Америке, и в Азии. В России растет в Ставрополье и Краснодарском крае. Внешне ее плоды похожи на зеленые шершавые перчики или на дамские пальчики. Считается, что это изящное название для окры придумал сам Чехов. Писатель выращивал растение на даче в Мелехове. Окру используют в кухнях разных стран. Жарят, тушат, варят, маринуют, а из семян готовят заменитель кофе. По вкусу она напоминает баклажан или стручковую фасоль. В Индии ее добавляют в карри, в Греции – к курице с томатами, а в штате Луизиана – в суп гамбо. Слизистые вещества окры работают в нем как загуститель. Японцы тушат ее соевым соусом. Чтобы уменьшить клейкость, плоды предварительно замачивают в уксусе или лимонном соке. Соль в том, что окра богата витаминами С, В, К, клетчаткой и низкокалорийна. Она помогает контролировать уровень сахара в крови и поддерживает здоровье сердца. А перец в том, что если употреблять ее в больших количествах, это может привести к аллергии и негативно сказаться на здоровье кишечника. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Заработать миллион легче простого.
1: Не хотелось бы сглазить.
0: Нужно взяться за ум.
2: Либо сейчас, либо никогда.
0: И поработать буквально 5 минут.
3: Сложные вопросы. Я прям растерялась, правда.
0: «Миллион за 5 минут». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Телеканале «Мир». Вместе каждый день.
4: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Разрешение на открытие пляжного сезона в Анапе получили 89 пляжей, еще 12 ожидают результатов экспертизы. Одновременно в городе продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. На побережье завозят и отсыпают чистый песок. Сам разлив произошел в конце 2024 года. Почти 2/3 родителей оформили своим детям банковские карты, пишут РИА Новости. Около 30% при этом принципиально не хотят оформлять такие карты. 6% не нашли пока времени, а 4% о них никогда и не слышали. Также россияне рассказали, какие суммы выдают детям. Так, почти 2/3 выделяют ребенку от 500 до 1500 рублей в месяц. Каждый пятый опрошенный россиянин замечает потребность в отдыхе лишь после появления явных сигналов организма и ухудшения самочувствия. Только 26% регулярно оценивают уровень усталости, качество сна и стресс. Еще половина делают это время от времени. Об этом свидетельствуют результаты опроса журналистов. В Японии роботизированный волк-монстр отгоняет животных и птиц от аэропорта. В аэропорту на японском острове Хоккайдо начали использовать роботизированного волка в стиле фильмов ужасов. Устройство предназначено для отпугивания диких животных, которые выходят на взлетно-посадочные полосы. Пока это все новости. Николай Суворов, информационная служба «Мир-24».

Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Золотые хиты. Эта песня в 1980 году стала одной из визитных карточек группы «Верасы». Запоминающейся ее сделали не только музыка Эдуарда Ханка и стихи Анатолия Поперечного, но и вступительный проигрыш, имитирующий птичье пение. Солистка Едвига Поплавская вспоминала, что на всякий случай взяла на запись у своей племянницы свистульку-птичку, которая наполняется водой. «Верасы», «Малиновки заслышав голосок».

0: удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
2: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
9: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
10: 12+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
11: Слушай «Радио Мир» в Смоленск.
12: Вы как относитесь к бракосочетанию?
13: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит. Радио.

Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 13 до 22 градусов тепла и преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утренние часы плюс 11-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 21-24 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

сердечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это быть.

пишешь? Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все отлично, у меня дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Роспотребнадзор проведет дезинфекцию территорий, которые пострадали от паводков в Свердловской области. Всего под воду ушли 75 населенных пунктов. Сейчас спасатели оказывают адресную помощь и вывозят людей из затопленных домов. В Армении защитили клиентов банков от мошенников. Оформить кредит стало сложнее. Новый стоп-механизм работает по добровольному принципу. Человек сам определяет, какие дистанционные операции ему необходимо ограничить. И буквально одной кнопкой в мобильном приложении или в отделении банка закрывает к ним доступ. В Витебске стартовал юбилейный 35-й международный фестиваль «Славянский базар». Ажиотаж вызвало даже его официальное открытие. Билеты в летний амфитеатр раскупили буквально за полтора часа. И все ради того, чтобы увидеть своих кумиров и молодые таланты из разных стран мира. Подробности расскажет наш корреспондент в Беларуси Юлия Славинская.
2: Спрос на билеты на церемонии открытия «Славянского базара» побил все рекорды за 35-летнюю историю фестиваля. Реализовано порядка 80 тысяч билетов. Что любопытно, наиболее дорогие раскупили в первую очередь. Около 70% билетов приобретается онлайн. Однако организаторы не отказываются и от касс. Некоторым зрителям важно лично пообщаться с кассиром, уточнить программу, состав участников и репертуар. Значительную долю покупателей составляют туристические группы. И здесь безоговорочный лидер – Россия.
1: Но я добавлю, что «Славянский базар» в Витебске в самом разгаре, но уже сейчас начинают поступать заявки на бронирование билетов на следующий 36-й фестиваль. Хотя даты пока официально не объявили. Пока это все. Татьяна Алексеева, «Радио Мир». Оставайтесь с нами.

Пятница будто специально создана для всего того, о чем только что пела Люся Чеботина. Душевная компания, легкий блеск чего-нибудь в бокале, но с излишествами, конечно, лучше не перебарщивать. Особенно, когда речь заходит о бывших, ведь если потерять бдительность на мгновение, любой бывший рискует неожиданно превратиться в почти будущего. Привет, друзья, это Радио Мир, Сергей Жирихин в вашей компании, а в эфире далее рубрика «Фитнес-шейк», «Хаммали и Наваи», «Жанна Фриски» и «Артур Пирожков».

0: хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир. Радио Мир. Удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
2: Декоративный камень в смоленской керамике. Смоленская керамика на
3: века. А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
4: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: 17 июля в Микее. Оливки «Ботаника» фаршированные 69 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
0: Печь инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
12: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. Минувшим летом отправилась в санаторий подлечить спину. На первичном осмотре врач выдал перечень предстоящих процедур. Пятым в списке значился римский стул. На мой озадаченный взгляд, доктор пояснил, что это тренажер для укрепления мышц спины, ягодиц и пресса. Римский стул – это специальная скамья с упорами для ног или бедер, предназначена для силовых упражнений с собственным весом. Изобрели снаряд не в античности, а в начале 20 века. Цирковой силач профессор Атилла придумал конструкцию для тренировок атлетов. В наши дни у римского стула несколько модификаций для проработки разных групп мышц – горизонтальный, наклонный и для гиперэкстензии. На римском стуле удобно выполнять скручивания и подъемы с прогибом в положении лицом вниз, чтобы проработать поясницу, ягодицы и заднюю поверхность бедра. Угол наклона скамьи меняется. Чем круче, тем сложнее выполнять упражнение. В отличие от привычной диагональной гиперэкстензии на полу, вся нагрузка ложится не на поясницу, а равномерно распределяется между спиной, ягодицами и бедрами. Поэтому римский стул часто включают в программы реабилитации. Занятия на нем помогают восстановиться после травм позвоночника. К тому же он подходит для новичков в спорте, пожилых людей и подростков. Опытные атлеты занимаются с дополнительным грузом. Тренировки на римском стуле укрепляют мышцы корпуса, улучшают осанку, снижают дискомфорт в пояснице. Главное – начинать с небольшого угла наклона, следить за техникой и не

0: хорошо звучит. Мир. Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
0: Предварительный диагноз. Смотрите в субботу на телеканале «Мир». Категория 16+. Лучшие собеседники – те, кто умеют слушать. Участвуйте в программе «Час для вас». Идеальное общение на Радио Мир. По будням в 10 утра. Время московское. Вместе каждый день.
2: Студия «Радио Мир», Татьяна Алексеева, здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о развитии технологий искусственного интеллекта. Документ устанавливает новые правила для владельцев таких сервисов. Они должны будут сообщать пользователям, кому принадлежат права на создание нейросетями контента, а также объяснять условия доступа к нему. США в войне с Ираном меняет тактику. Начали бомбить мосты и железнодорожные узлы, в основном в портовых городах. Есть погибшие и пострадавшие. Президент Дональд Трамп, выступая на конференции по оборонным технологиям в Пенсильвании, заявил, что Иран скоро будет повержен. Исламская республика не сдается. Иранские силы нанесли удары по военным объектам США в регионе. Старт летнему трудовому сезону студенческих медицинских отрядов дали в Москве. Торжественная церемония открытия прошла в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Со всей России в больницы и поликлиники направится больше 16 тысяч учащихся медвузов и колледжей. Это серьезный опыт для того, чтобы понять все ступени оказания медицинской помощи и почувствовать ответственность за работу в команде по спасению жизни пациента. На фестивале «Театральный бульвар» в парке Горького в Москве покажут гала-концерт классика русского балета с участием звезд Большого театра. 21 июля зрители увидят фрагменты из спектаклей «Чиполлино», «Дон Кихот», «Мастер и Маргарита». Фестиваль делает профессиональное сценическое искусство более доступным. Спектакли и концерты показывают под открытым небом, а билеты почти всегда бесплатные. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24». Оставайтесь с нами.

0: Лето, солнце, мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 17 июля, 180 лет со дня рождения Николая Миклуха Маклая. О нем наша минутная история. Русский путешественник, антрополог, биолог, этнограф, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов Новой Гвинеи. Любопытно, что к дикарям Николай Николаевич отправился без оружия. С собой у него были лишь блокнот и карандаш. Когда аборигены начали угрожать ему копьями, исследователь отошел в тень и улегся спать. Проснувшись, он обнаружил, что папуасы перестали видеть в нем угрозу. Миклуха Маклай лечил местных жителей и делился с ними знаниями. Помог им начать выращивать новые культуры – кокосовые пальмы, бананы, хлебное дерево. Ученый завоевал уважение папуасов. Они даже сочиняли про него легенды, в которых называли его «Караан-Тамо», то есть «Человек Луны, несущий добро». Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: каждом звуке. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
4: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
5: Долго мучили боли в пояснице и спине.
6: Обезболивающие не помогали.
7: Ложиться в больницу ни за что.
8: Много слышала о центре Бубновского.
9: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
10: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробные занятия в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
11: А, это мое место!
12: Мы точно все взяли?
13: Вакаванга! Еще и место осталось!
14: Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
15: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая 1.
16: Печь Инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: хоть на лекарство будешь.
1: Вежливость – лучшее оружие вора.
2: Девушка, девушка! А как вас зовут? Таня, а меня Федя.
3: Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» телевикторина «Миллион за 5 минут». 16+. Погода.
1: Завтра в Волгограде облачная погода и плюс 33. В Екатеринбурге переменная облачность и плюс 22. В Казани пасмурно, дожди, грозы и плюс 21. В Ульяновске преимущественно солнце и плюс 22. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 25. В Перми облачно, дожди и плюс 21. В Ростове-на-Дону переменная облачность, дожди и плюс 31. В Москве малооблачно и плюс 22.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Председатель Смоленского областного совета ветеранов Виталий Вовченко за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Указ подписал президент Владимир Путин. Виталий Владимирович более 30 лет отдал военной службе. С 2005 года бессменно возглавляет ветеранскую организацию. Губернатор Василий Анохин поздравил его с заслуженной наградой. В Смоленской области пушкинской картой пользуются более 64 тысяч молодых людей. В программе подключены 106 учреждений культуры. Также до 15 августа проходит акция «Веди родителей в музей». Держатели карты могут купить льготные билеты для родителей в музеи, филармонию и КВЦ. Оформить карту можно на госуслугах. Василий Анохин отметил, что Смоленская область занимает 4-е место в ЦФО по реализации программы. В Смоленске появится новый пешеходный маршрут на улице Бакунина с 6 зонами отдыха. Он соединит набережную Днепра и храм Иоанна Богослова 12 века. На маршруте будут установлены скамейки, урны, освещение и камеры видеонаблюдения. В Смоленске продолжается ремонт фасадов многоквартирных домов. Уже обновлены фасады по адресам на улицах Крупской, Кашена, Маршала Жукова, Ленина и других. В ближайшее время работы начнутся на Бакунина, Тухачевского и Николаева. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Как сообщают нам ученые, состояние влюбленности – это не только конфеты, букеты и прочие радости. Это еще и повышение уровня иммунитета. В детали лезть не станем, поверим знающим людям на слово, здоровье важно всегда. Приветствую всех, дорогие друзья, вы слушаете Радио Мир. Вечер пятницы уже наступил, с чем

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
2: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
3: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», индустриальная 5, 40 60 02.
4: Керамические блоки в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика на века.
6: 17 июля в Микее. Оливки «Ботаника» фаршированные 69 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
9: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
10: Сан Саныч знает. Идти с долгами в Юпитер. 515-800.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. «Радио Мир».

0: Радио Гид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радио Гид. Сегодня наш путь лежит в Марокко, в исторический город Фес. Это одна из древних столиц Марокко, она была основана в 8 веке нашей эры. Сейчас Фес – четвертый по величине город страны, а когда-то был крупнейшим во всем исламском мире. Знаменитая шапочка Феска названа в честь него. В городе два исторических центра. Они, согласно местной традиции, называются мединами. Самая древняя медина – Фес-эль-Бали, ровесница города. Улицы ее настолько узкие, что и автотранспорту, и гужевым повозкам сюда въезд запрещен. Поэтому Фес-эль-Бали считается самой большой в мире пешеходной зоной, более 6000 улиц, и находится под охраной ЮНЕСКО. Без проводника сюда лучше не соваться, заблудиться проще простого. Да и проводника лучше выбирайте себе лицензионного. Все-таки Восток – дело тонкое. Вторая медина – Фес-эль-Джадид. Ее еще называют «Новая», что в 21 веке звучит немного странно, учитывая, что она была образована в 13-м. Здесь находится исторический дворец марокканского эмира и старинный еврейский квартал. Еще одна важная достопримечательность Феса – древняя красильня Шуара. Технология покраски кожи здесь не меняется с 11 века. Шкуру вымачивают в птичьем помете для мягкости, а затем вручную окрашивают в глиняных чанах при помощи натуральных красителей, добываемых из растений. Запах же от всего этого настолько сильный и неприятный, что вынести его не каждому по силам. Но об обонятельных впечатлениях здесь позаботились, и на входе в красильню посетителям предлагают взять веточку мяты. С вами был Радио Гид. Слушайте Радио Мир.
0: Радио Гид. Открывайте мир вместе с нами.

0: за меня.
1: Мир. Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Детство – это когда кот старше тебя, когда прячешься под одеялом от монстров, а вместо новостей смотришь мультики. Игра в кино, мультфильмы. Смотрите в субботу в 8:15 на телеканале «Мир». Категория 16+. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Вместе каждый день.
2: Студия «Радио Мир», Татьяна Алексеева, здравствуйте. Из-за паводков больше 100 приусадебных участков Челябинской области оказались в воде. Половина из них жилыми домами. Люди переехали к родственникам. Открытые пункты временного размещения, но ими воспользовались всего 3 человека. Спасатели-волонтеры чистят реки. Для жителей организовали подвоз воды. Оценочная комиссия уже подсчитывает ущерб. Азербайджан сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Это и другие заявления прозвучали на встрече министров иностранных дел двух стран, которая состоялась в Московском дворце приемов. Одна из тем – укрепление международного транспортного коридора «Север-Юг». Сейчас азербайджанская страна завершает строительство железнодорожного терминала, входящего в этот проект. Россельхознадзор с 18 июля временно ограничит поставки косточковых фруктов от 5 турецких компаний. В этом сообщили в ведомстве. Меры коснутся персиков, нектаринов, абрикосов, слив, черешни и вишни. Решение приняли после того, как поступившие из Турции продукции несколько раз обнаружили карантинные объекты. Сотрудники МЧС России нашли и спасли сторожа на Камчатке. Он пропал 2 дня назад. Обнаружили его в лесах. Мужчина охранял территорию базы отдыха, но после того, как продукты закончились, отправился в город на вездеходе, а потом перестал выходить на связь. На его поиски спасатели отправили вертолет Ми-8. При помощи беспилотной разведки вышли на след транспорта. Сторож оказался в 6 километрах от базы. В пути у него сломался вездеход, а сам мужчина повредил ногу и не мог двигаться. Сейчас сторож идет на поправку. Пока все. Татьяна Алексеева, «Радио Мир». Оставайтесь с нами.

Это в каждом звуке. Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Золотые хиты. Создание этой песни началось на берегах озера Нарыч со случайной встречи поэта Анатолия Поперечного с дочерью лесника, поразившего его своей красотой. Певучее имя девушки вдохновило мастера на создание стихотворения о белорусском Полесье и кудеснице леса Олесе. В 1978 году поэт показал строки знаменитому композитору Олегу Иванову, а тот, в свою очередь, предложил уже написанную мелодию о любви. Успех песни был оглушительным. После ее выхода по всему Советскому Союзу резко выросло число девочек, которых называли Олесями. Сябры. Олеся.

0: Реклама.
1: Пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатее. Новый аппарат с трехимпульсной подачей энергии и особой системой охлаждения для полного комфорта процедуры. Три вида эпиляции для идеальной гладкости вашей кожи. Галатея. Тенишева 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Галатея. Превосходим ваши ожидания. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 460043.
3: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54 52 54 54 52 54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Прочность без переплат. «Бетон Инвест». Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
6: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия. Процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: города.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 13 до 22 градусов тепла и преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утренние часы плюс 11-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 21-24 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 19:00. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Старт летнему трудовому сезону.

0: Это произошло впервые за всю историю форума. Интригу, кто стал лауреатами, сохраняли до последнего. Секрет раскроет наш корреспондент в Беларуси Юлия Славинская.
1: В летнем амфитеатре в Витебске две плиты с именными васильками

Появилась почти два десятилетия назад и стала одной из главных туристических точек Витебска. Это музыкальный архив фестиваля «Под открытым небом». Там оставили след артисты, которые в разные годы определяли лицо славянского базара и во многом все эстрады постсоветского пространства. Ну а больше новостей на нашем мультимедийном портале mir24.tv. И пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.

0: вечер с танцеманией. Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
2: Покупайте кирпич в Смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: 17 июля в Микее. Оливки «Ботаника» фаршированные 69 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
8: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
9: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

музыкальное информационное радио. Вечер с танцеманией.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Вечер с танцеманией.
1: Реклама. Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни, тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
2: 17 июля в Микее. Оливки «Ботаника» фаршированные 69 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
5: При поддержке Министерства обороны РФ.
1: Думаешь, бильярд? Это просто побить шары. Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32 17.03. Играй красиво.
6: 12+.
7: Алло.
8: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
7: Так.
8: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
7: Что?
8: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
9: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» телевикторина «Миллион за 5 минут». 16+. Погода.
1: Завтра в Волгограде облачная погода и плюс 33. В Екатеринбурге переменная облачность и плюс 22. В Казани пасмурно, дожди, грозы и плюс 21. В Ульяновске преимущественно солнце и плюс 22. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 25. В Перми облачно, дожди и плюс 21. В Ростове-на-Дону переменная облачность, дожди и плюс 31. В Москве малооблачно и плюс 22.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Председатель Смоленского областного совета ветеранов Виталий Вовченко за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Указ подписал президент Владимир Путин. Виталий Владимирович более 30 лет отдал военной службе. С 2005 года бессменно возглавляет ветеранскую организацию. Губернатор Василий Анохин поздравил его с заслуженной наградой. В Смоленской области пушкинской картой пользуются более 64 тысяч молодых людей. В программе подключены 106 учреждений культуры. Также до 15 августа проходит акция «Веди родителей в музей». Держатели карты могут купить льготные билеты для родителей в музеи, филармонию и КВЦ. Оформить карту можно на госуслугах. Василий Анохин отметил, что Смоленская область занимает 4-е место в ЦФО по реализации программы. В Смоленске появится новый пешеходный маршрут на улице Бакунина с 6 зонами отдыха. Он соединит набережную Днепра и храм Иоанна Богослова 12 века. На маршруте будут установлены скамейки, урны, освещение и камеры видеонаблюдения. В Смоленске продолжается ремонт фасадов многоквартирных домов. Уже обновлены фасады по адресам на улицах Крупской, Кашена, Маршала Жукова, Ленина и других. В ближайшее время работы начнутся на Бакунина, Тухачевского и Николаева. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: солнце – мир. Хорошо звучит. Смотрите на телеканале «Мир». Каждый день жертвами мошенников становятся дети.
1: В онлайн-игре мне рассказывали, как можно заработать деньги через игровую валюту.
0: Как уберечь своего ребенка.
2: То есть я просто так отдала этому человеку 1 000 000 рублей?
0: И что делать, если его уже обманули? Дела судебные. Яблоко раздора. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
3: Истец оспаривает свое отцовство и требует аннулировать актовую запись об отцовстве в отношении несовершеннолетней дочери. Ответчик подает встречный иск о назначении алиментов на дочь.
4: Так, слушаем истца.
5: Ваша честь, дело в том, что я подаю иск об оспаривании отцовства и об аннулировании акта записи об отцовстве по отношению к несовершеннолетней дочери, Бурсуковой Алине Ивановне. В течение 5 лет выяснилось, что я просто-напросто растил неродную дочь. Выяснилось это при не очень приятных обстоятельствах. Наша дочь упала, сломала ногу, открытый перелом, потеряла много крови. Нам с женой пришлось сдавать кровь для дочери. Получилось так, что моя группа крови 2-я, моей супруге группа крови 1-я, а у дочери 4-я группа крови. То есть по всем показаниям, при 2-й и 1-й группе крови у ребенка 4-й быть не может. У меня, конечно же, сомнения возникли. Я подхожу к жене, говорю: слушай, у тебя точно этот ребенок мой? Она говорит: да, конечно, что ты, какие могут быть сомнения? Я говорю: ты понимаешь, что 4-й группа крови, либо тут ошибка при анализах, либо просто-напросто надо пойти и сдать...
4: Так, ответчик,
5: так, успокойся,
4: я
5: пожалуйста.
4: Вас спрошу, пожалуйста, вот. Спокойно, ладно?
5: И надо пойти просто-напросто сдать тест ДНК. Благо дело, финансы позволяют, пошли, сделали тест, и 0% совпадения. Она говорит: такого быть не может, это ошибка какая-то. Я говорю: хорошо, ошибка. Пойдем, я 2-й раз сдам тест ДНК в другую лабораторию, чтобы вообще уже окончательно доказать тебе. То есть пошли. И тест показывает, что тоже 0% совпадения. Следовательно, ребенок не мой, поэтому, Ваша честь, я прошу вас удовлетворить этот иск. Я вот провел собственное расследование, да, в переписке супруги, когда она забыла выключить компьютер, я нашел, вот, пожалуйста, Ваша честь, вот ее переписку.
4: Так, хорошо, передайте мне все ваши документы,
5: да,
4: с приставом.
5: Здесь вот и тесты ДНК, и свидетельство о расторжении брака, и свидетельство рождения ребенка. То есть там из переписки явно следует то, что она просила помочь ей забеременеть.
4: Так, я этого не вижу, ничего из этой переписки. Ты совсем не изменился, такой же галантный кавалер. А ты, звезда моя, все так же красивая. Не зря все были влюблены в тебя в школе.
5: Ну, это любовная переписка, Ваша честь. Ну, что, ну, понятно сразу.
4: Влюблены в тебя в школе? Это, по-вашему, любовная переписка?
5: Ну, а как?
4: Ладно,
5: поэтому
4: хватит о прошлом. Давай поговорим о наших делах. Я могу сегодня отпроситься с работы, приехать к тебе, оговорим все детали нашего дела. Так, да, вот одна экспертиза, то есть исследование, и другая. Вероятность отцовства – ноль.
5: Ну, вот, Ваша
4: поняла.
5: Честь.
4: Хорошо. Слушаем ответчика.
6: Благодарю, Ваша честь. Да, нас развели, потому что у моего бывшего супруга появилась новая любовница. Теперь ни я, ни дочь ему не нужны абсолютно. 9 лет назад мы поженились. В итоге я не могла забеременеть. Мы оба хотели детей. Я хотела, он хотел.
5: Проблема в тебе же, да?
6: Ну ты меня обвинял, что я какая-то ущербная. Истец. И анализы показали, что ущербный... Это он,
5: да,
6: а не
5: я. У тебя доказательства есть?
6: Подожди, сейчас доказательства.
4: Истец, о доказательствах, все ваши вопросы вы должны были решить до того, как пришли в суд.
7: Извините.
6: В итоге у меня какой был выбор? Либо уйти от него и встретить достойного мужчину и от него рожать, либо как-то пытаться другим путем решить этот вопрос и прибегнуть к процедуре ЭКО. Что мы и сделали. Процедура проходила в клинике у моего хорошего знакомого, врача-репродуктолога Михаила.
4: А вот с ним переписка?
6: Да, переписка была с ним.
4: Он ваш одноклассник?
6: Да. Я очень просила Михаила нам помочь и сделать все возможное, и все прошло хорошо. родилась девочка, здоровая, прекрасная,
4: он
6: Алина.
4: Он вам подобрал донора.
6: Мы с мужем проводили эту процедуру и...
4: Нет, что значит с мужем? Он бесплоден. Значит, вы, вам подобрал он донора. Правильно я понимаю?
6: Давайте, может быть...
5: Ваша честь, вы документ у нее спросите, пожалуйста. Так, вот есть документы?
4: Вы мне не указываете, естественно, что мне у кого спрашивать.
5: Нет документов.
6: Документов нет, потому что клиника, в которой мы делали процедуру, сгорела. Сейчас все архивы утеряны, как вы понимаете.
4: А у вас они не сохранились?
6: Оригиналы мой бывший супруг уничтожил, чтобы дочь не узнала, каким образом она появилась на свет.
4: А что тут такого?
6: Это его какие-то заморочки были, я не стала вмешиваться. Я просто предлагаю узнать у нашего врача, и он подтвердит как-то мои слова.
4: А он свидетелем у вас заявлен, да? Пригласите, пожалуйста, свидетеля.
7: Свидетель-ответчик, войдите.
5: Ваша честь, это тот самый любовник вот моей супруги.
4: Я вас слышала уже.
8: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
8: Половинкин Михаил Борисович, врач. Знаю пару супружескую, проводил в своей клинике ЭКО. Да, вы знаете, и это прекрасно знает Иван, что он бесплоден. И да, я нашел донора. И Иван...
4: Донора все-таки, просил,
8: конечно,
4: что он донорской...
8: Конечно, да, потому что его сперматозоиды у меня активны.
4: Да.
8: И это Иван прекрасно знает.
5: Да чушь какая-то.
8: Сам подписывал все документы. И все, в общем-то, произошло.
4: А документы не сохранились? Так,
6: уничтожил.
4: А документы не сохранились?
8: Ваша честь, год назад в моей клинике произошел пожар. Естественно, все оборудование, компьютеры, ну, все сгорело. Вот, ну, у меня есть реестр, выписка.
4: Да, пожалуйста,
8: нашей клинике,
4: передайте
8: вот.
4: Через приставы ваши документы. Вы лично проводили процедуру ЭКО?
8: Да, я сам вел супружескую пару, то есть подсадка эмбриона произошла с первого раза, ну, донора. Беременность прошла без патологии, ну, все хорошо, все идеально получилось. Родился ребенок.
4: А это вы вместе с ними, да?
8: Да, это
4: когда?
8: День выписки. Да, Иван был счастлив.
5: Какой-то, ваша честь.
4: Вы вместе с ними.
8: Вы знаете,
4: да. На этой фотографии видно, что вас связывали с ними, так сказать, приятельские отношения.
8: Да.
4: Понятно.
8: Вот он мне даже, Иван подарил картину, как когда родилась
5: картину?
8: Алина. Вот есть даже запись.
5: В Израиле сам там все нарисовал какую-то картину.
4: Истец! Вы ведете себя непристойно.
5: Извините, ваша честь, но просто он врет. Вот.
8: Конечно.
4: Так, значит, я не знаю, кто здесь врет, но не ваше дело здесь прерывать людей.
8: Подписал замечательному врачу за чудесную дочь. То есть
4: покажите,
8: все было идеально.
4: Пожалуйста.
8: Вот, пожалуйста.
4: Покажите,
8: вот
4: пожалуйста.
8: Картина.
4: Подойдите,
8: вот,
4: я вот посмотрю.
8: Это вот
4: замечательному врачу за чудесную дочь. Это вы писали,
5: нет,
4: истец?
5: Как нет, ваша честь.
4: Мне экспертизу назначить почерковедческую.
5: Назначайте.
4: Она подтвердит, что это ваш почерк?
5: Ну, если подтвердит, то... Тогда...
4: Что значит, есть ли? У вас сомнения?
5: У меня сомнения, я не помню этого факта.
4: Пожалуйста, возьмите свое место.
8: Все было замечательно, ваша честь.
6: Ты не сможешь иметь детей больше, что с той любовницей.
5: Ты меня с какой любовницей видела? Что ты тут придумываешь?
4: Так, пожалуйста,
5: а?
4: Будьте
8: подумай,
4: добры.
8: Иван.
4: Расскажите, пожалуйста, какие у вас доходы, где вы работаете?
5: Я топ-менеджер IT-компании сейчас, в данный момент. Доходы у меня выше среднего, ваша честь.
4: Вот и хорошо. Суд удаляется для вынесения решения. Оглашается решение суда. В иске об оспаривании отцовства отказать. Актовую запись об отцовстве в отношении совершеннолетней дочери в книге записи актов гражданского состояния не аннулировать. Взыскать с отца ребенка в пользу матери ребенка алименты на содержание их несовершеннолетней дочери в размере 1/4 заработка и иного дохода ежемесячно до совершеннолетия ребенка. Прошу садиться. Ну, соответственно, не аннулировав запись об отцовстве супруга в отношении несовершеннолетней дочери, суд взыскивает с него алименты. Дело закрыто.
7: Прошу всех встать.
3: Решение суда. В иске отказать, встречный иск удовлетворить.
0: Телефон плюс 7 800 553 90. Дела судебные. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
9: July 17 в Микее. Оливки «Ботаника» фаршированные 69 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
10: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
11: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
12: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
10: 8-960-591-66-61.
13: Я Симпласт купил в качели, думал, подкатайся. Вся родня на них сидит, мне места не досталось. Если вам нужна беседка, я Кимпласт советую. Теперь в своей беседке я с соседкою беседую.
14: Кимпласт 330607.
15: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35-88-99.
16: Только не работа.
17: Все, не отвечаем.
16: Вот так гораздо лучше.
18: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely D Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
19: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
20: 16+.
21: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
22: Радио «Мир» Смоленск.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
0: Предварительный диагноз. Смотрите в субботу на телеканале «Мир». Категория 16+.
2: Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Три часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на Радио Мир.
0: Реклама.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: хорошо звучит. Смотрите на телеканале «Мир». Каждый день жертвами мошенников становятся дети.
1: В онлайн-игре мне рассказывали, как можно заработать деньги через игровую валюту.
0: Как уберечь своего ребенка.
2: То есть я просто так отдала этому человеку 1 000 000 рублей?
0: И что делать, если его уже обманули? Дела судебные. Яблоко раздора. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
3: Истец просит возместить вред, понесенный в связи со смертью мужа, который погиб в аварии, случившейся по вине ответчика. Ответчик против иска и считает, что уже сполна наказана за аварию.
4: Так, хорошо, слушаемся.
5: Добрый день, Ваша честь. Меня зовут Соснова Марина Викторовна. Я от своего имени, также от имени своих несовершеннолетних детей, предъявляю иск о возмещении вреда, принесенного в связи со смертью моего мужа в размере 9 360 000 рублей, а также иск о моральном ущербе я требую выплатить, потому что мы потеряли кормильца, и, собственно, сейчас я не работаю. В чем суть дела? Я воспитываю 2 детей, сыну Феде 2 года, дочери Алине 4 года. Вот, соответственно, я не работаю, я нахожусь в отпуске по уходу за детьми до 3 лет. Справки все со соцзащиты есть. Mm-hmm. Мой муж работал снабженцем на складе электротехники и как-то возвращался домой на такси, за рулем которого сидела ответчица, собственно. В результате ДТП муж получил травмы, несовместимые с жизнью, и он скончался на месте, не приходя в сознание. Собственно, по закону причитается 1/4 на каждого члена семьи. Муж получал 60 000 рублей, значит, нам с детьми полагается по 3/4, это по 15 000 рублей на каждого члена семьи. Вот. Дочери, я должна получать эти деньги до 14 лет, пока детям исполнится, а дети до своего совершеннолетия.
4: Ваш расчет.
5: Да, осталось
4: дочке 10
5: тысяч,
4: осталось 10 лет.
5: 10
4: это 120
5: лет, да.
4: Месяцев. Так, ваш расчет.
5: Это получается 1 800 000 дочке.
4: Да.
5: Сыну осталось 12 лет.
4: Значит,
5: это 144 месяца на 15 тысяч. Это получается 2 160 000 рублей.
4: Дальше.
5: Дочке до совершеннолетия до 18 лет осталось. 14 лет — это 162 месяца умножить на 15 000 рублей. 2 520 000 рублей. Сыну осталось 16 лет — это 192 месяца. 2 880 000 рублей. Таким образом и получилась сумма 9 360 000 рублей. И также я считаю совершенно обоснованным иск о моральном вреде, о моральном ущербе, потому что я потеряла мужа, кормильца семьи, а дети потеряли отца.
4: Да, я понимаю. Спасибо. Ваши документы передайте. Документы. О доходах вашего мужа там у вас,
5: да,
4: есть?
5: Да, да, все есть.
4: Угу. И что, вы не работаете, да, у вас,
5: да,
4: тоже
5: конечно,
4: есть?
5: Да, конечно, в отпуске по уходу за детьми.
4: Так, хорошо, а теперь вот слушаем вас. А вы, пожалуйста, молчите.
5: Хорошо.
4: Как рыба себя ведите, молча.
5: Хорошо.
6: Ваша честь, я не согласна с этим иском. Потому что я считаю, что это я, пострадавшая сторона.
4: Да.
6: Это мне нужно выплатить. Я вообще одинокая женщина. Ну, подрабатывала вечерами такси. Да, деньги нужны, как бы, подработки. И тут мне...
4: Что вы подрабатываете? У вас есть основная работа?
6: Да, основная работа. Я работаю в библиотеке.
4: Но
6: денег мало платят. Вот. И однажды садится ко мне в машину мужчина, симпатичный мужчина. Я женщина одинокая. Я вообще, как бы, ничего не нарушила, как говорится. Это меня обидели. Я обиженная сторона. Садится,
4: конечно,
6: мужчина. Мы с ним заговариваем. Туда-сюда, о том, о сём. Понравились друг другу. Он меня в кино пригласил.
5: Да какое как кино? Кому ты рассказываешь вообще в кино? Он ее, ну, она вот врет вам отлично, прям в лицо. Ну, так, не ходила
6: я
5: никогда
6: не знала,
5: ни с кем в кино.
6: Я вообще о ней не знала.
4: Удалитесь, пожалуйста, из зала.
6: А вот.
4: Подождете в коридоре, пока я с ответчицей.
6: Я, соответственно, не знала, что он женат, потому что он мне песни пел красивые. То, что он никогда не был женат, что он ищет достойную женщину, что вот хочет детей. Встречались мы где-то 1/2 года. Ну, и он уже говорит, давай жениться, ну что, мы просто так живем, уже оформим наши отношения. Ну, я говорю, конечно, хорошо. И он приходит в один из вечеров с цветами, букетом, все как бы хорошо, вечер так складывается хорошо. Мы сидим, значит, уже близко дело там спать ложиться, и тут ему звонок. Значит, звонит, вот, видимо, она, ну, как я уже потом узнала. Значит, и тут он на стрессе, он в шоке. Он говорит, мне нужно срочно в больницу, отвези меня в реанимацию, у меня ребенок умирает. Я говорю, стоп, какой ребенок? Ты же сказал, что ты не женат. Он говорит, да, я не женат, все, я тебе не врал, тебе не обманывал, эта женщина, никакого отношения я к ней не имею, у нас ничего нет, но вот ребенка я люблю. Но вот так получилось, но что поделать. Ну и говорит, вези меня скорее. Я говорю, все хорошо, садись, без проблем, давай доедем. Сама еду, мы сели, сама еду, думаю, что такое, в общем, в голове каша, в общем, не знаю, что делать, еще ливень, дождь, грязная дорога. Я потихоньку, конечно, стараюсь, то есть веду машину потихоньку, вот, но он меня подгоняет, ему постоянно названивают, постоянно звонок, он мне быстрее, он подгоняет, и я уже еду, смотрю по дороге, какой-то человек идет. Я его пытаюсь объехать, то есть пыталась объехать, и вот соскользнула, прям в столб врезались. Ну, удар, в принципе, был не сильный. Я вообще не пострадала, у меня ни одного синяка. А вот он погиб. Вот. И все, я думаю, что это... Не думаю, я уверена, что это из-за этой вот. Понимаете, там какая ситуация, что она ему названила, давай-давай, быстрее-быстрее, подгоняла. Он меня дергал. И у меня потом, конечно, суд был, осудили меня. Вот. По неосторожности погиб человек. То есть нарушение правил дорожного движения.
4: У вас есть приговор? Вот, передайте вам через пристав. Раз вы виноваты, значит, вы несете гражданскую ответственность за потерю кормильца. Понимаете, а то, что отношения были, не были, вы просто водитель такси, это не имеет никакого значения. Никакого. Это вам понятно?
6: Мне это понятно, но я платить ничего не буду.
4: Вы платить будете, потому что это все пойдет решение к судебным приставам, и судебные приставы будут у вас вычитать. Если они не еще будут вычитать, они будут накладывать аресты на ваше имущество. Поэтому предлагаю вам платить добровольно. Суд ничего удаляется для вынесения решения.
7: Прошу встать.
4: Иск о возмещении вреда в связи со смертью кормильца удовлетворить. Взыскать соответчицу в пользу юстиции счет возмещения вреда в результате смерти кормильца. Ежемесячное содержание на каждого ребенка в размере 15 тысяч рублей до совершеннолетия каждого из детей. Взыскать соответчицу в пользу юстиции счет возмещения вреда в результате смерти кормильца. Ежемесячное содержание для юстиции в размере 15 тысяч рублей до достижения младшим ребенком 14 лет. Взыскать соответчицу в пользу юстиции счет возмещения морального вреда 50 тысяч рублей. Прошу садиться. Суд удовлетворяет иск о возмещении вреда, причиненного в результате смерти кормильца, потому что лицо, причинившее ущерб, в соответствии с первой статьей, статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязано его возместить. В данном случае ответчица виновна в смерти мужа юстиции, отца и двоих малолетних детей. Это подтверждается вступившим в законную силу приговором суда, признавшим ответчицу виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 264, часть 3 УК РФ, нарушение правил дорожного движения, эксплуатации транспортных средств, повлекшей по неосторожности смерть человека. Поэтому суд взыскивает соответчицу в пользу юстиции, в счет возмещения ущерба, ежемесячное содержание, я заметьте, не взыскиваю с вас всю сумму, поскольку вы не можете ее выплатить, иначе я бы взыскала с вас всю сумму, а взыскиваю с вас в счет возмещения ущерба ежемесячное содержание в размере 15 тысяч рублей на каждого ребенка до достижения совершеннолетия и ежемесячное содержание на юстицию в размере 15 тысяч рублей до достижения младшим ребенком 14 лет. Таким образом, вот эти 45 тысяч рублей вы будете платить до тех пор, как младшему ребенку исполнится 14 лет, а еще 30 тысяч до того, как им исполнится 18. Дело закрыто.
7: Прошу все встать.
0: Решение суда. Иск удовлетворить. Телефон плюс 7 800 553 90. Дела судебные. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredprinimatel.rf и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredprinimatel.rf.
2: 17 июля в Микее. Оливки «Ботаника» фаршированные 69 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой. Ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
5: Рассрочка предоставляется застройщиком ООО «СЗ Билдинг Групп».
4: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Юпитер в Смоленске более 5 лет. 515-800.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5-40-60-02.
9: Покупайте кровлю в Смоленской керамике.
10: Смоленская керамика на века.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» телевикторина «Миллион за 5 минут». 16+. Погода.
1: Завтра в Волгограде облачная погода и плюс 33. В Екатеринбурге переменная облачность и плюс 22. В Казани пасмурно, дожди, грозы и плюс 21. В Ульяновске преимущественно солнце и плюс 22. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 25. В Перми облачно, дожди и плюс 21. В Ростове-на-Дону переменная облачность, дожди и плюс 31. В Москве малооблачно и плюс 22.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Потребление алкоголя в России за первое полугодие текущего года снизилось на 6,5%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Минздрава. В среднем показатель составил около 8 литров чистого спирта на человека. Больше всего алкоголя потребляли в Ненецком автономном округе, меньше всего в республиках Северного Кавказа. С января по май также сократились продажи пива, коньяка, вина и слабоалкогольных напитков. Совет Федерации одобрил закон о развитии технологий искусственного интеллекта. Документ устанавливает новые правила для владельцев ИИ-сервисов. Они должны будут сообщать пользователям, кому принадлежат права на созданный нейросетями контент, а также объяснять условия доступа к нему. Закон также разрешает использовать авторские материалы для обучения искусственного интеллекта, если доступ к ним получен легально. Кроме того, крупные интернет-платформы и приложения смогут обязать предоставить пользователям возможность отмечать контент, созданный с помощью нейросетей. Жители американского штата Северная Дакота поймали рыбу-мутанта золотого цвета. Уникального светлоперого судака длиной 68,5 сантиметров добыл мужчина, который рыбачил с друзьями на озере. Когда рыба выпрыгнула из воды, рыбаки сразу же заметили, что она необычно ярко-золотого цвета. Рыбак заявил, что у рыбы был так называемый ксантизм – редкое генетическое нарушение пигментации, при котором цвет кожи некоторых животных становится ярко-желтым или оранжевым. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: смотрите на телеканале «Мир». Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебя изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Сегодня в программе.
5: Ирина Куренко готова отказаться от длительной тяжбы за наследство за 7 миллионов рублей. Светлана Куренко готова выплатить 1 миллион с учетом того, что бывшая жена ее покойного мужа и так получила огромные деньги после развода.
6: Очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать ту конфликтную ситуацию, которая между вами возникла. Инициатором встречи является Ирина Викторовна.
7: Да.
6: Пожалуйста, вам слово.
7: Здравствуйте, Дмитрий.
6: Здравствуйте, Ирина.
7: Значит, я пригласила сюда Светлану для того, чтобы договориться с ней о разделе имущества, которое осталось после смерти Федора Куренко, нашего общего мужа. Ну, точнее, я его первая жена, а она, соответственно, вторая. Просто мне нужна помощь от вас объяснить ей некоторые аспекты данного дела, поскольку дама неграмотна в вопросах юриспруденции, а у меня есть очень выгодное предложение, которое устроит обе стороны, то есть меня и ее.
6: Пожалуйста,
7: я сейчас расскажу суть вопроса,
6: подробности,
7: и потом свое предложение озвучу. Значит, с Федором мы прожили 15 лет в браке. Хорошо жили, он хороший семьянин был, мужем прекрасным. Где-то примерно лет 12 назад он начал строить большой коттедж двухэтажный для нашей семьи. Ну, мы планировали завести детей, естественно, и этот коттедж стал бы нашим родовым гнездом.
6: Uh-huh.
7: Вот. Но лет 10 назад у него после какой-то неудачной одной сделки он вылетел в огромные долги, влетел, и там грозило банкротство.
6: Uh-huh.
7: То есть и Федор тогда, чтобы не потерять этот большой дом, как он посчитал, поступил не очень честно перед государством, но он как бы оформил дарственную на сестру. То есть фактически никто никому ничего не подарил, мы так и остались в нем жить, в этом доме. То есть сестра, она порядочная женщина, поэтому Федор был абсолютно уверен в том, что здесь никакой подставы с ее стороны не будет.
6: Uh-huh.
7: Сестра вообще живет в другом городе, она не выездная, потому что она вообще боится куда-то выезжать из города. Поэтому по факту мы с Федором, а потом с нашими детьми, так и продолжали жить в этом доме. Полгода назад сестра заболела очень сильно. И Федор обратился к ней с вопросом передарить обратно дом ему. Uh-huh. Сестра, в принципе, передарила, но через 2 месяца так случилось, что у Федора оторвался тромб, и он скончался внезапно.
6: Так.
7: Вот. А теперь на моменте разделения имущества...
6: Обратное дарение уже произошло.
7: Да, а обратное
6: право
7: дарение...
6: Право собственности на дом уже у Федора было зарегистрировано.
7: Да. То есть сестра подарила дом обратно, соответственно, тот, в котором мы и жили.
6: Uh-huh.
7: Да, вот, Федор скончался, и сейчас стоит имущество, которое после смерти осталось, это дом и участок, 15 соток, который находится под ним.
6: Uh-huh.
7: А, ну, естественно, на этот дом претендует, и на участок претендует 3 наследника. Это двое
6: так,
7: наших.
6: Это кто?
7: Это вот Светлана, uh-huh. его, точнее, вдова uh-huh. уже.
6: Uh-huh. Ну, то есть вдова. на момент смерти Федора Светлана была супругой, да?
7: И двое наших с Федором несовершеннолетних детей. Uh-huh. У нас двое детей от брака. Это Даниил, ему 8 лет, и uh-huh. Владимир, ему 6 лет.
6: Uh-huh.
7: То есть получается, что если вот на сегодняшнюю ситуацию брать, то Светлана претендует на 1/3 этого дома.
6: Uh-huh.
7: Но мне подсказали наши юристы, что если я обращусь в суд о признании сделки той 10 лет назад, ничтожной, потому что по факту никто никуда не переезжал, никто никому ничего не дарил. В принципе, о чем свидетельствуют? Можно спросить наших всех соседей, свидетельские показания собрать, что мы так и проживали, если там никакой в помине не было. А об этом свидетельствуют коммунальные платежи, ремонтные работы, которые проводились на участке за этот период, которые оплачивал я и Федор. То получается, что на момент нашего с ним развода, который произошел 3,5 года назад, этот коттедж и, соответственно, все его имущество подлежит разделению. В этом случае я получаю, естественно, половину всего. Тогда получается, если суд признает эту сделку притворной, Светлана претендует только на 1/6. А по суду 1/6 выделить из этого дома будет очень сложно. Там вообще очень мизерная доля получается. И, соответственно, будет стоить прям копейки, если брать по рыночной угу. стоимости. Отсюда выходит мое предложение Светлане.
6: Да, какое?
7: Угу. Я предлагаю ей 5 миллионов рублей.
6: Угу.
7: Я выкупаю у нее эту долю. Она отказывается от нее в пользу наследников, то есть несовершеннолетних детей. Угу. Наших с Федором, поскольку у них с Федором детей нет.
1: Я вообще не понимаю смысла ее претензий. Во время развода с Федором она получила уже немалую сумму денег. Во-первых, у них двое детей, которых Федор, кстати, очень любил и платил еще алименты. Продал один из ресторанов и отдал ей крупную сумму. Насколько мне не изменяет память, это около 14 миллионов рублей. Угу. Получили уже достаточно. И плюс еще дорогой автомобиль. Я не буду отказываться, ведь я на мою долю 1/3. Вы хотите ее уменьшить до 1/6, чтобы я отказалась от наследства? Да я останусь там жить, мне негде жить. Что я куплю на 5 миллионов стоящего?
6: А какова вообще стоимость дома, общая или доля? Может быть, есть оценка?
7: Да, пожалуйста, 21 миллион.
6: Это стоимость
7: на сегодняшний момент
6: всего дома?
7: Всего, да, всего дома. То есть, в принципе, я предлагаю ей достаточно хороший вариант.
6: Ну, 1/3 можно выделить реально, да? То есть, да, даже можно сделать... Можно. Ну, в доме должен быть отдельный вход, там, перегородка, да? Ну,
1: да,
6: чтобы...
1: там все можно.
6: То есть, можно. Дом достаточно большой. Не устраивает сумма. А вообще, мы можем о какой-то сумме говорить? Или вы вообще отказываетесь? Вы хотите жить в этом доме вместе с семьей, с бывшей семьей своего супруга?
1: 5 миллионов я ничего не смогу купить, и поэтому я готова жрать на минимально на 5 миллионов жилье,
7: как, в принципе, вы жили с Федором все это время. Давайте скажем честно. Она тут апеллирует тем, что мне Федор после развода продал один из ресторанов. Но она забывает, что второй ресторан после развода Федор отписал на нее.
1: Вообще-то этот ресторан сейчас не приносит никакой прибыли. Я вообще не знаю, что с ним будет после.
7: Ну, я же не виновата, если ты финансово и экономически безграмотна.
1: Дмитрий, она просто пытается меня оставить без ничего. Помогите разобраться в этой ситуации.
7: Мы если сейчас про некольтенность говорим, то ты вообще начинала, знаешь, с чего? Mm-hmm. Ты была, если напомнить тебе, официанткой у нас в одном из ресторанов. И тебе очень понравилось, что есть хороший, перспективный, богатый мужик. Я честно скажу, Федор, у меня к нему претензий нет. Даже несмотря на всю сложившуюся ситуацию. Потому что он всегда был очень порядочным мужчиной и хорошим семьянином. Он год держался, честно скажу. И через год просто случайно, один раз, Федор потом мне признался, что случилось вот это. Но она откуда-то вдруг принесла тесты на беременность. Вдруг с одного раза у нее получился ребенок. Федор очень сильно переживал. Думал, как ему поступить в данной ситуации, потому что он очень честный, порядочный человек.
6: То есть, Светлана, у вас сейчас в собственности ресторан?
1: Ресторан, он мне не приносит прибыли в данный
6: момент. Почему он не приносит прибыли?
1: Ну,
6: Федор, когда вам его подарил фактически? Оформил на вас?
1: Во время нашего брака.
6: Он оформил был этот успешным, ресторан, этот ресторан?
1: При Федоре.
6: При Федоре. А у вас просто нет опыта управления рестораном?
1: Все верно. Поэтому я не
6: что
1: знаю,
6: что так говорите, где я буду жить, на что я буду жить. Но имея такой как бы актив, в принципе, прибыльный достаточно дело, ресторанный бизнес.
7: У меня есть предложение к Светлане.
6: Какое?
7: Давайте тогда я предложу ей 5 миллионов рублей и плюс своего управляющего, Игоря. Вы можете навести справки, это очень хороший управляющий, он моими делами занимался, по моему ресторану, и не по одному ресторану, по другому еще бизнесу. Игорь просто сейчас, он женился и переехал в район, ну, в тот район, где находится ресторан. В принципе, это практически соседний дом. Я думаю, его этот вариант очень сильно устроит. Мне, конечно, жалко терять Игоря, но других вариантов раз нет. Я предлагаю 5 миллионов и управляющего своего, который выведет твой ресторан через 2 месяца в огромную прибыль.
1: 6 миллионов и управляющего.
7: 5 миллионов. Мой управляющий, и я оплачиваю любое твое съемное жилье, коммунальные услуги плюс арендную плату до момента оформления наследства.
6: Это очень немало выгодное денег. Предложение.
7: Насколько я знаю, вы сейчас живете... нет, вы уже не живете. В очень элитном жилье, да?
1: Да, очень.
7: Очень большая.
6: Светлана, ну смотрите, в любом случае, даже если это идеальная доля, рыночная ее стоимость 7 миллионов рублей. То есть сейчас предлагает Ирина вам 5 миллионов рублей, плюс управляющего, который поможет ваш бизнес вывести в плюс, это будет ваш основной и немаленький доход, плюс Ирина готова оплатить вам съемное жилье, плюс коммунальные услуги.
7: Это 4 месяца аренду, еще, да?
6: Еще 4 месяца до вступления в наследство. Мне кажется, это выгодное предложение. Мне кажется, честно говоря, это намного интереснее. Ну, как вы представляете себе совместное проживание с детьми и с Ириной в одном доме? Зачем вам это надо? Вы молодая, красивая женщина, которая должна, мне кажется, в дальнейшем строить свою личную жизнь, у вас на это большие шансы.
1: Ну, да, давайте.
6: На такие условия вы согласны? 5 миллионов, управляющая оплата жилья до вступления наследства. Да?
1: Да, отлично.
6: Все, отлично. Я очень рад, что вы договорились. Возвращаю вам акт.
1: Спасибо.
6: Я думаю, что это самое правильное решение в данной ситуации. Всего вам доброго, удачи в бизнесе.
0: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
8: заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
9: При поддержке Министерства обороны РФ.
10: 17 июля в Микее. Оливки «Ботаника» фаршированные 69 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
11: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
12: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
13: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
14: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
15: 16+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

это в каждом звуке. Радио.

Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Мир. Мир. Музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

0: смотрите на телеканале «Мир». Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Сегодня в программе.
5: Юлия Усачева предлагает своему сотруднику написать заявление по собственному желанию в обмен на отличную характеристику и выплату трехмесячной зарплаты. Кирилл Трошин полагает, что получил свою должность заслуженно и не собирается увольняться.
6: Какой вопрос бы сегодня с Кириллом Андреевичем вы хотели бы обсудить?
7: Дмитрий, я как будто бы попала в кино. Служебный роман.
6: Хороший фильм.
7: Да, но, к сожалению, у Рязанова конец был, финал очень добрый, милый, а у меня противоположная ситуация, патовая, поэтому я пришла к вам, чтобы вы посодействовали. Я хочу, чтобы Кирилл написал... я хочу, чтобы Кирилл написал заявление на увольнение по собственному желанию. Со своей стороны, я готова предложить ему заработную плату за 3 месяца и отличную характеристику. С ними работать я не смогу.
6: Рассказывайте, почему, что произошло.
7: Я немного о себе расскажу. Я занимаю должность заместитель директора по сбыту. Мы производим автомобильные шины. Вся реализация продукции на мне. Мне 42 года, личной жизни уже нет никакой, крест поставила, вся погружена в работу. И тут появляется Кирилл на должность менеджер по сбыту. И решил реализовать тот самый сценарий Новосельцева с Калугиной.
6: А началось приударить
7: все...
6: за вами?
7: Да, пришло. Приударить. Началось все очень... Просто я его вызвала к себе в кабинет. У него были очень плохие продажи. На тот момент у меня сломался компьютер, он его отремонтировал. Через 2 дня я застряла в машине, он мне оказал помощь. А потом начал забрасывать цветами. Подарил дорогие духи на день рождения. Как сотрудник был не очень хороший, но производил впечатление идеального мужчины. И когда у нас появилась вакансия руководителя отдела по сбыту, я настояла на том, чтобы Кирилл занял эту должность. Так как у нас уже складывались отношения, и я надеялась, что они будут серьезными и продолжительными.
6: Они были серьезными.
7: Но единственное, он не сказал, что женат. А узнала я об этом случайно.
6: Вот как.
7: Да. А узнала я случайно.
6: Юлия Федоровна не спрашивали.
7: Да, и узнала я это почему-то случайно от других людей и из документов. У нас появились на заводе льготные путевки для детей. И списки попали ко мне. И я случайно обнаружила Трошина Елизавета Кирилловна, Трошин Максим Кириллович.
6: Еще
7: я
6: и
7: была,
6: дети, да? Двое?
7: Двое.
6: Так.
7: Ну, мягко сказать, я была удивлена. Я сделала запрос в отдел кадров, мне принесли личное дело, и я узнала, что он женат и с 2 детьми. Разводиться не собирается. Я попросила своего секретаря сходить к нему в отдел, пообщаться с коллегами, разузнать, что и как. Оказывается, что он замутил эту аферу, и все коллеги об этом знали, ради того, чтобы получить повышение на работе. Как вы понимаете, после этого я не смогу с ним работать. Поэтому я предлагаю ему хорошие условия, 3 заработные платы, отличную характеристику и мирно разойтись по собственному
6: расторжение,
7: желанию.
6: Чтобы написал заявление,
7: да,
6: по собственному
7: заявление
6: желанию?
7: Да, заявление по собственному желанию.
6: Кажется, логичнее будет тогда расторжение по соглашению сторон, как раз с выплатой 3 окладов. Так, хорошо, понятно ваше предложение. 3 оклада. А какая сумма это 3 оклада?
7: 3 оклада – это 330 тысяч рублей.
6: 330 тысяч рублей. Угу. Зарплата, да, хорошая.
7: Я скажу, что ранее, да, она у него была в 3 раза меньше.
6: До
7: на
6: того,
7: этой должности. Да,
6: занял,
7: до того, как он не занял эту позицию.
6: Начальника отдела, да?
7: Да.
6: Угу. Хорошо, понятно. Кирилл Андреевич, как вам такое предложение вашего бывшего, нет, точнее, настоящего работодателя, но, я так понимаю, бывшей девушки?
8: Мне это не
6: девушки.
8: Подходит. А? Мне это не подходит.
6: Не подходит.
8: Не подходит.
6: Почему?
8: Потому что у меня плохое финансовое положение. И Юлия Федоровна прекрасно об этом знает. Как Юлия Федоровна сказала, у меня 2 детей. Старшая дочка сейчас будет поступать в колледж, хорошие платные. Нужны деньги будут на репетитора, на сам колледж. А младший сын будет идти в школу сейчас, 1 класс будет. Также у меня мама, инвалид на иждивении. Нужны лекарства, оборудование, врачи.
7: Да, и договорились вы совместно с женой провести
8: жену
7: эту операцию.
8: Надо,
7: но ты же сам это распространял в своем коллективе.
8: Слухом. Не всегда стоит верить.
6: Жена что, в курсе?
7: Жена была,
6: что...
7: в курсе всей этой операции.
8: Это
7: ну,
8: слухи,
7: конечно,
8: внутри коллектива. Это только
7: дух
8: слухи.
7: Мы не будем
8: коллектива
7: трогать.
8: Угу. Только слухи. И сейчас о моем плохом поведении. На самом деле, Юлия Федоровна, я никогда не обманывал. Я никогда вас не обманывал. Чувства были настоящие. Правда, мы должны были съездить в отпуск. И правда, у меня появлялись мысли о том, чтобы расстаться со своей семьей, завести новую семью с вами. Но я как порядочный человек, естественно,
7: а это непорядочно. Этого не сделал. Это непорядочно по отношению к жене, по отношению ко мне.
8: Я понимаю это, но роман закрутился сам по себе.
9: Как же сам по себе? Так сам по себе это когда после корпоратива где-нибудь встретились, проснулись в одном отеле. Вот это сам по себе. А вы настойчиво добивались внимания начальницы.
8: Да, потому что вы мне нравились.
9: Ну, как вы сейчас представляете свое...
8: Уходить с работы я не хочу, потому не что хотите. Такие
9: Юрия
8: деньги...
9: Федоровна, а в профессиональном плане, в принципе, Кирилл Андреевич вас устраивает как работник? Я понимаю моральную точку зрения, а именно в профессиональном плане, угу. Как специалист.
7: Я скажу, что утверждала его на должность, потому что мы строили с ним отношения. У него не было ни опыта, ни навыков, но я решила, что я ему помогу, ведь я когда-то сама пришла на руководящую должность, помню этот мандраж, как было мне страшно, да, что я адаптировалась 6 месяцев. Я решила, что с моей помощью, возможно, он справится с этой работой, но косяков у него очень много.
8: А почему же не было никогда нареканий и претензий?
7: Кирилл, у тебя очень много косяков, я тебе об этом говорила. Я оставалась сама вечерами, исправляла твои недочеты. А ты понимаешь, что сейчас у тебя есть шанс, Кирилл? У тебя в трудовой книжке написано, что ты менеджер высшего звена. И с такой записью ты можешь устроиться на хорошее предприятие, на руководящую должность. Возможно, зарплата будет не 110 тысяч рублей, возможно, ниже, но ты не стоишь этих денег, у тебя нет этих навыков, у тебя нет компетенций, ты их еще не наработал. Пока у тебя только азы. Кирилл, прислушайся ко мне, пожалуйста. У тебя нет поддержки коллектива. После того, как всплыла эта история, тебя не уважают. К тебе относятся с презрением. Ты
8: Слушай,
7: понимаешь?
8: Коллектив, я спокойно с этим справлюсь.
7: Кирилл, у тебя такие ошибки, что нет, статья Кирилл будет Андрей, серьезная.
9: У нас, конечно, суды прекрасно работают и очень часто встают на сторону работников, безусловно. Если вы считаете, что нельзя уволить работника по статье какой-либо, то полицию, вы глубоко ошибаетесь. В чем здесь полиция-то? Если у вас действительно есть недочеты в работе, то зафиксировать их и уволить вас не составляет труда при грамотном оформлении этого процесса.
7: Ну, я вот не буду их исправлять.
9: Просто мне кажется, сейчас в вашей ситуации, я согласен с Юлией Федоровной про коллектив, если у вас не будет как у руководителя поддержки коллектива, вам будет сложно работать, сложно управлять этим коллективом при таком отношении. Ну, вы попали в такую ситуацию, безусловно, но сейчас вам делают выгодное предложение. Поскольку вы сами говорите, что нуждаетесь сейчас в деньгах. 330 тысяч рублей, 3 ваших оклада. При том, что, возможно, даже с Юлией Федоровной можно поговорить, чтобы вам дали хорошую рекомендацию для того, чтобы вы устроились на другое, не менее выгодное место работы.
7: Я могу его уволить по статье, но не хочу этого делать, потому что я его рекомендовала на эту должность.
8: Если вы надеетесь, что в любом случае... Почему сейчас нужно меня сливать? Я работаю на этой должности всего 2 месяца.
9: Ну почему? Конечно, ну, вам будут это объяснять, Юлия Федоровна.
7: Кирилл, у тебя нет компетенции. Без меня ты не справишься. На этой должности уже не учатся. Ты не стажер, ты руководитель. У тебя нет навыков, у тебя нет опыта. Я предлагаю тебе с прекрасной записью реализовываться в другой компании. Я иду к тебе навстречу.
8: 3 месяца мало. Мне нужно за полгода и хорошая рекомендация, чтобы я мог хорошо устроиться.
9: То есть вы, ваше предложение, вы готовы расторгнуть трудовой договор в добровольном порядке за, с выплатой оклада за 6 месяцев?
8: Да.
9: 660, я так понимаю, тысяч рублей.
7: Бухгалтерия, конечно же, не станет выплачивать за 6 месяцев, потому что я с трудом 3 месяца выбила, потому что по закону 2. Но... Хорошо, я согласна заплатить свои собственные 300 тысяч рублей. Но при том условии, чтобы духа твоего не было завтра на заводе. Напишешь заявление.
8: Если вы так сделаете, я могу даже сегодня уйти.
9: То есть я рекомендацию дадите хорошую?
7: Конечно, я напишу.
9: Чтобы смог Кирилл устроиться на другом предприятии. Значит, стороны договариваются, что Кирилл расторгает трудовой договор по соглашению сторон с выплатой ему оклада за 6 месяцев, ну, то есть 3 месяца будет указано соглашение, и еще за 3 месяца вы, я так понимаю, из личных средств ему выплатите. Да. И даете хорошую рекомендацию при увольнении. Да? Стороны устраивают такие условия?
7: Да.
9: На таких условиях согласны договориться? Отлично. Я думаю, что это самое правильное решение в данной ситуации. Рад был вам помочь. Всего вам доброго.
7: Спасибо.
8: Спасибо.
0: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Реклама. Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65 95 95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
7: Подробности на сайте itcollegetop.ru.

0: Спас, 33-06-07.
1: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
2: 8-960-591-66-61.
3: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
5: Лето, солнце, мир. Хорошо звучит.
6: Радио Мир. Если хочешь танцевать,

Завтра в Волгограде облачная погода и плюс 33. В Екатеринбурге переменная облачность и плюс 22. В Казани пасмурно, дожди, грозы и плюс 21. В Ульяновске преимущественно солнце и плюс 22. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 25. В Перми облачно, дожди и плюс 21. В Ростове-на-Дону переменная облачность, дожди и плюс 31. В Москве малооблачно и плюс 22.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Председатель Смоленского областного совета ветеранов Виталий Вовченко за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Указ подписал президент Владимир Путин. Виталий Владимирович более 30 лет отдал военной службе. С 2005 года бессменно возглавляет ветеранскую организацию. Губернатор Василий Анохин поздравил его с заслуженной наградой. В Смоленской области пушкинской картой пользуются более 64 тысяч молодых людей. К программе подключены 106 учреждений культуры. Также до 15 августа проходит акция «Веди родителей в музей». Держатели карты могут купить льготные билеты для родителей в музеи, филармонию и КВЦ. Оформить карту можно на госуслугах. Василий Анохин отметил, что Смоленская область занимает 4-е место в ЦФО по реализации программы. В Смоленске появится новый пешеходный маршрут на улице Бакунина с 6 зонами отдыха. Он соединит набережную Днепра и храм Иоанна Богослова 12 века. На маршруте будут установлены скамейки, урны, освещение и камеры видеонаблюдения. В Смоленске продолжается ремонт фасадов многоквартирных домов. Уже обновлены фасады по адресам на улицах Крупской, Кашена, Маршала Жукова, Ленина и других. В ближайшее время работы начнутся на Бакунина, Тухачевского и Николаева. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709.
2: Страницы любви. Продолжение.
3: Александр Грин. «Бегущая по волнам». Нас встретил Таваль, вышедший из глубины дома. «О, здорово, друг Таваль! Не ожидала вас встретить», — сказала Дейзи. «Вы что же здесь делаете?»
4: «Я ожидаю хозяев», — ответил Таваль очень удачно, в то время как Дейзи, поправляя под подбородком ленту дорожной шляпы, осматривалась, стоя в небольшой гостиной. Ее быстрые глаза подметили все. Ковер, лакированный резной дуб, камин и тщательно подобранные картины в ореховых и малахитовых рамах. Среди них была картина Гуэро, изображающая двух собак. Одна лежит спокойно, уткнув морду в лапы, смотря человеческими глазами. Другая, встав, вся устремлена на невидимое явление. «Хозяев нет», — произнесла Дейзи, подойдя и рассматривая картину. «Хозяев нет». «Эта собака сейчас лайнет. Она пустит лай. Хорошая картина, друг Таваль. Может быть, собака видит врага? Или хозяина?» — сказал я. «Пожалуй, что она залает приветливо. Что же нам делать?» «Для вас приготовлены комнаты», — ответил Таваль, худое и острое лицо которого с большими снисходительными глазами растеклось загадочной улыбкой. «Что касается судьи, то он, кажется, здесь». «То есть? Адам Корнер? Ты говорил, что так зовут этого человека?» Дейзи посмотрела на меня, чтобы я объяснил, как это судья здесь, в то время как его нет. «Таваль хочет, вероятно, сказать, что Корнер скоро приедет». Мне при этом ответе пришлось сильно закусить губу, отчего вышло вроде «Значит, вероятно, сказать, что он скоро приедет». «Ты что-то ешь?» — сказала моя жена, заглядывая мне в лицо. «Нет, я ничего не понимаю. Вы мне не ответили, Таваль. Зачем вы здесь оказались? А вас очень приятно встретить. Зачем вы хотите меня в чем-то запутать?» «Но, Дейзи», — умоляюще вздохнул Таваль, — «чем же я виноват, что судья здесь?» Она живо повернулась к нему гневным движением, еще не успевшим передаться взгляду, но тотчас рассмеялась. «Вы думаете, что я дурочка?» — поставила она вопрос прямо. «Если судья здесь и так вежлив, что послал вас рассказывать о себе таинственные истории, то будьте добры ему передать, что мы тоже, может быть, здесь». Как нехороша была эта игра, наступил момент объяснить дело. «Дейзи», — сказал я, взяв ее за руку, — Оглянись и знай, что ты у себя. Я хотел тебя еще немного помучить, но ты уже волнуешься, а потому благодари Таваля за его заботы. Я только купил. Таваль потратил множество своего занятого времени на все внутреннее устройство. Судья действительно здесь, и этот судья — ты. Тебе судить, хорошо ли вышло. Пока я объяснял, Дейзи смотрела на меня, на Таваля и на меня. «Поклянись», — сказала она, побледнев от радости, «поклянись страшной морской клятвой, что это... Ах, как глупо! Конечно же, в глазах у каждого из вас сразу по одному дому. И это и есть судья. Да будь он грязным сараем!» Она бросилась ко мне и вымазала меня слезами восторга. К тому же подвергся Таваль, старавшийся не потерять своего снисходительного, саркастического, потустороннего экспансии вида. Потом начался осмотр, и когда он, наконец, кончился, в глазах Дейзи переливались все вещи, перспективы, цветы, окна и занавеси, как это бывает на влажной поверхности мыльного пузыря. Она сказала: «И кажется ли тебе, что все вдруг может исчезнуть?» «Никогда. Но у меня жалкий характер. Как что-нибудь очень хорошо, так немедленно начинаю бояться, что у меня отнимут, испортят, что мне не будет уже хорошо». У каждого человека, не часто, не искусственно, но само собой, только в день очень хороший среди других, просто хороших дней, наступает потребность оглянуться, даже побыть тем, каким был когда-то. Она сродни перебиранию старых писем. Такое состояние возникло однажды у Дейзи и у меня по поводу ее желтого платья с коричневой бахромой, которое она хранила как память о карнавале в честь Фрези Грант, бегущей по волнам. И о той встрече в театре, когда я невольно обидел своего друга. Однажды начались воспоминания и продолжались с перерывами целый день. За завтраком, обедом, прогулкой между завтраком и обедом и между работой и прогулкой. Говоря о насущном, каждый продолжал думать о сценах в Гельгью и на нырке, который, кстати сказать, разбился год назад в рифах, причем спаслись все. Как только отчетливо набегало прошлое, оно ясно вставало и требовало обсуждения, и мы немедленно принимались переживать тот или другой случай с жалостью, что он не может снова повториться, теперь без неясного своего будущего. Было ли это предчувствием, что вечером воспоминания оживут, или тем спокойным прибоем, который напоминает человеку, достигшему берега, о бездонных пространствах, когда он еще не знал, какой берег скрыт за молчанием горизонта, сказать может лишь нелюбовь к своей жизни, равнодушное психическое исследование. И вот мы заговорили о Биче Сэниэль, которую я любил. «Вот эти глаза видели Фрези Грант», — сказала Дейзи, прикладывая пальцы к моим векам. Вот эта рука пожимала ее руку. Она прикоснулась к моей руке. «Там, во рту, есть язык, который с ней говорил. Да, я знаю, это кружит голову, если вдумаешься туда. Но потом делается серьезно, важно, и хочется ходить так, чтобы не просыпать. И это не перейдет ни в кого. Оно только в тебе».

0: стемнело. Сад скрылся и стоял там, в темном одиночестве, так близко от нас. Мы сидели перед домом, когда свет окна озарил Дика, нашего мажордома, человека на все руки. За ним шел, всматриваясь, улыбаясь, высокий человек в дорожном костюме. Его загоревшее, неясно знакомое лицо попало в свет, и он сказал: «Бегущая по волнам!» «Филатер!» — вскричал я, подскакивая и вставая. «Я знал, что встреча должна быть! Я вас потерял из вида после 3 месяцев переписки, когда вы уехали, как мне говорили, не то в Солер, не то в Дибль. Я сам провел 2 года в разъездах. Как вы нас разыскали?» Мы вошли в дом, и Филатер рассказал нам свою историю. Дейзи сначала была молчалива и вопросительна, но, начав улыбаться, быстро отошла, принявшись по своему обыкновению досказывать за Филатера, если он останавливался. При этом она обращалась ко мне, поясняя очень рассудительно и почти всегда не впопад, как то или это происходило. Верный признак, что она слушает очень внимательно. Оказалось, что Филатер был назначен в колонию прокаженных миль 200 от Лиге, вверх по течению Тавассы, куда он и отправился с женой вскоре после моего отъезда в Европу. Мы разминулись на несколько дней всего. «След найден», — сказал Филатер. «Я говорю о том, что должно вас заинтересовать больше, чем Мария Целеста, о которой рассказывали вы на нырке. Это бегущая по волнам», — быстро подстегнула его плавную речь Дейзи и, вспыхнув от верности своей догадки, уселась в спокойной позе, имеющей внушить всем: «Мне только это и было нужно сказать, а затем я молчу». «Вы правы. Я упомянул Марию Целесту. Дорогой Гарвей, мы плыли на паровом катере в залив. Я и 2 служащих биологической станции из ОРО с целью охоты. Ночь застала нас в скалистом рукаве по правую сторону острова Капароль. И мы быстро прошли это место, чтобы остановиться у леса, где утром матросы должны были запасти дров. При повороте катер стал пробиваться среди слоя плавучего древесного хлама. В том месте были 10 небольших островков, и маневры катера по извивам свободной воды привели нас к спокойному круглому заливу, стесненному высоко раскинувшимся лиственным навесом. Опасаясь сбиться с пути, то есть, ну, вернее, удлинить его неведомым блужданием по этому лабиринту, шкипер ввел катер в стрелу воды между огромных камней, где мы и провели ночь. Я спал не в каюте, а на палубе, и проснулся рано, хотя уже рассвело. Не сон увидел я, осмотрев замкнутый круг залива, а действительное парусное судно, стоявшая в 2 кабельтовых от меня, почти у самых деревьев, бывших выше его мачт. Второй корабль, опрокинутый, отражался на глубине. Встряхнутый так, как если бы меня сонного швырнули с постели в воду, я взобрался на камень и, соскочив, зашел берегом к кораблю с кормы, разобрав в клочья куртку. Так было густо заплетено вокруг среди лиан и стволов. Я не ошибся. Это была бегущая по волнам.
1: Вы слушаете программу «Страница любви». Продолжение через несколько минут. Реклама.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовое помещение с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
6: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely D-Auto. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
8: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта. Истинная рейд.

Страницы любви. Продолжение. Александр Грин. Бегущая по волнам. Судно, покинутое экипажем, оставленное в воде, ветру и одиночеству. На реях не было парусов. На мой крик никто не явился. Шлюпка, полная до половины водой, лежала на боку на краю обрыва. Я поднял заржавевшую пустую жестянку, вычерпал воду и, как весла лежали рядом, достиг судна, взобравшись на палубу по якорному тросу с кормы. По всему можно было судить, что корабль оставлен здесь больше года назад. Палуба проросла травой, у бортов намело листьев и сучьев. По реям, обвив их, спускались лианы, стебли которых, усеянные цветами, раскачивались, как обрывки снастей. Я сошел внутрь и вздрогнул, потому что маленькая змея, единственно оживляя салон, явила мне свою причудливую и красиво зловещую жизнь, скользнув по ковру за угол коридора. Потом пробежала мышь. Я зашел в вашу каюту, где среди беспорядка, разбитой посуды и валяющихся на полу тряпок, открыл кучу огромных карабкающихся жуков грязного зеленого цвета. Внутри было душно. Нравственно душно, как если бы меня похоронили здесь, причислив к жукам. И опять вышел на палубу, затем в кухню, кубрик. Везде был голый беспорядок, полный мусора и москитов. Неприятная оторопь, стеснение и тоска напали на меня. Я предоставил розыски шкиперу, который подвел в это время катер к бегущей, и его матросам, огласившим залив возгласами здорового изумления и ретиво принявшимися забирать все, что годилось для употребления. Мои знакомые, служащие биологической станции, тоже поддались азарту находок и провели полдня, убивая палками змей, а также обшаривая все углы в надежде открыть следы людей. Но журналы и никаких бумаг не было. Лишь в столе капитанской каюты, в щели дальнего угла ящика, застрял обрывок письма. Он хранится у меня, и я покажу вам его как-нибудь. Могу ли я надеяться, что вы прочтете это письмо, которого я не хотел? Должно быть, писавший разорвал письмо сам. Но догадка есть также и вопрос, который решать не мне. Я стоял на палубе, смотря на верхушки мачт и вершины лесных великанов деревьев, бывших выше мачт, над которыми еще выше шли безучастные красивые облака. Оттуда свешивалась, как застывший дождь, сеть лиан, простирая во все стороны щупальца, надеющихся, замерших завитков на конце висящих стеблей. Легкий набег ветра привел в движение эту перепутанную по всему устойчивому на их пути армию озаренных солнцем спиралей и листьев. Один завиток, раскачиваясь зад-вперед, очень близко от клотика грот мачты, не повис вертикально, когда ветер спал, а остался под небольшим углом, как придержанный на подъеме маятник. Он делал усилие. Слегка поддал ветер, и, едва коснувшись дерева, завиток мгновенно обвился вокруг мачты, дрожа, как струна. Дейзи, став тихо и неподвижно, смотрела на Филатра сквозь пелену слез, застилавших ее глаза. «Что с тобой?» — сказал я, сам взволнованный, так как ясно представил все, что видел Филатр. «О!» — прошептала она, боясь говорить громко, чтобы не расплакаться. «Это так прекрасно! И так грустно, и так... хорошо, что это все так!» Я имел глупость спросить, чем она так поражена. «Не знаю», — ответила Дейзи, вытирая глаза. «Потом я узнаю. Рассказывайте, дорогой доктор». Заметив ее нервность, Филатр сократил рассказ свой. Они выбрались из лабиринта островов с изрядным трудом. Надеясь когда-нибудь встретить меня, Филатр постарался разузнать через Брауна о судьбе бегущей. Лишь спустя 2 месяца он получил сведения. «Бегущая по волнам» была продана «Экуле-3» за полцены и ушла в Аквитен тотчас после продажи под командой капитана Геруда. С тех пор о ней никто ничего не слышал. Стала ли она жертвой темного замысла, неизвестного никому плана, или
спаслась в дебрях реки от преследований врага? Вымер ли ее экипаж от эпидемии или, бросив судно, погиб в чаще от голода и зверей? Узнать было нельзя. Лишь много лет спустя, когда по Таваси стали находить золото, возникло предположение авантюры, золотой мечты, способной обращать взрослых в детей. Но и с этим, кому была охота, мирился только тот, кто не мог успокоиться на неизвестности. Бегущая была оставлена там, где на нее случайно наткнулся катер. Так как не нашлось охотников снова разыскивать ограбленное дотла судно с репутацией, питающей суеверие. «Но этого недовольно для меня и вас», — сказал Филатер, когда переговорили и передумали обо всем, связанном с кораблем Сэниелей. «Не дальше, как вчера, я встретил молодую даму, Бичи Сэниель». Глаза Дази высохли, и она задержала улыбку. «Бичи Сэниель?» — сказал я, понимая лишь теперь, как было мне важно знать о ее судьбе. «Бичи Кавас». Филатер задержал паузу и прибавил. «Да, на пароходе в Риоль. Ее муж, Гектор Кавас, был с ней. Его жене не здоровилось, и он пригласил меня, узнав, что я врач. Я не знал, кто она, но начал догадываться, когда, услышав мою фамилию, она спросила, знаю ли я Томаса Гарвея, жившего в Лиссе. Я ответил утвердительно и много рассказал о вас. Осторожность удерживала меня передать лишь нам с вами известные факты того вечера, когда была игра в карты у Стерса, и некоторые другие обстоятельства иного порядка, чем те, о каких принято говорить в случайных знакомствах. Но, так как разговор коснулся истории корабля, бегущего по волнам, я счел нужным рассказать, что видел в лесном заливе. Она говорила сдержанно, и даже это мое открытие корабля вывело ее из спокойного состояния только на один момент, когда она сказала, что об этом следовало бы непременно узнать вам. Ее муж, замечательно живой, остроумный и приятный человек, рассказал мне, в свою очередь, о том, что часто видел первое время после свадьбы во сне. Вас на шлюпке вдвоем с молодой женщиной, лицо которой было закрыто. Тогда обнаружилось, что ему известна ваша история, и разговор, став откровеннее, вернулся к событиям в Гельгью. Теперь он велся непринужденно. Ни одного слова не было сказано Бичи Кавас об ее отношении к вам, но я видел, что она полна уверенной задумчивости. Издали, как берег смотрит на другой берег через синюю равнину воды. «Он мог бы быть более близок к вам, дорогая Бичи», — сказал Гектор Кавас, «если бы не трагедия с Гёзом. Обстоятельства должны были сомкнуться. Их разорвала эта смута. Это внезапная смерть». «Нет. Жизнь», — ответила молодая женщина, взглядывая на Каваза с доверием и улыбкой. «В те дни жизнь поставила меня перед запертой дверью, от которой я не имела ключа, чтобы с его помощью убедиться, не есть ли это имитация двери. Я не стучусь в наглухо закрытую дверь. Тотчас же обнаружилась невозможность поддерживать отношения. Не понимаю, значит, не существует». «Это сказано запальчиво», — заметил Кавас. «Почему?» — она искренне удивилась. «Мне хочется всегда быть только с тобой. Что может быть скромнее, дорогой доктор?» «Или грандиознее», — ответил я, соглашаясь с ней. «У нее был небольшой жар, незначительная простуда. Я расстался под живым впечатлением ее личности, впечатлением неприкосновенности и привет.

0: имя. Посмотрев на Дейзи, которая застенчиво и поспешно кивнула, я прочел письмо. Оно было в 5 строчек. «Будьте счастливы. Я вспоминаю вас с признательностью и уважением. Бича Кавас».
1: «Только-то?» — сказала разочарованная Дейзи.
0: «Я ожидала большего». Она встала, ее лицо загорелось. «Я ожидала, что в письме будет признано право и счастье моего мужа видеть все, что он хочет, и видит там, где хочет. И должно еще было быть. Вы правы, потому что это сказали вы, Томас Гарвей, который не лжет. И вот это скажу я за всех. Томас Гарвей, вы правы. Я сама была с вами в лодке и видела Фрези Грант, девушку в кружевном платье, не боящуюся ступить ногами на бездну, так как и она видит то, чего не видят другие. И то, что она видит, дано всем. Возьмите его! Я, Дейзи Гарвей, еще молода, чтобы судить об этих сложных вещах, но я опять скажу, человека не понимают. Надо его понять, чтобы увидеть, как много невидимого. Фрези Грант, ты есть. Ты бежишь. Ты здесь. Скажи нам. Добрый вечер, Дейзи. Добрый вечер, Филатр. Добрый вечер, Гарвей. Ее лицо сияло, гневалось и смеялось. Невольно я встал с холодом в спине, что сделал тотчас же и Филатр. Так изумительно зазвенел голос моей жены. И я услышал слова, сказанные без внешнего звука, но так отчетливо, что Филатр оглянулся. «Вот», — сказала Дейзи, усаживаясь и облегченно вздыхая. «Добрый вечер и тебе, Фрейзи». «Добрый вечер», — услышали мы с моря. «Добрый вечер, друзья! Не скучно ли вам на темной дороге? Я тороплюсь. Я бегу».

0: Страницы любви на радио Мир.
1: Иван Алексеевич Бунин. Натали. В то лето я впервые надел студенческий картуз и был счастлив тем особым счастьем начала молодой свободной жизни, что бывает только в эту пору. Я вырос в строгой дворянской семье, в деревне, и юношей, горячо мечтая о любви, был еще чист душой и телом. Краснел при вольных разговорах гимназических товарищей, и они морщились. «Шел бы ты, Мещерский, в монахи!» В то лето я уже не краснел бы. Приехав домой на каникулы, я решил, что настало и для меня время быть как все. Нарушить свою чистоту, искать любви без романтики. И в силу этого решения, да и желания показать свой голубой околыш, стал ездить в поисках любовных встреч по соседским имениям, по родным и знакомым. Так попал я в имение моего дяди по матери, отставного и давно овдовевшего Улана Черкасова, отца единственной дочери, а моей двоюродной сестры Сони. Я приехал поздно, и в доме встретила меня только Соня. Когда я выскочил из тарантаса и вбежал в темную прихожую, она вышла туда в ночном фланелевом халатике. Высоко держа в левой руке свечку, подставила мне для поцелуя щеку и сказала, качая головой со своей обычной насмешливостью: «Ах, вечный и всюду опаздывающий молодой человек!» «Но уж на этот раз никак не по своей вине», — ответил я. «Опоздал не молодой человек, а поезд».

Тишь, все спят. Целый вечер умирали от нетерпения, ожиданий и, наконец, махнули на тебя рукой. Папа ушел спать рассерженный, обругав тебя вертопрахом, а Ефрема, очевидно оставшегося на станции до утреннего поезда, старым дураком. Натали ушла обиженная, прислуга тоже разошлась. Одна я оказалась терпеливая и верна тебе. Но раздевайся, пойдем ужинать. Я ответил, любуясь ее синими глазами и поднятой, открытой до плеча рукой. «Спасибо, милый друг. Убедиться в твоей верности мне теперь особенно приятно. Ты стала совершенной красавицей, и я имею на тебя самые серьезные виды. Какая рука, шея, и как соблазнителен этот мягкий халатик, под которым, верно, ничего нет». Она засмеялась. «Почти ничего». «Ну и ты стал хоть куда, и очень возмужал. Живой взгляд и пошлые черные усики. Только что это с тобой? Ты за эти 2 года, что я не видала тебя, превратился из вечно вспыхивающего от застенчивости мальчишки в интересного нахала. И это сулило бы нам много любовных утех, как говорили наши бабушки, если бы не Натали, в которую завтра же утром ты влюбишься до гроба». «Да кто это Натали?» – спросил я, входя за ней в освещенную яркой висячей лампой столовую с открытыми в черноту теплой и тихой летней ночи окнами. «Это Наташа Станкевич, моя подруга по гимназии, приехавшая погостить у меня. И вот это уж действительно красавец, не то что я. Представь себе, прелестная головка, так называемые золотые волосы и черные глаза. И даже не глаза, а черные солнца, выражаясь по-персидски. Ресницы, конечно, огромные и тоже черные, и удивительный золотистый цвет лица, плечей и всего прочего». «Чего прочего?» – спросил я, все больше восхищаясь тоном нашего разговора. «А вот мы завтра утром пойдем с ней купаться. Советую тебе залезть в кусты, тогда увидишь чего. И сложена, как молоденькая нимфа». На столе в столовой были холодные котлеты, кусок сыру и бутылка красного крымского вина. «Не прогневайся, больше ничего нет», – сказала она, садясь и наливая вина мне и себе. «И водки нет. Ну, дай бог, чокнемся хоть вином». «А что именно, дай бог?» «Найти мне поскорее такого жениха, что пошел бы к нам во двор. Ведь мне уже 21 год, а выйти куда-нибудь замуж на сторону я никак не могу. С кем же останется папа?» «Ну, дай бог». И мы чокнулись, и, медленно выпив весь бокал, она опять со странной усмешкой стала глядеть на меня, на то, как я работаю вилкой. Стала как бы про себя говорить: «Да, ты ничего себе. Похож на грузина и довольно красив. Прежде был уж очень тощ и зелен лицом. Вообще очень изменился. Стал легкий, приятный. Только вот глаза бегают. Это потому, что ты меня смущаешь своими прелестями. Ты ведь тоже не совсем такая, как была прежде». И я весело осмотрел ее. Она сидела с другой стороны стола, вся взобравшись на стул, поджав под себя ногу, положив полное колено на колено, немного боком ко мне. Под лампой блестел ровный загар ее руки, сияли сине-лиловые усмехающиеся глаза и красновато отливали каштаном густые мягкие волосы, заплетенные на ночь в большую косу. Ворот распахнувшегося халатика открывал круглую загорелую шею и начало полнеющей груди, на которой тоже лежал треугольник загара. На левой щеке у нее была родинка с красивым завитком черных волос. «А что, папа?» Она, продолжая глядеть все с той же усмешкой, вынула из кармана маленький серебряный портсигар и серебряную коробочку со спичками и закурила с некоторой даже излишней ловкостью, поправляя под собой поджатое бедро. Пап, слава богу, молодцом. По-прежнему прям, тверд, постукивает костылем, взбивает седой кок, тайком подкрашивает чем-то бурым усы и баки. Молодецки посматривает на Христю. Только еще больше прежнего, еще настойчивее, трясет, качает головой. «Похоже, что никогда ни с кем не соглашается», — сказала она и засмеялась. «Хочешь папиросу?» Я закурил, хотя еще не курил тогда. Она опять налила мне и себе и посмотрела в темноту за открытым окном. «Да, пока все, слава богу. И прекрасное лето,
Ночь-то какая, а? Только соловьи уж замолчали. А я и правда очень тебе рада. Послала за тобой еще в 6 часов. Боялась, как бы не опоздал выживший из ума Ефрем к поезду. Ждала тебя нетерпеливее всех. А потом даже довольна была, что все разошлись и что ты опаздываешь, что мы, если ты приедешь, посидим наедине. Я почему-то так и подумала, что ты очень изменился. С такими, как ты, всегда бывает так. И знаешь, то такое удовольствие сидеть одной во всем доме в летнюю ночь, когда ждешь кого-нибудь с поезда, и, наконец, слыхать, что едут, погромыхивают бубенчики, подкатывает к крыльцу. Я крепко взял через стол ее руку и подержал в своей, тоже чувствуя тягу ко всему ее телу. Она с веселым спокойствием пускала из губ колечки дыма. Я бросил руку и, будто шутя, сказал: «Вот ты говоришь, Натали». «Никакая Натали с тобой не сравнится. Кстати, кто она? Откуда?» «Наша, воронежская. Из прекрасной семьи, очень богатой когда-то, теперь же просто нищий. В доме говорят по-английски и по-французски, а есть нечего. Очень трогательная девочка. Стройненькая, еще хрупкая. Умница, только очень скрытная, не сразу разберешь, умна или глупа. Эти Станкевичи – недалекие соседи твоего милейшего кузена Алексея Мещерского. И Натали говорит, что он что-то частенько стал заезжать к ним и жаловаться на свою холостую жизнь. Но он ей не нравится. А потом богат, подумает, что вышла из-за денег, пожертвовала собой для родителей». «Так», — сказал я, — «ну, вернемся к делу. Натали, а как же наш-то с тобой роман?» «Натали нашему роману все-таки не помешает», — ответила она. «Ты будешь сходить с ума от любви к ней, а целоваться будешь со мной. Будешь плакать у меня на груди от ее жестокости, а я буду тебя утешать». «Но ведь ты же знаешь, что я давным-давно влюблен в тебя». «Да, но ведь это была обычная влюбленность в кузину, и притом уж слишком подколодная. Ты тогда только смешон и скучен был. Ну, бог с тобою, прощаю тебе твою прежнюю глупость и готова начать наш роман завтра же, несмотря на Натали. А пока идем спать, мне завтра рано вставать по хозяйству». И она встала, запахивая халатик, взяла в прихожей почти догоревшую свечу и повела меня в мою комнату. И на пороге этой комнаты, радуясь и дивясь тому, чему я в душе дивился и радовался весь ужин, такой счастливой удаче своих любовных надежд, которая вдруг выпала на мою долю у Черкасовых, я долго и жадно целовал и прижимал ее к притолке, а она сумрачно закрывала глаза, все ниже опуская капающую свечу. Уходя от меня с пунцовым лицом, она погрозила мне пальцем и тихо сказала: «А только смотри теперь, завтра при всех не сметь пожирать меня страстными взорами. Избавь Бог, если заметит что-нибудь папа. Он меня боится ужасно, а я его еще больше. Да, и не хочу, чтобы Натали заметила что-нибудь. Я ведь очень стыдлива. Не суди, пожалуйста, по тому, как я веду себя с тобой. А не исполнишь моего приказания, сразу станешь противен мне».

0: Я разделся и упал в постель с головокружением, но уснул сладко и мгновенно, разбитый счастьем и усталостью, совсем не подозревая, какое великое несчастье ждет меня впереди, что шутки Сони окажутся не шутками. Впоследствии я не раз вспоминал, как некое зловещее предзнаменование, что, когда я вошел в свою комнату и юркнул спичкой, чтобы зажечь свечу, на меня метнулась крупная летучая мышь. Она метнулась к моему лицу так близко, что я даже при свете спички ясно увидал ее мерзкую темную бархатистость и ушастую, курносую, похожую на смерть хищную мордочку. Потом с гладким трепетанием, изламываясь, нырнула в черноту открытого окна. Но тогда я тотчас забыл о ней. В первый раз я увидел Натали на другой день утром только мельком. Она вдруг вскочила из прихожей в столовую, глянула, была еще не причесана и в одной легкой распашонке из чего-то оранжевого, и, сверкнув этим оранжевым, золотистой яркостью волос и черными глазами, исчезла. Я был в ту минуту в столовой один, только что кончил пить кофе, Улан кончил раньше и ушел, и, встав из-за стола, случайно обернулся. Я проснулся в то утро довольно рано, в еще полной тишине всего дома. В доме было столько комнат, что я иногда путался в них. Я проснулся в какой-то дальней комнате, окнами в теневую часть сада. Крепко выспавшись, с удовольствием вымылся, оделся во все чистое. Особенно приятно было надеть новую косоворотку красного шелка. Покрасивее причесал свои черные мокрые волосы, подстриженные вчера в Воронеже, вышел в коридор, повернул в другой и оказался перед дверью в кабинет и вместе спальню Улана. Зная, что он встает летом часов в 5, постучался. Никто не ответил, я отворил дверь, заглянул и с удовольствием убедился в неизменности этой старой просторной комнаты с тройным итальянским окном под столетний серебристый тополь.
1: Страницы любви. Продолжение в следующем часе. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
2: Реклама. Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
3: Детские субботы в медицинском центре «Оптима» на Витебском шоссе 2. Готовитесь в детский сад или в школу, пройдите полную медкомиссию для поступления по форме 026У, быстро, без очередей и в одном месте. Опытные детские специалисты, комфортная обстановка. МЦ «Оптима». Звоните 56 03 56. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Юпитер избавит от больших долгов. 515-800.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
8: Подробности на сайте itcollegetop.ru. заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
9: При поддержке Министерства обороны РФ.
10: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Когда в радость кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Завтра в Волгограде облачная погода и плюс 33. В Екатеринбурге переменная облачность и плюс 22. В Казани пасмурно, дожди, грозы и плюс 21. В Ульяновске преимущественно солнце и плюс 22. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 25. В Перми облачно, дожди и плюс 21. В Ростове-на-Дону переменная облачность, дожди и плюс 31. В Москве малооблачно и плюс 22.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе. Каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Черногория может сохранить безвизовый режим для россиян до следующего года. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Власти страны рассматривают введение виз с 1 октября, чтобы привести правила въезда в соответствие с требованиями Евросоюза. Однако решение могут отложить из-за возможных потерь туристической отрасли. Умерла режиссер программы КВН Светлана Маслякова. Ей было 78 лет. Она более полувека была супругой Александра Маслякова. После окончания школы она пришла на центральное телевидение ассистентом режиссера. Впоследствии Светлана работала режиссером КВН и участвовала в подготовке программ клуба. В центре Петербурга, в историческом доме, который только что отреставрировали, вручили ключи от квартир молодым семьям, которые работают в школах, поликлиниках и больницах, передает телеканал «Мир-24». Всего в доме 124 квартиры. В ходе капитального ремонта здание получило современные инженерные системы. Почти две трети родителей оформили своим детям банковские карты, пишут РИА Новости. Около 30% при этом принципиально не хотят оформлять такие карты. 6% не нашли пока времени, а 4% о них никогда и не слышали. Также россияне рассказали, какие суммы выдают детям. Так почти две трети выделяют ребенку от 500 до 1500 рублей в месяц. 11% менее 500 рублей, более крупные суммы встречаются заметно реже. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план —

музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Завтра в Волгограде облачная погода и плюс 33. В Екатеринбурге переменная облачность и плюс 22. В Казани пасмурно, дожди, грозы и плюс 21. В Ульяновске преимущественно солнце и плюс 22. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 25. В Перми облачно, дожди и плюс 21. В Ростове-на-Дону переменная облачность, дожди и плюс 31. В Москве малооблачно и плюс 22.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Потребление алкоголя в России за первое полугодие текущего года снизилось на 6,5%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Минздрава. В среднем показатель составил около 8 литров чистого спирта на человека. Больше всего алкоголя потребляли в Ненецком автономном округе, меньше всего в республиках Северного Кавказа. С января по май также сократились продажи пива, коньяка, вина и слабоалкогольных напитков. Совет Федерации одобрил закон о развитии технологий искусственного интеллекта. Документ устанавливает новые правила для владельцев ИИ-сервисов. Они должны будут сообщать пользователям, кому принадлежат права на созданный нейросетями контент, а также объяснять условия доступа к нему. Закон также разрешает использовать авторские материалы для обучения искусственного интеллекта, если доступ к ним получен легально. Кроме того, крупные интернет-платформы и приложения смогут обязать предоставить пользователям возможность отмечать контент, созданный с помощью нейросетей. Жители американского штата Северная Дакота поймала рыбу-мутанта золотого цвета. Уникального светлоперого судака длиной 68,5 сантиметров добыла мужчина, который рыбачил с друзьями на озере. Когда рыба выпрыгнула из воды, рыбаки сразу же заметили, что она необычно ярко-золотого цвета. Рыбак заявил, что у рыбы был так называемый ксантизм – редкое генетическое нарушение пигментации, при котором цвет кожи некоторых животных становится ярко-желтым или оранжевым. Пока это все новости. Николай Суворов, радио «Мир».

0: Радио Мир.
1: Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
2: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова и программа о событиях стран Содружества и Грузии. Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
1: Мир спорта. Таджикистан.
2: Хип-хоп, брейкинг и латиноамериканские ритмы. Сотни участников боролись за титул чемпиона Таджикистана по спортивным уличным танцам. На мероприятии побывала Марьяма Рахманова.
3: Помимо танцевальных поединков, гостей ждали показ мод, выступления артистов и просмотр премьеры документального фильма. Амина Рахимова танцует с детства. Успела попробовать почти все направления, но больше всего полюбила спортивное. Уличными танцами занимается уже 6 лет.
4: Танцы – это неотъемлемая часть моей жизни. И я пришла к танцам и выявила, что это мое, потому что я очень люблю музыку и активный образ жизни. А вот танцы, вот современные танцы, это как раз-таки вот это вот идеальное комбо, где и музыка, и нагрузка. Ну, и это просто мне по душе.
3: За выступлениями наблюдают десятки зрителей. Для многих спортивные танцы стали новым и необычным форматом соревнований. Фариза Файзулаева познакомилась с танцевальными батлами впервые.
5: Я безумно счастлива, что у нас проходят такие чемпионаты, куда собираются со всего СНГ, тут и Узбекистан, и Казахстан. И безумно счастлива, что у нас развивается не только спорт, это футбол и бокс, а также танцевальные чемпионаты.
3: Чемпионат республики по спортивным танцам в Таджикистане проводится впервые и объединяет как начинающих, так и опытных спортсменов уличных направлений. Делится с нами организатор Азиза Каюмова.
6: Сегодня у нас более 200 участников, но уже утром у нас до обеда были отборочные туры. И сейчас вот к вечеру будут уже только топ-8 самых сильных танцоров в каждой номинации.
3: Цена победы – звание сильнейших в стране и возможность представлять Таджикистан на международной арене. Ближайшие турниры – азиатские игры в Японии и финал международного конкурса развития уличной культуры и спорта «Карда» во Владивостоке.
1: Путешествие по миру. Россия.
2: Красота объединяет. Именно это словосочетание выбрали в качестве заглавной темы арт-проекта «Ассоциация» в Санкт-Петербурге. Традиционное модное событие прошло под открытым небом в музее-заповеднике «Царское село». Там побывал Эдуард Ветряковский.
7: В этом году проект посвятили единству народов России, и театрализованные популярные показы олицетворяли разнообразие культуры страны. Дизайнеры обратились к традиционным техникам и мотивам. Но это не этномода, а именно современный дизайн, который становится лишь ярче благодаря обращению к истокам. Дизайнер Нелли Круг из Нижнего Новгорода добавила в свою коллекцию традиционные украшения. Такие носили в небольшой деревне недалеко от ее малой родины. Она и сама с удовольствием использует модные аксессуары.
8: Коллекция называется «Кружево сталь наследие». Она вдохновлена нашим промыслом из тела казаков и казаковской филиграни. Вот сейчас на мне представлен один из аксессуаров моей новой коллекции. Это техника «Завод казаковская филигрань». Невероятные сложности. Это проволока, покрытая натуральным серебром. Множество часов работы даже на одно изделие уходит у мастеров.
7: В этом году в Царском селе также были представлены коллекции из Москвы, Казани и Петербурга. Перед режиссером Алексеем Франдетти стояла непростая задача, которую он успешно решил. Объединил разные коллекции в одно театрализованное действие.
9: Мне хотелось соединить абсолютно несоединимых, казалось бы, дизайнеров. Так родилась идея с тем, что каждый из них – это некая стихия. Огонь, вода, воздух и земля. И в данном случае мы с вами на локации «Земля». И мне кажется, что все это нашло вполне себе понятное выражение и в работе, в данном случае здесь, танцовщиков, где-то музыкантов, ну и, естественно, в тех коллекциях дизайнеров.
7: Ассоциации умеют соединять красоту дизайна и архитектуры. Показы прошли прямо в историческом парке. Еще 150 лет назад здесь прогуливались императоры, а в наши дни утонченные модели скользят по глади знаменитых зеркальных прудов. И современная мода на фоне дворца смотрится очень гармонично.
1: Мировые традиции. Азербайджан.
2: 116 современных нарядов от 15 дизайнеров представили в Баку. Модный показ прошел в Азербайджанском национальном музее ковра. Источником вдохновения для модельеров послужили эскизы народного художника Летифа Керимова. Эльшан Алиев оценил коллекцию.
0: Традициям азербайджанского ковроткачества сотни лет. Этот вид искусства включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ковровые мотивы всегда побуждали художников к созданию новых идей. На манекенах не просто наряды, а настоящие произведения искусства. Изысканный шелк всех цветов радуги, а главный акцент – роскошные ковровые узоры. Это смелое сочетание вековой символики и модных трендов, говорит заслуженный деятель искусства Азербайджана, модельер-дизайнер Фахрия Халафова.
10: Готовясь к этому проекту, мы очень долгое время находили в здании этого прекрасного музея, черпали отсюда вдохновение. И самое главное, что именно эти красоты сегодня будут продемонстрированы на подиуме.
0: Орнаменты азербайджанских ковров, сакральная геометрия, в которой зашифрованы цветы, мифические драконы и лесная живность. Коллекция создавалась практически вручную. Это тончайшая работа, требующая колоссального терпения, времени и, конечно, богатой фантазии. Вот что отметила в беседе с нами директор Азербайджанского национального государственного музея ковра Азербайджана Амина Меликова.
11: 15 дизайнеров, азербайджанских дизайнеров, которые работают в стиле этно, они работали с сотрудниками нашего музея. И вдохновившись орнаментами азербайджанских традиционных ковров, они создали сегодняшнюю коллекцию.
0: Над этой этнографической линией модельер Фахрия Халафова трудилась не один год. В ее основе только натуральный шелк. В каждом наряде культура азербайджанского народа. Прежде чем перенести декор на ткань, дизайнер месяцами исследовала старинные полотна и тем самым расшифровывала почерк мастериц разных школ ковроделия.
10: И на протяжении многих веков создавались наипрекраснейшие орнаменты, среди которых такие известные, как бута, ковровые орнаменты. Я же для завершения своей коллекции создала орнамент цветка хары-бюль-бюль. Это уникальный цветок, который цветет только в Шуше. И представила я его в виде символических ковровых орнаментов.
0: Фестиваль объединил сотни ценителей искусства. Зрители показа долго не отпускали с подиума авторов изысканных коллекций и их моделей.
1: Беларусь.
2: Символ будущей военной элиты Беларуси – суворовцы. За 70 лет Минское военное училище окончили более 12 тысяч выпускников. Какие каноны их объединяют, расскажет Юлия Славинская.
12: Китель, рубашка, галстук и фуражка с кокардой. Парадная форма выпускников во многом повторяет офицерскую. Отличие в том, что сегодня в карманах каждого монетки. Их подбрасывает на счастье, чтобы блестящие рубли дождем падали на удачную карьеру. А после марша монеты собирают первокурсники. Этой традиции уже 70 лет. Выпуск суворовцев – это исключительно мужской праздник. На плацу под 70-метровым шпилем на площади государственного флага 74 воспитанника. Идеально опрятная, строгая выправка, такт. За 5 лет в училище у них поменялась не только внешность, но и характер. Военный альма-матер воспитанников обучали ответственности, любви к родине и уважению к старшим. Для многих примером стали родители. Анна и Андрей Кисель – военные. Сын Даниил продолжил династию.
13: Поступаю на факультет внутренних войск. Специальность правовое обеспечение деятельности внутренних войск. Хочу оберегать не только свою семью, но и граждан нашей державы.
14: Несмотря на то, что я военнослужащий, я же мама, я волнуюсь. 5 лет назад мы в Суворовское училище отдали маленького шестиклашку. А сегодня мы видим возмужавшего юношу. Это приятно.
12: Большая часть выпускников уже определилась в профессии. Лидирует военная академия и академия связи, а также профильные вузы России. На просторах СНГ воспитанники себя зарекомендовали еще во время учебы, говорит первый замначальника Минского Суворовского военного училища Андрей Лукашевич.
15: Рота, которая сейчас выпускается у нас, она участвовала у нас в параде на 3 июля, который у нас проходил в прошлом году, и участвовала в параде в Нижнем Новгороде. Также у нас рота, которая нынешняя выпускается, занимала очень много призовых мест на международных соревнованиях.
12: За 70 лет Минское Суворовское военное училище окончили около 12 тысяч выпускников. Более 80 суворовцев стали генералами.
1: Это мы.
2: На сегодня все. С вами была Анастасия.

Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.

Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде облачно и около 33 градусов. Не забывайте головные уборы днем. В Екатеринбурге переменной облачности 22 градуса. В Казани сегодня пасмурно и дождливо, после полудня 21. В Ульяновске солнечно и 22 градуса днем. В Кемерове небольшой дождь возможен, до 25 градусов, покажут термометры. В Перми сегодня небольшие дожди и около 20. В Ростове-на-Дону и Таганроге жарко, 31, возможно, небольшие дожди. В Москве сегодня днем солнечно и до 25 градусов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. К 2030 году все российские госслужащие должны перейти на отечественные сервисы связи. Такое направление цифрового развития утвердило правительство. Помимо этого, власти планируют создать единый многофункциональный сервис для обмена информацией. Он должен сделать государственные услуги доступнее, а передачу данных безопаснее. Россельхознадзор с 18 июля временно ограничит поставки косточковых фруктов от 5 турецких компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ограничения коснутся в том числе персиков, нектаринов, абрикосов, слив, черешни и вишни. Решение приняли после того, как в поступающие из Турции продукции несколько раз обнаружили карантинные объекты. Первый международный поезд из Владивостока отправился в китайский Суйфэньхэ, сообщает телеканал «Мир-24». В составе один купейный и три плацкартных вагона, рассчитанные более чем на 180 пассажиров. Поезда будут назначать по заявкам туристической компании, которая выступила инициатором запуска направления. Ожидается, что направление станет востребованным благодаря безвизовому режиму между Россией и КНР. Россияне стали чаще осознанно покупать одежду отечественных производителей. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главы Минпромторга Иван Куликов. По его словам, интерес покупателей к российским брендам продолжает расти и постепенно становится устойчивой тенденцией. В ведомстве отметили, что развитию отечественных марок помогают выставки и ярмарки. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

нами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

музыкальное информационное радио. Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радио Мир.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Роспотребнадзор проведет дезинфекцию территорий, которые пострадали от паводков в Свердловской области. Под водой оказались почти 500 частных домов и более 2000 садовых участков. Спасатели оказывают адресную помощь и вывозят людей из затопленных домов. США в войне с Ираном меняет тактику. Начали бомбить мосты и железнодорожные узлы, в основном в портовых городах. Есть погибшие и пострадавшие. Президент Дональд Трамп, выступая на конференции по оборонным технологиям, заявил, что Иран скоро будет повержен. Исламская республика не сдается. Иранские силы нанесли удары по военным объектам США в регионе. В Витебске на аллее звезд юбилейного 35-го международного фестиваля «Славянский базар» появились сразу две новые именные плиты. Это произошло впервые за всю историю форума. Интригу держали до последнего. Первую награду получил народный артист России Александр Зацепин. В этом году ему исполнилось 100 лет. Всенародное признание и любовь он снискал за музыку к таким известным фильмам, как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» и другие. Вторым лауреатом стал автор гимна «Славянского базара», народный артист Беларуси, композитор Леонид Захлебный. Золотую рыбку поймал американский рыбак в местном озере. Судак длиной около метра переливался всеми оттенками золота. Редкая окраска предположительно связана с генетической мутацией. Сначала мужчина решил сделать из хищника чучело, но потом жалился. Сфотографировал судака и выпустил золотую рыбку обратно в озеро. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24».

слова. Моя жизнь без тебя, без ярких красок. Кругом люди без лиц и без жалких масок. То, о чем ты думаешь, я оформляю в слова. И от мыслей твоих кругом моя голова. Спроси все, что хочешь, и я дам ответ. Скажи все, что держишь,

кричали громко чайки и не сужаем, а причалы бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали и в море.

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: Ночь.

будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету, спичку, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка.

Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде облачно и около 33 градусов. Не забывайте головные уборы днем. В Екатеринбурге переменной облачности 22 градуса. В Казани сегодня пасмурно и дождливо, после полудня 21. В Ульяновске солнечно и 22 градуса днем. В Кемерове небольшой дождь возможен, до 25 градусов, покажут термометры. В Перми сегодня небольшие дожди и около 20. В Ростове-на-Дону и Таганроге жарко, 31, возможно, небольшие дожди. В Москве сегодня днем солнечно и до 25 градусов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В России хотят ускорить строительство многоквартирных домов. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сейчас возведение такого жилья в среднем занимает 1255 дней. К концу года этот показатель хотят снизить почти на 2 месяца. Как заметил Владимир Путин, важно еще и следить за тем, чтобы покупатели получали квартиры вовремя и необходимого качества. В Армении защитили клиентов банков от мошенников. Оформить кредит стало сложнее, передает телеканал «Мир-24». Новый стоп-механизм работает по добровольному принципу. Человек сам определяет, какие дистанционные операции ему необходимо ограничить. И одной кнопкой в мобильном приложении или в отделении банка закрывает к ним доступ. Старт летнему трудовому сезону студенческих медицинских отрядов дали в Москве. Торжественная церемония открытия прошла в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Со всей России в больницы и поликлиники направится больше 16 тысяч учащихся медвузов и колледжей. Ребята должны понять все ступени оказания медицинской помощи и почувствовать ответственность за работу в команде по спасению жизни пациента. На фестивале «Театральный бульвар» в парке Горького в Москве покажут гала-концерт классика русского балета с участием звезд Большого театра. 21 июля зрители увидят фрагменты спектаклей «Чиполлино», «Дон Кихот», «Мастер Маргарита». Фестиваль делает профессиональное сценическое искусство более доступным. Спектакли и концерты показывают под открытым небом, а билеты почти всегда бесплатные. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.